не тонкие законы, уже проблемы возникают, уже одним нашим измерением не разберешься, уже атом так просто не опишешь. Уже нужно добавлять другие измерения, уже, в общем-то, какие-то квантовые механизмы начинают, в общем-то, вступать в силу. Уже так просто даже не опишешь то, что, в общем-то, есть перед нами. То есть она также непостижима. Также непостижима. И если мы не знаем законы материи, но пытаемся строить планы не по этим законам, то есть мы же не знаем этих, в общем-то, а законов, но мы пытаемся строить планы, думая, что он сработает от того, что я просто напрягусь. От того, что я понимаю мир. Что мы понимаем в этом мире? Ничего не понимаем. Но я строю план, думаю, такой стройный план. Такой замечательный план. Я все продумал. И у меня есть некоторая надежда, что я, так сказать, вот великий деятель. Все должно идти по моему плану. А оно не идет. А оно не идет. С самого первого шага все идет не так. А замечали иногда? Вот такой хороший план. И он вообще весь не идет. Вот с самого первого шага, обычно мне сразу становится грустно, когда я начинаю какой-то план осуществлять, и он с самого первого шага не идет. Вот с самого первого шага проблемы. Сразу понимаешь, вот планчик я построил, сейчас я получу полностью все понимание законов материального мира. И все идет не по нашему плану, и что во мне ломается? Но во мне ломается эта надежда на то, что я Бог. Потому что каждый раз, строя план, я думаю, что я знаю законы мироздания. Я их не знаю. Поэтому я, конечно, должен строить план, но я должен понимать, что это маленькая часть плана, того, что я его построил. По-настоящему должно быть еще и разрешение сверху. Поэтому насколько наш план велик, настолько велика должна быть молитва, чтобы этот план осуществился. Хотя бы как-то. Хотя бы частично. Но мы пытаемся сами все это, то есть мы только на свое знание полагаемся, поэтому строим свои планы и даже не замечаем, что мы их строим в этом настроении Бога. Я творю этот мир. И он не осуществляется, все идет как надо, то есть он не осуществляется. Поэтому традиция, то есть наших планов выражается в формуле «хотели как лучше, получилось как всегда». То есть «не получилось». То есть мы опять не боги оказалось. Это нас расстраивает. И вот это расстройство, что я не бог, называется гнев. То есть если человек гневается, то он хотел быть богом. Вот и все. Очень такое грубое, может быть, объяснение. Но это так. А когда человек узнает, в общем-то, духовные правила, то есть он понимает, что не от него все в этом мире зависит, что он может прилагать свои усилия, но, к сожалению, не все в его власти. Но когда он принимает, что не он великий деятель, а он просто, в общем-то, желающий действовать, поэтому он успокаивается, и вот все эти негативные характеристики уходят из его сознания. Он понимает, да, что, конечно, человек предполагает, Бог располагает, то есть он становится смиренным. Поэтому смирение – это другое проявление гордости. То есть смирение – это не бессилие. Смирение – это правильное понимание мира. Смирение – это понимание своей роли в этом мире. Я понимаю, как я могу действовать, в чем действительно мои возможности, что я могу делать. Поэтому мы можем правильно желать. Если мы действительно желаем правильно, и нам это желание пойдет на пользу, оно осуществится. Но если я даже желаю правильно, но мне это на пользу не пойдет, оно не осуществится. Легко понять. Легко понять, это можно понять на воспитательном процессе. Ребенок много чего просит у своих родителей. Но родители все-таки стараются осуществлять только те желания, которые пойдут на пользу. И пока ребенок не понимает родителей, почему они так хотят, он на них злится. Орет, руками машет, дерется. Он не понимает желания своих родителей, чего они хотят. А у них есть план определенный, как сделать своего ребенка счастливым. Все родители хотят, чтобы дети были счастливы. Поэтому они в чем-то его ограничивают, что-то разрешают, что-то нет. Он не понимает, он же думает, его план такой хороший. Такой замечательный план. Но родители с ним не согласны. То же самое происходит и в жизни взрослого человека. Только уже в роли родителей выступают божественные силы. Мы тоже чего-то хотим, строим план. Нам он кажется очень, так сказать, правильным, очень важным. Но у нас есть, слава Богу, что у нас есть действительно Бог.

0: Если я личность не вижу, значит, что делать? Значит, я веду себя глупо. Поэтому, в общем-то, гнев – это глупое проявление. Я просто не вижу законов этого мира.
1: Да. Плохо. Надо ли вообще в таком случае просить, или только полагаться на то, что будет решено свыше? Надо ли молитву просить? Может, это очень глупо и просто с вами.
0: Молитвенная практика, в общем-то, она безопасна по своей природе. Неважно, какую вы просьбу посылаете, ответ будет разумный. Поэтому в этом плане безопасно. То есть, о какой бы глупости вы ни молились, так сказать, вы не обманете Бога. Он все равно позитивно ответит. Он даст разум. Поэтому в чем суть глупой молитвы? Она приводит к разумной молитве. Поэтому даже если я глупо молюсь, это все равно приводит меня к разуму. Я очищаюсь. А происходит очищение, я начинаю понимать, как обращаться. Как обращаться. Но мы должны признать, что есть два вида энергии. Низшая энергия и высшая энергия. Мы сами соединение высшей и низшей энергии. Поэтому если я признаю это, то, конечно же, это уже начало моей молитвенной практики. Поэтому, в принципе, любую молитвенную практику можно разделить на два вида, как вы правильно заметили. Первый вид – это требовательная молитвенная практика. То есть Бог это в этом случае воспринимается как такой кладовщик. То есть у него там склад на небе, и он злой и недовольный, ходит и все это от нас прячет. И мы просим велосипед, он велосипед не дает. Что, ему жалко велосипеда? То есть он такой злой, а кладовщик такой, хлебопекарь, то есть который хлеба не дает, хоть надо постоянно настаивать. Ну вот что делать, такое восприятие. То есть это некоторое такое эгоистичное восприятие Бога, что давай. То есть кто ты, мне все равно, просто давай. Раз мне сказали, что ты за все отвечаешь вперед, давай. Вот у меня список, 666 пунктов. Пожалуйста, осуществляйте. Да. Если ты не осуществляешь, буду искать другого Бога. Да. Более доброго кладовщика. Такое восприятие. Да. Но это нормально. Это нормальное восприятие, потому что уже есть обращение действительно к, так сказать, с пониманием, что не я один, в общем-то, в этом мире распорядитель, что все-таки я занимаю некоторую второстепенную роль в этом мире. Второстепенную роль. Это уже правильное мировосприятие. Но, конечно же, когда обращение, в общем-то, развивается, то оно становится другим. Поэтому молитва истребовательная перерастает в благодарную молитву. Что это значит? Значит, когда я молюсь, я благодарю судьбу, благодарю Бога за то, что в моей жизни произошло, и как это меня всему научило. Когда я действительно с этим настроением обращаюсь к Богу, я начинаю понимать, что и почему в моей жизни происходило, и как это меня спасло, и как это мне все действительно вот прояснило. Это называется переоценка. Переоценка происходит через какой-то промежуток времени. Первая переоценка на следующий день происходит. Поэтому говорят, утро вечера мудренее. Это действительно так. То есть сегодня нам что-то кажется очень важным. Нам хочется даже поругаться, да, по этому поводу. Но стоит лечь поспать и утром проснуться, мы не можем даже об этом вспомнить. Помню, о чем-то должен был поругаться. А о чем должен был поругаться, не помню. Надо вспомнить. Нет. То есть переоценка происходит даже за одну ночь. Переоценка. А попробуйте вспомнить, так сказать, что нас особенно беспокоило месяц назад. Кто может вспомнить? В этот же день, месяц назад, кто-нибудь помнит вообще, что происходило? Уже так особенно. А 10 лет назад? Так, помню, что что-то меня обидели. А кто обидел? Не помню. И где? И за что? То есть переоценка происходит, и мы видим, что, в общем-то, не для того-то происходят все ситуации, чтобы я просто как-то на них реагировал. Все ситуации происходят, чтобы я чему-то от них научился. Если я оцениваю ситуацию и могу понять, для чего она мне дается, я делаю выводы, вот тогда вообще нет плохих ситуаций. Что такое плохая ситуация? Это ситуация, с которой вывод не сделан. Потому что если я сделал вывод из этой ситуации, это уже не плохая ситуация, это уже обучающая.

0: Меняющая ситуация. И раз я из нее сделал правильный вывод, я вырос, я получил результат. Это уже не негативная ситуация, это уже позитивная. Причем в этом плане даже можно больше получить результат, когда что-то, так сказать, в материальном плане негативное происходит. У нас на ошибках учатся. Говорится, разумный человек учится на советах, на советах старших. А неразумный человек учится на своих ошибках. Ну, мы, к сожалению, неразумны. Поэтому до нас проще доходят собственные ошибки. И раз до нас они доходят проще, судьбе не жалко. Пожалуйста, раз ты понимаешь только собственные ошибки, у нас есть список, что нужно выучить в ближайшие 5 лет. Будем проходить эти уроки. Если мы готовы учиться на советах старших, никакой проблемы не будет. Но мы, к сожалению, к этому не всегда способны. Мы не прислушиваемся. Как мы говорили, да, в начале лекции, нет уважения. Так как этого уважения нет, поэтому приходится собственные ошибки пожинать. Поэтому, в общем-то, в этом плане, да, если человек так, в общем-то, именно это подразумевает, что он благодарен за любую ситуацию, большое спасибо. Поэтому в культуре учат этому, что сначала нужно сказать большое спасибо. То есть сначала нужно поблагодарить, чтобы действительно потом это оценить. Поэтому, что бы ни происходило, большое спасибо. И наказание – это тоже большое спасибо. За наказание тоже нужно поблагодарить, потому что это обучающая система. Если бы не было этой обучающей системы, как бы мы вообще что-то поняли? Поэтому, слава Богу, мир очень просто устроен. В результате неправильных действий приходят какие-то проблемы. Мы можем понять. То есть, в принципе, можно понять 2 способами о законе мироздания. Можно их изучить теоретически, а можно на своих ошибках пройти. И результат будет примерно один и тот же. То есть закон кармы описывает, что посеешь, то и пожнешь. Да, можно его изучать теоретически. Можно просто побиться головой об стену. Результат тот же. Я, так сказать, своей головой изо всей силы бью по спине, спина по стене, извините. И эта стена с такой же радостью и с такой же силой бьет меня в ответ по моей голове. Все понятно. То есть, насколько я тупо бью своей головой по стене, эта стена также тупо бьет меня в ответ по голове. Вот тот же самый закон кармы. Что сложного в законе кармы? Ничего сложного нет в законе кармы. Просто иногда я бьюсь, так сказать, лбом об стену, а удар приходит сзади. Нас это удивляет. Нас это настораживает. Но такое тоже происходит. Есть такая известная притча, известная история. Царь, великий царь, Акбар, у него был советник Бирбал. Акбар любил эксперименты психологические проводить. Психологические опыты очень давно начались. Психологи опоздали. Самые веселые опыты проводили цари. Цари постоянно проводили опыты, потому что они хотели понять, что внутри у их подчиненных. Потому что подчиненные всегда очень хитрые. Подчиненные всегда думают, как бы меньше работать, больше получать. Поэтому царь проводил исследование, что-то внутри. И он проводил собрание, совет министров. Рядом с ним сидел его лучший помощник, Бирбал. И царь развернулся, как дал ему пощечину за всю силу. Бабах! Первому министру. Министр подумал, ну обратно как-то не дашь царю пощечину. Что делать? Оставлять их так нельзя. Он развернулся и соседнему министру бабах по щеке. Тот подумал, ну традиция положена. Другому министру бабах. И так пощечина через всех прошла и вышла из дворца, куда-то ушла. Бабах, бабах, бабах, бабах. Все, царь забыл про это, подумал, ну как-то все непонятно закончилось, ну ладно, бывает. Эксперименты непонятно заканчиваются. Когда он вечером пришел спать, тогда у царей было много жен, зашла его младшая жена, и бах ему пощечину. Царь не понял, что вообще за дела, жена. Он говорит, ну что я могу сделать, твоя старшая жена только что мне дала пощечину, ей я не могу ответить, у меня только ты есть, поэтому извини, что я могу сделать. Царь подумал, да. Закон кармы неумолим. В принципе, быстро пощечина вернулась. Всего за один день прошла. Поэтому просто мы можем не видеть, как этот механизм проходит. Знаете, есть такая игра, шарик катится, то есть на что-то падает, потом это куда-нибудь летит, это куда-нибудь там взлетает, взрывается и так далее. То есть сила передается много раз. И в конце что-то происходит. Делают такие устройства, очень сложные. Игра такая. Уже не знаю, как она называется, забыл. Сам принцип. И то же самое на закон кармы. То есть мы иногда не можем его видеть прямо. А почему? Нам необходима почва для сомнений некоторых. Потому что не всем закон кармы нужен. Некоторых закон кармы раздражает. Потому что закон кармы не дает побыть хозяином в этом мире. Не дает побыть в этом мире Богом. Поэтому он раздражает закон кармы. Поэтому он немножко скрыт. Он немного скрыт, но совсем немножко. Совсем немножко скрыт, чтобы была какая-то возможность посомневаться в этом законе. В нем есть эта защита, в общем-то, которая дает возможность выбирать, дает возможность не принимать этот закон сразу. Ну, так должно быть. Должна быть свобода выбора, в конце концов. Поэтому в законах есть такая, в общем-то, некоторое расстояние между тем, что происходит, а как потом это все возвращается. Но разумный человек это видит. Он это видит реально, своими глазами. Еще вопрос.
1: Вчера был разговор о постоянстве, о стабильности, и особенно, что подразумевалось по поводу изучения духовных вещей, даже, скажем, как сидеть, чтобы стабильность была. А мне такая мысль посетила, спросить вам, как насчет стабильности, если изредка по вечерам мы прочитываем Бхагавад-гиту и Тхагавад-гиту вместо такой ночью малышей, если так выразиться. Но это не происходит стабильно сидя в позе лотоса, но более так свободно. Сейчас, скажем, в другое время читаю Бхагавад-гиту. Сейчас стараюсь как-то сесть в стабильной позе, и чтобы сконцентрироваться на том, что я делаю, уже прокомментировать, и такое поведение, такой стиль прочитывания святых писаний.
0: Действительно, чем больше концентрации мы обретаем во время изучения трактатов, тем лучше для понимания. Поэтому в обучении присутствует, в общем-то, эта идея достичь максимального внимания студентов, учеников. Поэтому им говорят, сядьте ровно, положите руки на парту, насколько это возможно. Сейчас, конечно, современные студенты – это что-то такое удивительное. Они умудряются пить пиво на задних партах, играть в карты. Иногда они сидят перед тобой, семечки щелкают. Такая концентрация. А в одну страну я приехал, все достали тарелки, сок и стали есть на лекции передо мной. Не понял я. Я своим глазам не поверил. Я говорю, вы, конечно, извините, дорогие друзья, я понимаю, что вы не поели, может быть, сегодня, но давайте как-то все-таки после лекции поедим. Как-то все-таки. То есть принцип-то, в общем-то, не в том, чтобы там есть, не есть, что там делать. Принцип в том, что если я успокоился, если я сконцентрировался, то, в общем-то, я постараюсь что-то понять. Я действительно постараюсь извлечь благо, потому что в каждой букве действительно духовного произведения есть все. Все. Но так как мы не сконцентрированы, нам нужно целое произведение на 800 страниц. Если бы мы были сконцентрированы, нам бы хватило одной главы. Если бы мы были еще сконцентрированы, нам бы хватило одного стиха. Если бы мы были еще сконцентрированы, нам бы хватило одной буквы в этом произведении. Но мы не сконцентрированы. Поэтому, конечно, лучше всего какой-то максимальной концентрации достичь, но нужно быть практичным, нужно помнить, что есть, так сказать, первоочередные вещи, есть вторичные. Поэтому важно то, что вы продолжаете изучать произведение. А уже какая поза в этот раз, может, вы в метро едете, я не знаю, в автобусе, где угодно, сейчас чего только не бывает. Может, вы уже так с работы пришли, что можете только лежа читать. Говорится, это самый счастливый человек, это тот, кто засыпает за чтением книги. Давно засыпали за чтением книги? Вот это значит, день счастливо закончился. Уснул, у тебя накрыла эта книжка. Кто-то тебе выключил свет. Вот это действительно день прошел счастливо. Действительно хорошо. Поэтому, в принципе, конечно, есть первичные вещи, есть вторичные. Поэтому разум – это все-таки стараться быть стабильным в первичных вещах. А вторичные могут как-то меняться. Поэтому уж насколько они могут быть стабильными, настолько и могут. Но не все можно сделать стабильным. Не все. То есть все – это тоже некоторая иллюзия. То есть так же, как желание со всеми подружиться. Когда мы попадаем в какую-то новую компанию, я думаю, все, в этой компании я со всеми подружусь. Это в прошлой компании я со всеми поругался. А в этой новой компании я со всеми подружусь. Так люди города меняют. Он думает, в этом городе все, это мертвый город. Поеду в другой город, там я со всеми подружусь. Там у меня будет все хорошо. И он так выжигает город за городом. Страны меняют, в конце концов, континенты, планеты потом начинают менять. Выжигают. Себя нужно начать, себя нужно изменить. Поэтому это тоже некоторая иллюзия, то есть, чтобы был одинаковый результат во всем. Но сам принцип должен сохраняться. То есть, если я изучаю какой-то трактат, то я должен его изучать действительно как угодно, но чтобы это изучение было. Как угодно, но чтобы оно было. И, конечно, чем оно будет сконцентрированнее, тем лучше. Даже чтобы пища переварилась, нужно как-то сконцентрированно поесть. Если вы возьмете тарелку и будете по комнате ходить, уже не поешьте. Поэтому нужно хотя бы съесть, как-то успокоиться, да? То есть сконцентрироваться на тарелке, понять, что вы едите. Тогда оно как-то переварится. А если я просто хожу, вот это сейчас так популярно, есть стоя. В трактатах говорится, что только лошади стоя едят. То есть их ставят в загоны, они стоя едят. Такое чувство, что мы все в лошадей превратились. То есть нам а загоны поставили на улицах, мы подошли стоя, поели. То есть тут, конечно, как нет концентрации, потому что тело стоя, оно должно постоянно напрягаться. То есть все напряжено. То есть я должен стоять еще и нужно есть. То есть вся энергия, которая должна пойти в пищеварение, она расходится на поддержание вот этого моего, в общем-то, положения вертикального. Потому что достаточно сложное положение, да? Все-таки мы как-то лекцию сидя стараемся слушать. А попробуйте вот ее стоя прослушать 2 часа. Поэтому я тоже сижу. Некоторые лекторы ходят, у них много энергии. Я так все-таки посижу лучше. Посижу. То есть, чтобы сконцентрироваться, чтобы вся энергия ушла на что-то одно. То есть, моя энергия должна уйти, чтобы что-то вот передать. Ваша энергия, чтобы что-то получить. Представьте, что я буду по сцене ходить, и вы тоже будете кругами ходить. То есть, туда-сюда. Такое бывает иногда. Вот что только не бывает. Какие-то коллекции не увидишь. Такое происходит. Но если мы сконцентрированы, чудо происходит. Мы говорили, то есть это чудо происходит. Поэтому сконцентрируйтесь максимально на том, что вы делаете, насколько можете. То есть, в общем-то, хоть как-то. Хоть хотя бы присядь. Хотя бы. Уж там бог с ней, с позой лотоса. Поза лотоса тоже требует некоторого, так сказать, вхождения в эту позу. А не просто шлеп. Так можно и сломать себе что-нибудь, вывернуть, растянуть. То есть для этого нужно быть еще и подготовленным. То есть необходима некоторая растяжка. Сначала нужно там бабочку поделать, еще что-то. То есть как-то суставчики растянуть. А то так после работы да в позу лотоса. Как бы не сломаться. То есть так аккуратненько, конечно. Какая-то подготовка должна быть. Поэтому будьте разумны, применяйте разум. То есть старайтесь понять, что важное, а что второстепенное. Поэтому важное делайте обязательно, а со второстепенным уже смотрите, насколько это действительно актуально. А иначе это будет называться фанатизмом. То есть фанатизм, когда я не разделяю действия на первичные и вторичные. То есть для меня все непонятно какое. То есть а мне так кажется, что для меня все первичное, а на самом деле я все это как вторичное делаю. В этом проблема фанатизма. Да.
2: Мы безвольны, пытаемся помочь, взять на себя инициатив. И как бы люди расслабляются потом и понимают, что ты способен принять решение, какие-то сделать, все решить за них. И как бы происходит, где вот эта грань, какая-то мера, что ты делаешь это именно во благо, а
0: Ну, вы, в принципе, ответили на свой вопрос. Если вы видите, что вы причиняете зло этому человеку, вы его только что объяснили, вот вы увидели зло, значит, неправильно заботитесь.
2: Хотим добра.
0: Да, но почему-то зло получается.
2: Нет, не то, что зло.
0: А что?
2: Я вам неправильно выразила, да? То есть люди привыкают к этому и перестают что-либо делать вообще.
0: Вот это и есть зло. Но это же не добро. Вы же сейчас зло описываете. Вот я понимаю, да, то есть я понял, да, о чем идет речь.
2: В какой-то период времени, да, угу. Видим, что...
0: Это есть зло, да. То есть вы сейчас зло описываете. А то есть что такое зло? Зло – это когда я не понимаю, что я делаю. Поэтому если я пытаюсь что-то делать, не разобравшись, что это такое, это называется зло. То есть медвежья услуга. Помните, мы разбирали, да, вчера? Медвежья услуга, то есть знание должно сначала быть у меня, как и что делать. Если я не знаю, что делать, то, конечно же, будет проблема. То есть, например, прежде чем родить ребенка, все-таки нужно узнать, что с ним делать, в конце концов. То есть нужно как-то сходить к другой маме, да, у нее спросить, а как это вообще, вот завтра вообще, ну, ребенок у меня родится, что я буду с ним делать? Как что, как его пеленать, как кормить, что вообще делать с ним? То есть если я буду экспериментировать, делать ему добро, то, скорее всего, будут большие проблемы. Поэтому в общении с людьми нет никакого эксперимента. В общении с людьми есть законы культуры. Поэтому если мы изучаем законы культуры, мы будем точно понимать, что для кого делать. Поэтому есть четкие правила, как общаться со старшими, как общаться с равными, как общаться с младшими. Вот это главное деление в культуре. Также есть взаимоотношения между руководителями и подчиненными. Это отдельная культурная, в общем-то, концепция, и есть взаимоотношения между родителями и детьми. Тоже отдельная система. Вот это то, что должно изучаться. Так как это, в общем-то, культура немножечко ушла из нашего социума, поэтому мы пытаемся что-то делать, но делаем это не по законам культуры, то есть без культуры. Значит, результат негативный. Результат, негативный результат. Поэтому мы должны просто изучить эту систему. И она есть, вот, в общем-то, мы в ней пытаемся сейчас разобраться. То, о чем мы говорим, об этой системе. То есть есть старшие, есть равные, есть младшие. Например, простой закон. То есть что такое культурный человек? Культурный человек старших уважает, с равными он сотрудничает, о младших он заботится. Самая простая схема. Это культурный человек. Если он так к ним относится, он развивается, все будут довольны. Если же старшим он завидует, с равными он борется, соревнуется, а младших он эксплуатирует, он деградирует. Это не культурный человек. Понимаете? Поэтому, что бы мы для кого ни делали, мы должны сначала понять, в каких мы взаимоотношениях и как это нужно делать. Если я это не знаю, значит, нужно пойти спросить. Поэтому всегда есть какая-то, должна быть культурная прослойка, мудрецы. То есть те, кто знают, как действовать в той или иной ситуации. И, в принципе, несложно разобраться. Несложно разобраться. То есть нужно просто увидеть вот это некоторое деление, то есть как я отношусь к разным личностям. Потому что, в общем-то, даже вот это деление на старших, равных и младших, это классическое культурное деление, которое даст возможность понять, в общем-то, как действовать. Например, второй закон взаимоотношений, который тоже даст некоторые решения сразу, это принцип, что если я действую правильно, я вдохновляю личность на развитие. То есть правильное действие – это вдохновляющее действие. Неправильное действие – это действие, которое расслабляет. Вот то, что вы сейчас описывали. То есть так как не было вдохновения, а все это привело к расслаблению, это неправильное действие. То есть я действовал не вдохновляюще, значит неправильно. Поэтому я должен заражать своим действием. То есть я не должен приводить к тунеядству, я не должен приводить к лени. Я должен вдохновлять. Помните, мы говорили, да, вчера? Поговорить, понять и начать действовать. Если мы поговорили, поняли, но действовать не начали, значит, общение было неправильным. Общение было неверным. Поэтому каждый конкретный случай нужно просто разобрать уже отдельно. Попытаться понять, если хотите это сказать конкретно, разобраться, можете мне написать на электронный адрес. Мы можем это обсудить отдельно в переписке. Но сам принцип, что если я об этом думаю, то я найду решение в культурной среде. В общем-то, культурные законы не такие уж сложные. недостаточно понятны. Поэтому если результат не тот, который я ожидал, то есть нет вдохновения, пришло расслабление, лень, конечно, не результат. Конечно, я действовал не так. И в принципе это не считается проблемой. Потому что в каждых взаимоотношениях все равно есть доля эксперимента. Потому что мы уникальны по своей природе. Одна душа уникальна, другая душа уникальна. Поэтому даже когда я хочу сделать хорошо, я делаю это правильно, но иногда все равно получается все не так. Поэтому с этой конкретной личностью я могу сделать соответствующие выводы и больше так не поступать. Это нормально. Считается, что человек, в общем-то, аннулирует свою глупость, если он сразу же делает выводы из того результата, который получил. Какая проблема? То есть, например, женщина пробует блюдо, оно недосоленое. Какие она должна сразу сделать выводы? Надо немножко посолить. Посолила, все. Какая проблема? Она аннулировала то, что она немножко недосолила сначала. Поэтому также мы действуем по отношению к другой личности, видим немножко не тот результат, меняемся, меняем нашу систему отношений. Это аннулирует то, что мы действовали немножко не в том направлении. Мы не можем действовать идеально. Мы не можем действовать идеально, всегда наши действия носят немножко вот такой экспериментальный характер. Потому что проблема-то в чем? Проблема в том, что теория-то есть. Теория-то понятна, теория проста. Но вот применение теории на практике требует некоторого опыта. И, или этот опыт есть вокруг нас, то есть есть старшие, действительно, умудренные личности, которые могут нам подсказать, как себя вести в том или ином случае. Если этого нет, мы должны экспериментировать сами. Что такое вот эта прослойка опытных людей? Это фактически какая-то концепция большой семьи. У нас очень маленькие семьи. У нас семья 2, 3, 4 человека. Это очень маленькая семья. Поэтому нет этой прослойки, в общем-то, большой культурной прослойки, действительно, из старших, из равных, из младших. Поэтому не с кем посоветоваться, мы разделены. Очень большая разделенность. Поэтому культура, вот эта, в общем-то, задача передать культуру лежала на семейных традициях. Старшие передавали культуру младшим, а так как всех было много, поэтому эта передача легко осуществлялась. Так как сейчас мы разделены, дети уезжают от своих родителей, редко встречаются, поэтому эта культура не передается. Мы вынуждены каждый раз идти опять своим путем. Поэтому не надо слишком расстраиваться, что что-то пошло не так, нужно просто сделать выводы. Поэтому вот эти хотя бы простые правила, если помнить, в принципе, можно разобраться, что я делаю не так. Поэтому помните это определение, что польза – то, что вдохновляет. Польза – то, что вдохновляет. Если это расслабляет, останавливает, это не польза. Это тормоз, это препятствие, это проблема. Поэтому старайтесь действовать вдохновляюще. Вдохновлять, а не останавливать. Это не так-то легко, потому что мы сами не всегда вдохновлены. Если я сам все время жду причины, чтобы остановиться, то все вокруг меня тоже будут останавливаться. Знаете, как один зевнул, все вокруг тоже зазевали. А если кто-то начал бегать, то все тоже начали бегать. Один бегающий человек, он всех поднимает на уши. Его можно с ума сойти от одного бегающего человека. Он всех подымет. Один зевающий всех усыпит. Один смеющийся всех рассмешит. Поэтому иногда по тому, как реагируют на меня окружающие, можно понять, какова моя природа. Если все вокруг засыпают в моем присутствии, может, я просто уже давно сплю, может, я первый вообще захрапел, и все вокруг потихоньку уснули. Угу. Еще вопросик можно?
2: А если ты знаешь, что как ты можешь понять, что выбор, который ты сделал, действительно правильный?
0: Тут нет большой сложности. Мы говорили, что когда я делаю какой-то вывод, его нужно переспросить. Сегодня в начале лекции я об этом говорю. То есть необходимо все время какой-то получить ответ на свой вопрос. Поэтому в начале лекции мы разобрали, что признак роста, что у меня возникают вопросы. А вопросы – это дым мышления. Когда я действительно начинаю о чем-то думать, у меня появляются вопросы. Пузырьки пошли. Закипело. Мозги закипели. Пошли пузырьки. Если эти вопросы пошли, то есть я вижу, что я действую неправильно, а всегда в процессе получения знаний я понимаю, что я действую неправильно. Мне хочется узнать, как действовать правильно. Поэтому у нас должны быть наставники, которые, в общем-то, которых мы принимаем как уважаемых личностей. у которых есть опыт, действительно. И в культуре есть такая прослойка, мы сейчас выяснили, то есть можно всегда посоветоваться. Общение, как мы говорили, все решается методом общения, поэтому должны быть разные специалисты. И мудрость – это основной специалист. Сейчас проблема с мудрецами. Исчезли эти специалисты, это обязательная прослойка социальная, мудрецы. Мудрецы, без этой прослойки никуда. Но эта прослойка уничтожена, ее нет. Есть старость, мудрости нет. То есть человек приходит к старости, но он мудрым не становится. На телевизоре мудрым не станешь. Человек всю жизнь телевизор изучает, радио и газету. На этом мудрым не станешь. На этом станешь сумасшедшим на телевидении. Как ты выучишься на этом? Нет. Поэтому, к сожалению, эта прослойка уходит, трудно советоваться, но что делать? Все равно мы должны найти, поэтому в трактатах говорится, нужно найти хорошего врача, нужно найти хорошего учителя, нужно найти, в общем-то, в каждой жизненно важной области нужно найти хорошего специалиста. Поэтому это одна из основных задач, найти хорошего советника, который бы мог с нами обсуждать какие-то вопросы. В общем-то, это одна из основных задач жизни. У меня должен быть наставник. Если я хочу чем-то владеть, у меня должен быть какой-то наставник, какой-то специалист, который больше меня понимает в этом вопросе. Все в этом мире передается наставничеством. Все. Поэтому ищите наставников, и все будет хорошо. Как мы говорили, да, сегодня, что не традицию нужно искать, а представителя традиции. Также, в общем-то, и не какую-то теорию культуры нужно искать. Нужно искать представителя культуры. Того, кто действительно себя старается вести по законам культуры, морали, духовности. Тогда будет результат. Такие, слава Богу, есть. Слава Богу, есть, нужно просто установить отношения. Не бояться. Помните, мы говорили, да, сегодня, что мы все здесь сейчас находимся, потому что в той жизни мы постеснялись выяснить свои вопросы. Мы просто постеснялись. Даже, может быть, нашли того, с кем можно эту тему поговорить, но как-то постеснялись. Не подняли руку. Поэтому в этой жизни нужно уж точно совсем разобраться. Поэтому это основная практика развития. Задавать вопросы, получать ответы. Есть публичная практика, когда мы можем это делать, в общем-то, задавать какие-то общие вопросы. Есть частные вопросы, которые можно в частных беседах по переписке задавать. Тоже решается хорошо. Раньше была такая хорошая форма общения – письмо. Покупали конверт. Помните, что такое? Такая штука с маркой. И языком есть такая специальная техника. Помните, нет? И они даже чем-то отличались, были авиаконверты, еще чем-то. И там нужно написать адрес домашний, не e-mail, не номер там ICQ, домашний адрес. Как там это, я даже забыл уже, как называются эти несколько цифр. Индекс, во, я уже сам уже не помню. Индекс нужно написать, правильно, фамилию, имя, отчество. Свой домашний адрес, многие уже не знают, какой свой домашний адрес. Потом пойти бросить в волшебный ящичек. Тут вообще остались ящики, нет? Да, то есть это вот ящик, реально ящик, в него нужно бросить. И через неделю оно дойдет. А туда еще можно попшикать одеколоном, а положить какой-нибудь цветочек, вставить свою на фотографию, в общем, письмо отправить. И там можно написать что-то. Очень хорошая форма общения в действительности. И тот получает, очень довольный, открывает, смотрит, марку себе отклеивает, читает, ничего не понимает, пишет в ответ, так интересно все это было. Сейчас все так на уровне СМС. Идешь, иду, все. Придешь, нет. Да, нет. Уже просто люди пишут «Д», ответ «Не». Так экономно и быстро. И всем все понятно, о чем вопрос, о чем ответ. Уходит глубина общения. Поэтому, в принципе, решение вопроса – это найти нужную глубину общения. А публичная лекция – это один уровень общения, переписка – другой уровень общения, встреча – третий уровень общения. Разные уровни общения. Чем дружба от любви отличается? Разный уровень общения. Чем война отличается от любви? Разный уровень общения. То есть война – это никакого общения. Поэтому, когда оно вообще не останавливается, общение останавливается, то начинается война. Поэтому необходимо общаться хотя бы ради того, чтобы не было войны. Хотя бы ради этого. Потому что если есть какой-то человек, с которым мы встречаемся, например, сосед, если с ним не общаться, начнется война. он начнет что-нибудь задумывать. И нам придется уже защищаться. Поэтому лучше все-таки говорить: здравствуйте, как поживаете, может, пирожные хотите. Нет, ну и хорошо, сам съем. Но какое-то общение идет. То есть хотя бы как-то должно идти это общение. Тогда вопросы будут разрешаться. Просто ищите глубину общения. Ищите глубину, нужную глубину для решения своего вопроса. Должно помогать, обычно помогает.
1: На части вы ответили насчет наставников и не спросить истину. Но все-таки как в повседневной суете люди опознать, отличить, ну и больше опознать истину от лживой правды, построенной на корысти?
0: Например, какой-то пример приведите. О чем вы спрашиваете?
1: Например, очень много есть людей, которые благовествуют какую-то правду, желая на этом заработать, то есть вовлекая разные действия, скажем, начинают от сект или даже разные коммерческие, или в те же самые школы, очень много глупостей, даже не глупостей, а неверных вещей даже.
0: Нет, да, я понял. То есть мы получатели информации. А для того, чтобы нам включить свой разум, разум имеет сепарирующую функцию, он разделяет на нужное и ненужное. А для того, чтобы эта функция включилась, необходимо иметь свой путь. Поэтому первое, что я должен найти, это свой путь. Если я свой путь нашел, то вся полученная мной информация, она сводится к тому, что помогает она мне или нет. И она может исходить из любого источника. Абсолютно из любого, мне все равно какой-то источник. В этом, в общем-то, концепция. В трактатах говорится, что если твой путь истинный, то тебе могут помогать незнакомцы. Даже незнакомцы. Ну, буквально есть такая цитата. Поэтому если я действительно понимаю, куда я иду, зачем я иду, а тогда всю информацию, которую я получаю, я могу правильно использовать. Или она становится как информация для изучения негативная, или она информация для изучения позитивная. И то, и другое, в принципе, для меня полезно. Потому что я знаю или как надо, или как не надо. Поэтому если у меня нет пути, если нет миссии, тогда, конечно, я не могу определиться, что это за информация. Потому что я не понимаю, куда ее положить, на какую полочку. То есть функция разума по полочкам раскладывать. Поэтому, в общем-то, миссия должна быть. Есть такое слово «забытое». Миссия. Сегодня мы миссию изучали. Миссия – это получить истину и передавать ее другим. Поэтому если я это действительно практикую, то все, что я получаю извне, я уже, в общем-то, как-то к этому приплюсовываю. Или как информацию полезную, или как тоже полезную, но негативную. Я все это могу использовать. Поэтому человек, у которого есть миссия, он может использовать все. Вообще все. Любую информацию, которую он получает. Если пути нет, тогда, в принципе, все бесполезно. Тогда вообще нельзя сказать, что какая-то информация полезна. Поэтому в трактатах говорится, что первое, что мы должны принять, это некоторый путь. То есть я этот путь принимаю, я начинаю идти по этому пути. Он, конечно, сначала немножечко неустойчивый путь, для меня может быть непонятный. Но пока я иду, ко мне приходит понимание, куда я иду, зачем, могу как-то корректировать свой путь. Мы никогда сначала прямо не идем. Сначала всегда немножечко шатаемся налево-направо, неустойчиво. Есть некоторая неустойчивость. Как ребенок, он пытается ходить, но сначала не может, падает. Ну и что? Не страшно. Но если я пытаюсь идти, и я понимаю эту саму концепцию, а саму концепцию, куда я должен идти, в чем, в общем-то, миссия состоит. А жизнь – это миссионерство по своей природе. То есть я должен что-то нести. И я или несу действительно высокое, или я несу непонятно что. Поэтому я должен в этом разобраться, как мы говорили, в общем-то, в плохом и хорошем. Поэтому все, что мне объясняет о том, что такое хорошо, что такое плохо, в принципе, для меня позитивно. Потому что я как-то начинаю в этом разбираться. И здесь нет какой-то сложности. В принципе, сложности нет никакой. Поэтому разумный человек, он всегда благодарен тому, что ему говорят. Потому что он как-то это использует для своей цели. Как-то это используют. И иногда вот эти, как мы говорили, негативные вещи, они даже более интересны, чем позитивные. Потому что если я знаю, как не надо, это иногда дает больше защиты. То есть мало научить ребенка ходить на зеленый свет светофора. Надо еще научить на красный не ходить. И что, в принципе, важнее? Важнее на красный не ходить. Потому что на зеленый и так все понятно, все идут. Но они еще и на красный тоже идут. Поэтому нужно научить стоять, когда все идут на красный, а ты не иди. Вот это самое сложное. Вот он, где контроль чувств. Поэтому иногда вот этот, в общем-то, негативный опыт, опыт как бы о плохом, он иногда, так сказать, дает больше пользы, чем даже какое-то позитивное обучение. Сейчас такова ситуация. Поэтому, в общем-то, человек разумный, он все время пытается увидеть, как это помогает моему пути. И, в принципе, на определенной стадии разумности все помогает моему пути. Вообще все. Это называется мудрец. Ему все помогает. Ну, что делать? Будем тренироваться.
3: Да. Вопрос о соотношении, о правильном понимании соотношения усилий, которые я прилагаю, и результаты, которого я получаю в отношении с людьми. Например, я сейчас прилагаю усилия, вот я решил получить от вас ответ. Вот такова моя цель. Я встал, я задаю вопрос. Но я верю, что независимо, как я задам, неважно, насколько я буду смиренен и правильно, все равно вы решаете, отвечать или не отвечать. То есть результат, вот, вы контролируете, будет этот результат или не будет. И как, например, правильно это увидеть в таких отношениях, например, когда от отношений между людьми, ну, зависит, например, какие-то, обслуживается клиент, и надо получить определенный результат. И люди верят, что вот я хорошо обслуживаю клиента, от меня все зависит, вот я получил результат, я получил ответ, я правильно задал, да? Но на самом деле является это иллюзией, и как не быть в этой иллюзии, как это правильно понимать? Так зависит что-то от меня, или все-таки все зависит от вас? Дадите вы ответ или не дадите?
0: В трактатах объясняется, что все складывается из двух аспектов. Это мои правильные материальные действия и мое правильное настроение. Поэтому мы должны приложить правильное количество правильных усилий и вложить в это правильное настроение. Поэтому повар должен не только хорошо приготовить, он еще должен с радостью приготовить. Поэтому в восточных трактатах говорится, нельзя есть то, что ты не видел, как это готовится и кто это готовит. Поэтому в хороших ресторанах сам повар выносит. Для чего? Он не блюдо выносит, он свое лицо выносит. И если у повара грустное лицо, это нельзя есть. Нельзя, потому что мы будем есть грусть этого человека. Нужно есть его радость. Поэтому, в общем-то, это некоторая традиция. Если вы на Востоке поедете, то увидите, что прямо при вас все готовят. Прямо стоит довольный повар и при вас все готовит. Очень довольный. И он старается быть как можно довольнее. Потому что если он будет грустный, все просто разойдутся. Так как мы живем в эпоху общепита, то вся еда грустная. Кто ее приготовил? Зачем ее приготовил? Что там? Никто не знает. Грустная еда. Поэтому правильно приложены усилия, то есть материальные элементы должны быть правильно соединены. Но и должна быть добавлена правильная медитация, то есть настроение. И если все это правильно добавлено, в принципе, большая часть сделана. Большая часть. Однако и добавляется третий фактор – свобода личности. Поэтому вы можете прекрасно все приготовить и быть в ужасно хорошем настроении, но этот человек будет расстроен. И вы не пробьетесь сквозь его расстройство, чтобы как-то что-то в нем задеть. Поэтому всегда есть другая личность. А в ней всегда есть свобода воли. Поэтому мы должны учитывать свободу воли другой личности. Понимаете? Поэтому вы от себя сделали все, что смогли. Вы действительно хотели послужить, помочь, позаботиться. Вы действительно сделали все правильно, правильное соотношение картошки и моркошки. Не пожалели сметаны. В конце концов, да? То есть сделали все правильно. Но вы не можете изменить сердце этого человека. Поэтому вы все, что смогли, сделали, ваше сердце будет чисто. Вы будете спокойно спать. Остальное вы не контролируете. Остальное уже свобода выбора. Свобода выбора. Поэтому, в принципе, он может тарелку и ногу выводить, в конце концов. Если будет очень нервный клиент.
3: В этой части я понимаю, но как оценить, например, если я руководитель, и я должен оценивать людей, а люди оцениваются, например, ну там есть работа, где по результату, результат, ну,
0: А, я понимаю, да, я понимаю.
3: Мне тогда, например, ставить задачу, если
0: я понимаю.
3: Влезть и не понять, все ли он сделал правильно, да?
0: Я понимаю.
3: Мерилом является результатом.
0: Да. Есть реальные проценты. Хотите их узнать?
3: Да.
0: Говорится, что если деятельность экспериментальна, то есть человек должен делать то, что несет в себе некоторый эксперимент. Ну, то есть человек должен рисковать. То есть вы ему даете какое-то задание, и в принципе он не знает, как его правильно делать, он должен просто пойти и это делать. То в этом случае 25% его деятельности может оканчиваться неудачей. Это нормальный процент. Если он старается, пытается, ну вот четверть, вот, ну что хотите, эксперимент. Если это реальное общение с людьми, то если человек себя наведет правильно, но пытается правильно общаться, что-то делать для клиента, то 3% людей будут все равно недовольны, что бы он ни делал. Поэтому если недовольны 97% людей, все-таки проблема в нем. Если 3, это не в нем проблема. Это просто, вот, если вы возьмете 100 человек, трое из них будут вас раздражать, и они будут вами раздражаться. Вот что хотите делать. Ну, то есть такая статистика, грубая. Поэтому если человек работает с людьми, то что 3 человека плохо о нем говорят из 100, это можете не обращать внимания. Это так у всех. Ну, 3-5 там примерно так. Но если 95% ругаются, тогда, конечно, есть в этом что-то не то. Вот реальная статистика. Это, так сказать, грубые, в общем-то, цифры из теории руководства. Как руководитель, вот вам могу рассказать. Мы эти цифры проходили на практике. Так оно и есть. Потому что обычно директор слишком нервно реагирует, когда кто-то очень сильно жалуется. Но в действительности тот, кто действительно, так сказать, обиделся, он так никогда особенно жаловаться не будет. Жалуются обычно вот такие скандалисты по своей природе. Они просто вот, у них работа такая, быть недовольными. А когда действительно это происходит, время от времени, это не страшно. То есть никогда нельзя реагировать на какие-то временные проявления. Это нормальное, так сказать, а стабильность, что-то должно быть немножко нехорошо. Не может быть все хорошо. Если все хорошо, значит, вас обманывают, значит, просто все воруют. Нет, когда что-то нехорошо, значит, все, так сказать, замечательно. Причем теория руководства говорит о том, что с этим нельзя бороться. То есть, например, да, вот эти, скажем, некоторая вот эта процентность людей, которые становятся тунеядцами по своей природе. Есть такой некоторый процент людей, в общем-то, тоже в районе, так сказать, 5% бывают, вот люди просто ничего не делают. Вот ничего с этим сделать невозможно. То есть вид от них вообще действующий. Даже они могут, так сказать, шума создавать больше всех. Но в реальности результата никакого. Часто есть такие имитаторы деятельности. Достаточно, может быть, высокий процент, тоже в районе 5% он держится. И обычно, не зная этих законов, руководитель, он избавляется от этих людей. Но закон настолько суров, что если эти 5% убрать, то из оставшихся 100% какие-то 5 превратятся в этих тунеядцев и опять будут ничего не делать. Поэтому лучше знать в лицо уже существующих тунеядцев и не портить хорошие кадры. Я вам расскажу, как это называется. Это называется теория балласта. Что делает балласт на корабле? Ничего не делает. Понимаете? И хорошо, пусть себе ничего не делает. Понимаете? Потому что если вы его уберете, то очень важные части корабля перейдут в балласт. То есть может и перевернуться. Это тайна руководства некоторые. Ну так, чуть-чуть тайна. Как я говорил, есть разные законы культуры. И вот это законы культуры для руководства. Это отдельная наука, она называется артха. Изучается. Это наука для царей, буквально. Царская наука, ей обучали царевичей, как руководить государством, как руководить. Поэтому лучше терпеть, то есть какую-то часть государства, 3-5%, чем с ней бороться. Потому что в результате тогда вообще все разваливается. Поэтому все эти законы, они действуют реально, можно посмотреть. Так, мое времечко вышло. Огромное спасибо.
4: Вы прослушали фрагмент лекции Вячеслава Рузова.

0: Второе определяет, что эго — это мудрость. Мудрость — это то, что помогает нам принимать решения. Помните, мы вначале говорили, покупать или продавать? Это определяет эго, то есть то, кем я себя считаю. Вот представьте такую ситуацию. Вот были в Индии, нет? Нет? Вот представьте, вы попали в Индию, и у вас украли деньги. Что вы будете делать? Давайте думать, мудрость давайте применять, разум. Какие ваши действия?
1: Обращайтесь к тому, с кем я
0: приехала. А вы одна приехала. Так, так, вот посольство предлагают. А вы будете что делать?
1: По телефону позвонить.
0: Значит, вы надо искать телефон. Кому будете звонить? В Россию.
2: Да, сначала
0: в Россию. А вы что будете делать? Потеряли деньги в Индии.
2: Зарабатывать деньги.
0: Вы стали бы зарабатывать? Как вы это стали делать? На вокзал пошли и стали. Это кто, вы говорите, да? Кто говорит, вы? Вы говорите, на вокзал пошли бы, да? Вы были на индийском вокзале, да? И стали бы там что собирать, да? У людей говорить, мы люди не местные, да? Вы стали бы так делать. А вы что стали бы делать?
3: Бог дал, Бог взял.
0: А делать-то что вы стали? Жить-то надо, кушать надо что-то. Ну где, что вы будете делать? Просить. Кто-то просил бы, вы бы ничего не стали делать, просто сидеть, да?
3: Ну нет, что-то стал бы делать.
0: А вы что стали делать?
1: Звонить друзьям.
0: Звонить друзьям в Москву. Алло, я тут в Индии, остался без денег. Почему разные решения? Потому что разное эго. Это, что вы называете здравый смысл, знаете, люди так, вот, ну это же всем понятно. Так это вам понятно. Это вам понятно. Потому что у вас есть такое эго, и у вас есть вот такой разум, и вам понятно. А у другого человека другой разум, ему непонятно. Это только у вас такой здравый смысл. А у другого другой здравый смысл.
4: Я сюда пошел, был там.
0: Да. Вот. Ну или в посольство обратился кто-то. Вот. Я не знаю, я тоже бы, наверное, стал звонить. Не знаю кому. Уловили, да? То есть два качества мы только разобрали. Первое. Если у человека, он считает себя кем-то, да, это определяет, что он ценит в жизни, за что он себя уважает, да, да. Потом мудрость определяет, какие он решения будет принимать.

Встаньте прямо. Ноги вместе. Распределите вес тела равномерно по поверхности стоп. Расправьте плечи. Грудная клетка раскрыта. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад. Мышцы пресса и ягодицы в тонусе. Спина и шея расслаблены. Следите, чтобы не было сильного напряжения в пояснице. Медленно наклоняйте корпус вниз. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена.

Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг правой ногой назад. Согните левую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Правая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг левой ногой назад. Согните правую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Левая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола.
ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад. –

Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг правой ногой назад. Согните левую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Правая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг левой ногой назад. Согните правую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Левая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами

вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад.

Начальнику не нужно духовно помогать. Он вас уволит. И начальник, который начинает духовно просвещать своих подчиненных, тоже очень подозрительно выглядит. Работа есть работа. Давайте после работы этим заниматься как-то. Всему свое время. На работе надо работать. Не нужно путать уже время влияния. Понимаете? То есть от времени многое зависит. Есть три фактора. Время, место и обстоятельства. Но не так, что я пришел на работу и веду себя как священник. Так, давайте причащаться, исповедоваться. Сейчас я вам лекцию прочитаю о смысле работы в жизни человека. На работе будьте смиренным работником. Действуйте так, как должен действовать работник. Когда появляется время говорить о абсолютной истине, пожалуйста. Вот оно, пришло время. Всему свое время. Если мы нарушаем это называется, то есть, культурное нарушение. Мы нарушаем правила культуры. Все должно быть в свое время. Блюда должны быть поданы в определенном порядке. Когда мы это смешиваем, нас все начинают бояться. Вот странный очень человек. Очень странный человек. Поэтому определяйте рамки своего общения. Если вы хотите с кем-то поговорить о духовных истинах, пригласите людей. Никакой проблемы нет. Приходите ко мне домой в субботу. Я с вами поговорю о духовных истинах. И все, кто вас уважают, все, кто готовы вас слушать, к вам радостно придут. Но когда кто-то не может избавиться от моего общения, и я этим пользуюсь, и радостно объясняю ему свои духовные истины, это насилие. Это реальное насилие. Это чревато полностью противоположным эффектом. Абсолютно противоположный эффект. Поэтому будьте разумны. Учитывайте место, учитывайте время, учитывайте обстоятельства. Смотрите внимательно, ваш ли это круг влияния. Можете ли вы реально помочь этому человеку? Спросите его, хочет ли он, чтобы вы ему помогали. Есть очень простая вещь, спросить, а хочет ли он? То есть мы кого-то угощаем гренками, приносим на работу и спрашиваем, хочешь гренок? Он говорит, что-то не хочу. Он говорит, ну ладно, сам съем. Все просто. Но если мы его не спрашиваем, говорим, я сегодня гренки принес, И он что делает? Откусывает и потихонечку выкидывает. И нас в результате ненавидит. Поэтому передача, как мы сегодня говорили, знания должно быть естественным. То есть должны быть условия соблюдены. То есть как вот у нас с вами произошло очень естественно все. То есть вы добровольно пришли, чтобы послушать эту лекцию. Все происходит добровольно. Никого скотчем не привязали. Все добровольно сегодня. Бывает очень такая интересная картина. Кто-то очень вдохновился на лекции и приводит с собой близких, друзей. Иди, слушай, тебе полезно. И он бедный сидит и страдает, когда это все закончится. Когда этот Рузов уже замолчит, уже невозможно. Не издевайтесь. То есть мы имеем право воздействовать только на тех, кто нам подчинен, реально подчинен. Мы можем воспитывать детей, да, мы можем как-то вот действительно действовать как директора на работе. Но в рамках нашего договора культурный человек оценивает время, место, обстоятельств. И к нему реально возникает уважение, его хочется слушать. Культурного человека хочется слушать. То есть нам дается выбор, как мы говорили с вами, мы выбирающие живые существа. Мы совершаем свой выбор. И когда я чувствую, что у меня выбор есть, я начинаю его принимать. Я начинаю его реально совершать. И это будет мой осознанный выбор, а значит, что он приведет к хорошим последствиям. Если насилие происходит, то какой бы выбор я ни совершил, толку от этого никакого нет. Я буду ненавидеть и сам выбор, и того, кто мне этот выбор навязал. В этом проблема.

0: Веда Радио исцеляет жизнь.
1: И сейчас мы с вами начнем этот процесс победы. Надо сесть прямо. Никто сейчас не должен отвлекаться. Ничего нет важнее того, что сейчас будет происходить. Мы с вами будем настраиваться на победу.

Тибетская гимнастика. Встаньте прямо. Разведите руки в стороны, максимально сводя лопатки. Прогнитесь немного вперед. При разведении рук делайте выдох и задержку дыхания. Затем сделайте вдох. Выпрямите спину и опустите руки вдоль тела. Повторите упражнение 2 раза. На выдохе сводите лопатки и выгибайте грудную клетку. Задерживайте дыхание. Удерживайте позу. На вдохе выпрямляйте спину. Выпрямите спину и опустите руки вдоль тела. Соедините ладони на уровне груди. Локти и запястья находятся на одной линии. С выдохом сильно нажимайте ладонями друг на друга. Со вдохом отпускайте напряжение. Повторите упражнение 2 раза. Ощущайте напряжение в грудных мышцах при сдавливании ладоней. Наблюдайте за дыханием.

Затем остановите движение. Опустите руки вдоль тела. Поставьте ноги широко. Поверните стопу правой ноги на 90 градусов вправо. Левую стопу заверните слегка внутрь. Согните правую ногу. Наклоните корпус вправо и упритесь правым локтем в правое бедро. Левую руку вытяните вверх. Поднимите корпус. Сделайте то же самое в другую сторону. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное.

Затем поднимите корпус. Соедините стопы. Встаньте на колени. Опустите локти на пол. Поднимите правую ногу, выпрямите и отведите назад вверх. Носок тяните на себя. Затем опустите правую ногу на пол. Поднимите левую ногу, выпрямите и отведите назад вверх. Носок тяните на себя. Опустите левую ногу на пол. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное. Старайтесь поднять ногу выше.

Опустите левую ногу на пол. Поднимите правую ногу, выпрямите и отведите в бок вверх. Носок тяните на себя. Затем опустите правую ногу на пол. Поднимите левую ногу, выпрямите и отведите в бок вверх. Носок тяните на себя. Опустите левую ногу на пол. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное. Старайтесь поднять ногу выше.

Затем встаньте на колени. Поставьте ладони на пол. Ноги на ширине бедер. Спина параллельна полу. Это исходное положение. На выдохе выгните спину, втяните живот, задержите дыхание. Подбородок тяните к груди. Удерживайте это положение комфортное для вас время. Затем сделайте вдох, расслабьте живот, выпрямите спину. Вернитесь в исходное положение. Повторите упражнение 2 раза.

Затем сделайте вдох, расслабьте живот, выпрямите спину, вернитесь в исходное положение. Теперь сделайте выдох. Задержите дыхание и двигайте животом внутрь-наружу, втягивая, выталкивая брюшную стенку. Спустя комфортное время удержания сделайте вдох, расслабьте живот. Повторите упражнение 2 раза.

Медленно садитесь на пятки. Вытяните ноги вперед. Стопы вместе. Поставьте ладони возле бедер. Спина прямая. Дыхание естественное. Согните правую ногу и поставьте стопу возле левого колена. Левой рукой обхватите правое бедро. Разверните корпус вправо. Теперь сделайте то же самое на другую ногу. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное.

Затем выпрямите ноги. Поставьте ладони возле бедер. Спина прямая. Разведите ноги в стороны, насколько возможно. Наклонитесь вперед. Старайтесь опустить локти на пол. Сделайте выдох. Задержите дыхание и втяните живот. Спустя комфортное время удержания сделайте вдох. Расслабьте живот. Повторите упражнение 2 раза.

Затем поднимите корпус. Выпрямите спину. Соедините ноги. Лягте на спину. Соедините стопы. Поднимите сначала правую, затем левую ногу вертикально вверх. Поднимите голову и лопатки. Тянитесь руками к стопам. Старайтесь держать ноги прямыми. Удерживайте положение некоторое время. Дыхание естественное.

Медленно опустите руки и ноги на пол. Отведите носки ног на себя. Поднимите руки, голову и плечи вверх. Удерживайте положение некоторое время. Кисти находятся над плечами. Голову подавайте немного вперед. Удерживайте положение некоторое время. Дыхание естественное.

Опустите затылок на пол. Руки вдоль тела. Повторите упражнение 2 раза. Дыхание естественное.

Опустите затылок на пол. Руки вдоль тела. Положите ладони под ягодицы. Поднимите прямую левую ногу вертикально вверх. Приподнимите голову. Поднимите прямую правую ногу под углом примерно 60 градусов от пола. Удерживайте положение некоторое время. Дыхание естественное.

Затем опустите правую ногу, лопатки, голову и левую ногу на пол. Сделайте то же самое в другую сторону. Поднимите прямую правую ногу вертикально вверх. Приподнимите голову. Поднимите прямую левую ногу под углом примерно 60 градусов от пола. Удерживайте положение некоторое время. Дыхание естественное. Затем опустите левую ногу, лопатки, голову и правую ногу на пол. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное.

Затем опустите левую ногу, лопатки, голову и правую ногу на пол. Руки вдоль тела. Положите руки вдоль головы. Начните попеременное вытягивание правой руки и левой ноги друг от друга. Потом левой руки и правой ноги друг от друга. Продолжайте попеременное вытягивание рук и ног. Наблюдайте за дыханием.

Опустите руки вдоль тела. Расслабьтесь. Наблюдайте за дыханием.

0: Практика окончена.
1: Ведорадио. Живи. Созвучий смерть.

0: женщине необходимо уметь любить и быть любимой. Это очень большое искусство. Уметь любить человека, близкого человека, с почетом и уважением принимать его любовь. Потому что каждый мужчина требует, может быть, не словами, не действиями, но внутри он этого требует, чтобы женщина ценила его за то, что он самый лучший мужчина, даже если он таким не является. За то, что приносит в дом деньги, даже если их не хватает на нормальное существование. За то, что любит, даже тогда, когда его любовь несовершенна и эгоистична. И женщине необходимо быть очень мудрой и уметь из недостатки мужчины делать самыми благоприятными, самыми лучшими его чертами. Но это можно делать лишь тогда, когда женщина умеет принимать поток энергии, который на нее исходит, с которым она соединена, дополнять его своей любовью, изменять и опять отдавать его мужчине, из мужчины принимать его в себя, чтобы то сделать так, что вот этот круговорот энергии любви между Вселенной мужчины и женщины совершался постоянно. Если женщина это умеет, то семья, в которой она будет жить, она будет очень счастлива и она будет очень гармонична. Женщине необходимо научить мужчину изменяться, но изменяться не через агрессию и не через придирки. Агрессия разрушает, а не творит. Агрессия, насилие в семейных отношениях разрушает душу, любовь и уважение. И тогда супругам остается разочарование и пустота. Женщине необходимо уметь принимать чью-то любовь, внимание, заботу. Умение любить мужчину приходит через умение любить мир, родных людей, отца, мать. Не может настоящая любовь, чистое, светлое чувство прийти в жестокое сердце, в сердце, которое никогда не чувствовало красоту наступающего утра, красоту встающего утреннего солнца, которое никогда не плакало от любви к миру, к раскрывающемуся цветку, красивой бабочке, которая бы не застывала перед красотой голубого неба и радугой, которая бы не чувствовала опьяняющие запахи жасмина, цветущей яблони, черемухи. Духовная красота женщины, а в начале девушки, это ее чувственность и воспитанность. И эти качества являются тем руслом, через которое и может литься чистая и светлая любовь, которая преисполнена божественной благодати. И вот таких женщин мужчины чувствуют издалека. Один мимолетный взгляд, одна улыбка, одна встреча. И мужчина помнит эту женщину до конца жизни.
1: Беспокойство о супружеской жизни не изменит ничего. Молитва о ней может изменить все. Когда мы обращаемся за помощью к Богу, Он совершает невозможное. Главное – молиться от чистого сердца и быть терпеливой. Господь верен, Он слышит нас и всегда отвечает на наши молитвы. Молитва о защите мужа от всякого несчастья и опасности. Господи, я молю Тебя о том, чтобы Ты защитил моего мужа от всякого несчастья, от аварий, болезни, от злых напастей. Огради его от опасности в машине, в самолете. Защити его от насилия, от коварства злых людей. Где бы он ни шел, сохрани его от зла. Утверди его на пути твоем, чтобы не колебались стопы его. А если такое случится, поддержи его своей милостью. Даруй ему мудрость различать опасность и помоги ему идти по пути безопасно. Будь его скалой, крепостью, щитом, твердыней, укрой его в тени крыл твоих, будь ему убежищем и спасением, чтобы не поколебаться ему. Я молюсь о том, чтобы несчастья не приблизились к нему, укрой его от врага, ищущего погубить его, охраняя выхождение и вхождение его отныне и вовек.

0: Вашему вниманию фрагмент лекции Олега Сунцова, духовного наставника и преподавателя Академии йоги Бхактивиданты, который более 20 лет занимается йогой, медитацией и изучением ведической философии и культуры, а также более 3 лет прожил в Индии, где обучался в различных образовательных центрах. Олег Сунцов.
1: Первый – чистота, это внешняя чистота. Второй – человек не соприкасается с вещами, которые оскверняют, превращают его сознание в гедонистическое сознание. Он с этими вещами старается не соприкасаться. И третье определение – чистота, это означает, у человека нет, у него нет эгоистичных желаний. То есть полностью чистый человек, у него нет никакой корысти, никакой корысти. А в йога-сутрах Патанджали объясняет, что когда человек следует этому принципу чистоты, ну, он старается не соприкасаться с грязными вещами, он моется, он убирается. Знаете, какой эффект возникает? Какой результат, когда человек следует принципу чистоты? Какой? Догадайтесь. Понимает истину. Он понимает, что это тело, вот сколько его не мой, сколько его не то и не сё, оно все время грязное. Природа этого тела и ума грязнится постоянно. Поэтому у него возникает отрешенность. Естественно, не такая ненавязанная «надо», а прям такое естественное, такое «ой, вообще, не надо мне это». То есть он отрекается. Человек следует принципу чистоты, он, естественно, отрекается от этого порождения всей грязи, да, тела и материального ума. Вот такой элемент, такой эффект от этой чистоты. И, соответственно, если человек достиг успеха в этом принципе чистоты, как он будет выглядеть, этот человек? Два варианта. Кто проявляет полную чистоту? Один вариант, он ни с чем не соприкасается, да? Он ничего не хочет, ни с каких вот этих грязных мыслей, никаких этих грязных действий. Это один момент. То есть он полностью отрешен от всего материального. А другой вариант, когда человек полностью отказывается от своих интересов. Один вариант, он ничего не хочет, вообще ничего не хочет. А второй вариант, когда он от своих интересов отказывается, называется словом «любить». Когда человек любит сильно, то он не думает вообще о своих интересах. Поэтому самое яркое проявление принципа чистоты проявляет влюбленный человек. Влюбленный человек о себе вообще не думает. Правильно? Вот. Ну, какое-то время, по крайней мере. В этом мире какое-то время. Вот. И, значит, в абсолютном проявлении чистота проявляется как любовь. Человек забыл о себе, никаких интересов. И это может быть нехорошо, когда человек о себе забывает.
2: Смотря в кого он влюблен.
1: А?
2: Смотря во имя чего?
1: Ну, любви. Кому, да? Хороший момент. Ну, к хорошему человеку. Ну да, любовь – это она вот такая. Это жертвенность, это вообще забвение себя. Полное забвение себя. Хорошо. Теперь что разрушает вот эту чистоту? Вот, допустим, я ведь такую стараюсь чистоту поддерживать. Вот, ну, даже на внешнем плане помыл тут, вот за собой убрал, вот. Стараюсь, вот эти вот мысли какие-то меня нахлобучивают. Я говорю, нет, нет, нет. Я не хочу вот об этом даже думать не хочу. Да? А вот с грязью не соприкасаюсь, там вот. Вот. И вот вроде стараюсь. А что убивает чистоту? Корысть. Да. Чистоту убивает страсти. То есть, когда человек начинает чрезмерно наслаждать органы своих чувств, да? Вот. Органы, извиняюсь, органы тела, вот, свои чувства. Когда его обуревают страсти, то тогда у него чистота начинает, ну, некогда, понимаете? Некогда убираться, и некогда, знаете, здрасте, до свидания, некогда. Надо, ну, как бы, жизнь и от жизни брать. И самое яркое проявление вот этого чувственного счастья – это сексуальные наслаждения. Поэтому чем больше в этом Бхагавад-пуране, который мы цитируем, и откуда я взял всю эту информацию, там говорится, что вот этот принцип чистоты начинает разрушаться больше всего, когда у человека нерегулируемые половые отношения. То есть, когда чрезмерный секс, то тогда этот принцип чистоты начинает разрушаться. Я недавно слушал лекцию, там интересный был момент. То есть обычно я, когда рассказываю, каким образом сексуальные, нерегулируемые сексуальные отношения разрушают отношения, то я привожу этот пример с листком, да? То есть если я сильно сосредотачиваюсь на своих ощущениях, вот меня интересуют свои ощущения, то тогда я меньше начинаю замечать, что вокруг меня вообще кто-то существует, и не учитывая этих интересов, это означает, что мои близкие отношения с человеком разрушаются. Есть у Льва Толстого повесть, как это называется? Соната. Какая?
3: Крейцерова
1: соната. Вот кто не читал, вот это классика. Почитайте, рекомендую. Вот в этой книге, в этом рассказе, повести, описано, как разрушались отношения между любящими людьми из-за чрезмерных вот этих вот сексуальных наслаждений. Оно просто не разрушило свою жизнь. То есть вот все классика, работает эта вещь. Вот. Это обычно я так объясняю. Вот. Но там много, это целые семинары можно прочитать о пользе и вреде сексуальных отношений. Вот. Целое интересное исследование можно сделать. И я вот один момент расскажу вам, что оказывается, когда мы, с физиологической точки зрения, каким образом это влияет на наше тело. Мы сейчас говорим чрезмерные, как огонь, как нам рассказывали, это я слышал тоже. Огонь нужен. Сексуальные отношения, они нужны, да, это как огонь, он может обогреть, да, можно на нем сварить что-то, но когда этот огонь выходит из-под контроля, он сжигает города. Поэтому вот эта вот вещь, она должна быть под контролем. Вот, и я услышал на физиологическом плане, каким образом это влияет на человека. Когда мы кушаем, то сначала то, что мы скушали, оно превращается в жидкость. То есть желудок сначала это все превращает в жидкость. Вот. Потом эта жидкость, раса, это называется аюрведисты, они не дадут соврать. Вот этот элемент раса, жидкая пища, превращается в кровь, в ракту. Пища превращается в кровь. Потом эта кровь превращается в ткани, в мясо. Да, мамса. Вот. Потом это превращается в масло, в жир. Да? Потом это превращается в кости. Кости растут. Вот. Потом это превращается в костный мозг. Потом это превращается в половой секрет. Семя, как у мужчин, так и у женщин. Это есть этот элемент. И потом это превращается в отжиз. И вот этот отжиз, такой элемент, это то, что вот от чего люди сияют. Вот, нимб рисует, знаете, над человеком. Это значит, что много отжиса там. И всего этого отжиса несколько капель. То есть вся эта машина, она через это все проходит. Вот, и появляется несколько вот этих капель этой энергии. Вот она такого красно-желтого цвета. Вот, и это то, что дает, называется, иммунитет. Это то, что дает силу следовать духовной практике, переваривать знания, да, вот то, что дает вот эту вот решимость, смысл, как сказать, силу жить, да, вот это вот все. Это дает отжиз. Так вот, смотрите, и там в Аюрведе описаны, какие вещи помогают, это вот, чтобы этого было больше, что разрушают. Смотрите, какая вещь. Когда человек растрачивает свою энергию, половую энергию, то тогда этот отжиз не создается. И у каждого с рождения там какое-то количество есть, и когда отжиз заканчивается, это смерть называется. Поэтому он тратится постепенно. И когда человек еще прилагает усилия его потратить как можно больше, потом он удивляется, а что-то я часто болею, что-то мозгов нет, что-то не могу сосредоточиться, что-то как-то решимости вот не хватает, отжиза не хватает. И люди, которые регулируют, видите, физиологически так заложено, на уровне грубого тела так заложено. Вот. И если человек не контролирует свое половое взаимоотношение, то тогда даже на физиологическом уровне происходит разрушение тела. На социальном, на эмоциональном, вот, на духовном. На духовном тут какой момент? Чем больше мы сосредоточены на теле, тем больше мы не интересуемся духовной практикой. Не до этого. слишком в теле человек находится. Вот. Ну вот это так, немного о том, почему. И видите, здесь не то, что это какая-то догма. Знаете, там вот в религии говорится, надо это контролировать, догматики. Вот что-то они там в Средневековье решили, и мы теперь должны их слушать. Ерунда ведь. И смысл. Зачем это нужно ограничивать? Для того, чтобы не разрушать принцип чистоты. Чем больше принцип чистоты проявляется в жизни человека, тем больше этот элемент жертвенности проявляется, тем больше у него все хорошо будет. Теперь, если этот принцип чистоты полностью разрушен, вот до основания, вот представьте человека, который вот он вот терпеть не может слово «чистота». Как он будет выглядеть, этот человек? Вот он неразборчив, вот вообще, чем соприкасаться, с грязью соприкасается, вокруг, ну, как бы пауки, паутина, в уме у него, что там в уме? Вот, какие-то страшные мысли о том, как всех поймать и съесть, там, я не знаю, изнасиловать всем, да? Да? Как будет выглядеть этот человек в конце концов? Это животное. Это просто животное. Просто на инстинктах. Даже хуже, чем животное, потому что животное хотя бы его регулируют законы природы. Этот же человек, он хуже, чем животное. Страшный, эгоистичный, гневный, да? Необузданный человек. И вот это полностью... Нравятся такие люди вам, нет? Хотели бы как-то дружить с такими людьми? Как-то вот рядом жить как-то с такими? Нет? Хотели, может, самими такими быть? Так хочется, да, такими быть? Вы тогда будете обречены на одиночество. С вами никто не захочет находиться рядом. Может быть, такие же, как вы, такие же страшные, но им еще хуже от этого. Окей. Теперь следующий элемент, элемент аскетизм. Это все мы в таблице, это все у вас будет в таблице. Теперь смотрите, элемент аскетизм. Что такое быть аскетичным человеком? Вот я говорю аскетизм. Какие у вас ассоциации возникают?
3: Добровольное.
1: Добровольное ограничение, да, действительно. Если это не добровольное ограничение, это называется страдание. Это не аскеза. Если просто, о, я так, у меня такие аскезы, я заболел. Вот такие аскезы. Это не аскеза, это страдание. Аскезы, когда вы добровольно, да? Что добровольно делаете? Ограничиваете свои чувства, свою речь, свой ум, да? То есть, когда вы идете на ограничение этих вещей, на регуляцию, не то, что хочется, а то, как ну, нужно, то вот это называется аскезой. Теперь смотрите. Сейчас я посмотрю, чтобы у меня было все четко. Вам же интересно вообще, нет? Или вы уже погрузились в соцсети? А? Я так просто издеваюсь. Смотрите, давайте как аскетизм проявляется, как он может проявляться. То есть, окей, это ограничение. Вот. Как это в жизни проявляется? Ну, допустим, если я хочу здоровья, да, мне нужно поменьше кушать. Да, ну, то есть ограничивать себя. И мне, может быть, хочется это делать, но я говорю, будем поменьше кушать. Какие примеры, где мы еще аскезы совершаем?
3: Контрастный душ принимать.
1: Контрастный душ. Вот мы начитались, послушали лекцию про Аюрведу, вот, поверили им наивные люди. Вот, и стали это делать, да? Но, может быть, как бы я хотел только горячим душем, но я сознательно раз и делаю еще и холодный душ. Аскезы, да? Вот, может быть, неприятно для чувств, чувства привыкли к чему-то другому, но я делаю вот это ограничение, да, и хотя бы приятно. Еще где аскезы? Ранний подъем. Вот посмотрел на часы. Господи, неужели надо вставать? Нет, нет, показалось. Будильник говорит, нет, надо вставать. Я говорю, ну ладно, встаю. Зачем вы это делаете?
2: Чтобы очиститься.
1: Ну, чтобы как бы больше успеть, потому что сознание в этот момент лучше работает. Ну, хочется какого-то, ну, сделать прогресс, да, аскезы, да? Где еще аскезу мы делаем? Учиться, допустим, учиться. Вот, кто-то в университет, они бы хотели, ну, играть в футбол, детки-то наши, да? Вот, а вы говорите, надо в университет. Ой, не надо. Домашку, ой, не надо домашку. Сейчас я был в Лондоне, и там мама одна жаловалась, что детям в школе ничего не задают. Она вспоминает свою советскую школу и говорит, ну а что они ничего не делают вообще? Он приходит, за 10 минут все уроки делает. Мальчик, у него 10 лет. Вот. Все уроки делает, и все, и счастливый такой, с радостью в школу ходит. С радостью в школу, домашку 10 минут, вообще радостный такой идет в школу. Никакой аскезы, блин, а? Что-то ненормальная школа. Она хочет пойти разобраться. Вот. Что за школа в этой Англии? Это ненормальная. Вот. Аскезы, да? Хочешь что-то получить, надо, ну, вот, не бегать, да? Аскеза речи как? Хочется сказать лектору все, что вы о нем думаете, да? А вы понимаете, все записывается. Поэтому надо как-то контролировать эту вещь. Аскеза ума думается, а мы не даем. Мы как наблюдатели смотрим за этим, да? Теперь смотрите. Есть дурацкие аскезы. Вот приведите пример, когда аскезы убивают человека.
2: Ну там в средние века плетьми себя осекли.
1: Здоровье портилось, да? Всекли плетьми и умирали, да? Вот. А у нас вот сейчас какие-нибудь аскезы
2: голодание
1: есть?
2: По 30 дней.
1: Голодание по 30 дней, по 40 дней. А еще.
3: Пранаель.
1: Нет. Давайте ближе. Стоп. Давайте ближе к жизни. Вот к вашей жизни, когда вы совершаете какие-то усилия, какие-то прям лишения, а потом оказывается, вот это не надо было делать. Пробежки вы где? Марафонские, вы считаете. Ага. Вот. Или бегать по Москве. Дышать, вот эти, знаете, так интенсивно дышать вот этим вот, ну, выхлопными газами. Вот, еще какие вот, прям убивающие аскезы. Человек очень много работает, чтобы много денег заработать, и потом он эти деньги тратит на то, чтобы лечиться, еще раз лечиться. Да? Правильно? То есть, получается, аскезы, вот это, смотрите, сейчас важный момент. Ограничение чувств, да, вот эта аскеза, она работает только в том случае, когда она в гармонии с правилами этого мира. Если человек сам придумывает аскезы, то такая аскеза – это гордыня, это глупость. Она ни к чему хорошему не приведет. Это называется аскеза в невежестве. Но когда аскеза – именно ограничение своих чувств согласно предписание, согласно дхарме, своей дхарме. Вот. Когда человек в гармонии живет с этими, и вот за счет, ну, как бы ограничивает себя согласно этим предписаниям, вот такая аскеза, она дает человеку исполнение всех его желаний. Все в этом мире через аскезу, через ограничение. И еще один перевод слова аскеза. Слово аскеза на санскрите звучит как тапа. Тап означает жар. Вот. И слово жар, огонь, также означает, что человек чем-то горит. Когда человек чем-то поглощен, то он, естественно, отказывается от тех вещей, которые мешают ему делать то, чем он поглощен. Естественно, аскеза, когда человек просто сильно поглощен чем-то. Сильно поглощен каким-то духовным прогрессом, допустим, своим, да? Сильно поглощен работой своей, то он, естественно, меньше смотрит телевизор, меньше ерунду говорит, потому что некогда. То есть аскеза также, значит, человек поглощен чем-то полностью. Теперь какие принимают облики этой аскезы? Это принимает то, что человек, ну, там, пост соблюдает, либо он соблюдает какие-то правила, вот, лечится, да? Да, как-то. Что он еще делает? Контролирует речь, да, свою. Вот. Он выполняет какие-то задания домашние, вот, по БВП, да. Вот. Разные формы принимает. То есть, смотрите, аскеза означает, человек не свою волю делает, не свою, не то, что ему чувства говорят, а подчиняет себя, действует так, как хочет кто-то другой. Ну, другие эти правила. То есть правила, то есть мы сказали аскеза, значит контролировать себя согласно правилам. То есть я подчиняюсь правилам. То есть делаю не то, что хочу, а как говорят правила. А правило – это Господь. Как называется состояние, когда человек делает только то, что хочет кто-то другой?
2: Слуга.
1: Слуга. Еще как?
3: Любовь.
1: Любовь это называется. Высшее проявление аскетизма – это любовь. Когда человек влюблен, он делает только то, что хочет тот, кого он любит. Он думает о нем, он говорит о нем, он делает для него, он все посвящает ему. Поэтому высшее проявление аскетизма – это влюбленный в Бога человек. Теперь, что разрушает аскетизм? Вот этот принцип аскетизма, он очень много дает человеку. И есть одна вещь, которая разрушает все, что дает аскетизм. Эта вещь называется гордость. Гордость разрушает плоды аскетизма. Вы смотрите, человек столько усилий приложил, я не знаю, постился на Маждале, 10 дней, от него уже сияние пошло такое. Он с этим сиянием приходит на наш урок. Говорит, что ты так сияешь? А вот понимаешь, это я постился. Я такой умный. Я такой гениальный. Это я достиг всего этого. Вот с этого момента сияние будет уменьшаться. Потому что смотрите, как работает. То есть человек говорит, то есть как смотреть, если я делаю аскезу, я следую правилам, благодаря этим правилам получаю плод. Это смирение. Я понимаю, что если это не я, это просто я делал вот эти усилия правильные, и за счет этих правильных усилий меня наградили этим результатом. Когда я начинаю хамить и говорить, нет, это я сам результата достиг. Сам? Ну, давай, попробуй сам. Да, вы, допустим, стали вставать пораньше, да, часов 6, да, вот, и начинаете звонить своим друзьям по БВП и спрашивать, ты что, спишь, что ли, еще? Ну ты вообще в тамагуне. А я уже не сплю, понимаешь? Потому что я в сатвагуне. И на следующий день во сколько человек встанет? В 12. Потому что раз ты такой сильный, ну давай посмотрим. Посмотрим, что с тобой будет. Поэтому гордыня разрушает принцип. Как эта гордыня проявляется? Человек хвастается. Вот я такой красивый, я такой умный, я вот смог, вот это я такой. И гордыня всегда внешне, как можно понять, что человек гордится, а внешне проявляется, что человек свысока смотрит на других, смотрит так свысока и говорит, вот там огунщики. Я же вижу, во сколько вы встаете все. Все там огунщики. Вот, свысока. Потом я начинаю как бы смотреть и говорить, ну вот поймите, я-то встаю в 3. Вот признайте, что я лучше вас, понимаете? Тщеславие, тщеславие такое появляется. Когда не все признают, я начинаю ругаться. Начинаю объяснять, насколько вы падшие. Когда вам это непонятно, я начинаю выгонять уже с уроков вас. Вот. Или какие-то другие репрессии. Так описывает Бхагавад-гита, 16 глава, 4 текст, каким образом гордость приводит к деградации. Поэтому аскетизм разрушается гордостью. И каким образом выглядит человек, который полностью принцип аскетизма разрушил? Он вообще не аскетичный человек. Как будет выглядеть не аскетичный человек?
2: Толстый.
1: Толстый? А как вы думаете? Что хочу, то и делаю. Это будет его этот девиз. Что хочу, то и делаю. Что хочу, то и правильно. Вот. Что хочу, то и делаю. Этот человек ни в чем себе не отказывает. В полной гармонии живет с самим собой. В полной. Вот. Что хочется, то и делает. Это значит, что у человека полностью отсутствует принцип аскетизма. И этот человек ничего хорошего не обретет в этом мире. Теперь следующий элемент – милосердие. Вот этот принцип милосердия. Что значит милосердие? Это когда я хорошо отношусь к окружающим. Максимально, значит, я люблю окружающих, Ну, прям люблю, переживаю за них, хочу, чтобы у них все было хорошо. Вот. Более такой мягкий вариант. Я уважительно отношусь к интересам окружающих людей, я их учитываю. Либо любовь, либо уважение. Вот. И, соответственно, милосердный человек, он таким образом к людям относится. Какие формы принимает принцип милосердия? Как выглядит, что человек милосердный? Что он делает, милосердный человек? Вот я хочу быть милосердным. Это как выглядит? Ну, с терпением, я терплю недостатки слушателей, да, вот здесь. Вот. Еще как вот? Еще что делаю?
2: Помогаю.
1: Помогаю, что-то просят людям, и не местные, да. Вот я даю им пирожок какой-нибудь. Вот. Кошку, да, вот вижу, кошка там как-то мяу. Вот. Видел, тоже шел по улице, там кошка мяукала, там женщина, знаете, бежала куда-то стремительно. Вот, ну, аскетичная женщина, стремительно куда-то бежала. Вот, остановилась так внезапно. Открыла сумочку, достала какую-то конфетку, дала кошке и побежала дальше. Вот милосердие проявила, да, женщина? Милосердие. Хорошо, вот вы намекаете, да? То есть милосердие проявляется в том, что я, ну, как бы, даю знания, да? Самые яркие, самые высшие проявления милосердия я могу делиться. Делиться тем, что может человека возвысить. То есть, смотрите, милосердие означает, я делаю добрые дела для окружающих. И добрые дела для окружающих означает, я делаю то, что помогает им возвышаться. Если мои добрые дела приводят к деградации, значит, что я зло для них делаю. Поэтому милосердие проявляется в том, что я делаю добро для окружающих. Это проявление милосердия. Разные формы это принимают. Теперь, а почему этот человек, какой признак, что, в каком, по-другому скажем, высшее проявление милосердия заключается в том, что человек понимает, что все живые существа связаны с моим любимым Богом. Понимаете, вот сейчас я когда смотрю вот, на людей, вот, и вижу, вот это наши люди. Но с ним им можно на вопросы поотвечать. А вот эти, это не наши люди. Кто их пустил вообще сюда? Уберите их. Уберите, вот, говорю. А это кто? Это вообще животное. Это червяк какой-то. Фу, какой. Любите червяков, нет? Вы видите, не любите. А как же милосердие? Поэтому, смотрите, обычное милосердие очень, как сказать, ограничено. То есть я могу проявлять милосердие, но очень ограниченным способом. И то хорошо, хотя бы к родственникам надо милосердие проявлять. Хотя бы к домашнему коту, да? Но вообще-то мое милосердие очень ограничено, потому что я могу проявлять милосердие только к тому, кто мне нужен, дорог, нравится. Если я не вижу нужен, дорог, нравится в другом человеке, то я не могу просто, я его не вижу даже. Так вот, высшее проявление принципа милосердия человек, влюбленный в Бога, проявляет. Когда человек влюблен в Бога, знаете, прямо он видит, какой он... Я уже приводил этот пример, что невозможно, знаете, все отдать вот этому столику. Весь свой ум, знаете, только о столике и думать. Вот, весь свой разум размышлять об этом столике. Какой он удивительный. Вообще, посмотрите, столик. Ему лет 500, наверное, уже. Вот. Говорить только об этом столике. Надоедает. Это возможно только, если человек полностью очарован кем-то. Вот поэтому только влюбленный человек, да, влюбленный в Бога человек, может проявить в полной мере этот принцип аскетизма, делать все для него, принцип чистоты, не думать ни о чем, кроме него, и принцип милосердия. Потому что он видит, что все, кто кого вижу, и все, что я вижу, они связаны с ним. Мне нравится этот пример про кота. Помните про кота, вот, который в форточку вылетел? Я вам не рассказывал разве? Пришел, значит, молодой человек в гости к своей подруге, вот, и видит... Он хотел сесть на диван, на кресло, вот, на кресло хотел сесть, и там на кресле сидит уже такой, знаете, большой кот, вот с такой мордой. Сейчас я был в Лондоне, и там я видел собачий рай, собачий и кошачий рай. Вот здесь обычно, когда ты бежишь, вот я бегать, решил бегать, ну, нас научили, что надо это делать, вот, для здоровья хорошо. И когда ты бежишь, собаки за тобой бегут и норовят, ну, знаете, укусить тебя. И уже на всякий случай останавливаешься, говоришь, она не кусается? И говорит, да нет, нет, она не кусается со мной, держится так, она не кусается у меня вообще. А там, знаете, ты бежишь, и собака вообще до тебя никакого дела нет. Они вот такие толстые, счастливые. Они не могут уже бегать, они просто вот так вот ходят. Так ходят. Вот, улыбаются, собаки улыбаются. Всем машут хвостом. Просто рай. И там такие поля, они такие вот, ну, бегают, коты, знаете, выкатываются, эти поля, счастливые собаки. И коты там точно такие же. Вот. И вот вы заходите, он заходит, вернее, и там этот кот такой сидит, вот, с такой мордой, серьезный, важный кот. Он смотрит, хочет сесть, кот на него смотрит, ты что ты сюда пришел? И молодой человек, долго не думая, берет этого кота за хвост. И знаете, так вот, раз, и кот полетел в форточку. И пока он летит, он так оборачивается, так удивленный, он так у него мордой, говорит, что вы себе позволяете, молодой человек? И в форточку. Вот. И как вы думаете, что сделает девушка с этим молодым человеком? Она возьмет его за хвост и выкинет туда же. Вот. Но если этот разумный молодой человек, он придет и будет гладить этого кота и говорит, какой у тебя замечательный котик. И котик, мур-мур, все ты понимаешь. Самый лучший способ завязать отношения, там, надо похвалить собаку. Надо похвалить это животное, ну, домашнее. Какой у тебя хороший кот. Я там начал фотографировать этих собак, чисто просто я, ну, такого я не видел, вот таких размеров, вот такой вот обалдевших собак. Я фотографирую, а хозяйка-то думает, что, ну, как я вообще, ну, в экстазе от этой собаки. Я спрашиваю, а что за порода у вас? Говорит, а вот такая порода. Я говорю, вообще здорово, вообще фотографирую. Все, мы друзья с хозяйкой, все нормально. И вот поэтому человек, влюбленный в Бога, вот он по-настоящему может проявлять этот принцип милосердия, потому что он видит всех связанных с его любимым Богом. И он чувствует, и люди чувствуют это, потому что мы чувствуем, когда как к нам относятся, с вызовом, со злостью, или когда к нам люди хорошо относятся. Поэтому святые люди очень привлекательны для других становятся, потому что люди чувствуют, что он к ним хорошо относится. И что разрушает этот принцип милосердия? Принцип милосердия разрушается двумя вещами. Это интоксикация, то есть когда человек одурманивает себя, и вторая вещь – это когда он убивает. Вот эти две вещи, убийство и интоксикация, приводят к тому, что сердце человека становится черствым. Тот же самый принцип, то, когда человек сосредоточен сильно на своих интересах, он перестает видеть интересы других. Вот. И мы знаем все, к сожалению, мы все знаем, что интоксикации мозгов не прибавляют, вот, чуткости не прибавляют, вот, и делают человека таким слепым, грубым, черствым. И в конце концов это приводит ко всем этим оскорбительным и насильственным действиям пьяного человека. У меня большой опыт общения с пьяными людьми с детства, поэтому я уж, ну, насмотрелся, как это выглядит. Вот. Я не думаю, что это надо сейчас объяснять подробно, очевидные вещи. И второе – это убийство. То есть, когда человек убивает или участвует в убийстве так или иначе, то его сердце становится черствым, и он перестает чувствовать. Сначала он чувствует. Вот он чувствует, да, это живой человек, это живая личность, это живое существо. Но если он убивает, то постепенно он перестает это чувствовать. Он к этому относится как к предметам просто. Поэтому есть в ведической культуре ограничения как интоксикации, так и мясной пищи, да? Мы говорили о вегетарианстве в прошлый раз. Вот. И как выглядит человек немилосердный, у которого нет, разрушил полностью милосердие, это жестокий, очень жестокий человек, злой и жестокий человек, отсутствует милосердие полностью. И последний принцип называется правдивость. Мы до скольки? Мы сейчас полтора часа, да? И перерыв потом, да? Правильно? Я сейчас тогда закончу этот момент, и мы сделаем перерыв. Принцип правдивости на санскрите называется словом сатья. Сатьям значит правдивость. И правдивость, что означает правдивость? Я говорю правду. Ну, так вот по-простому правду говорю. Мы уже этот принцип разбирали, когда объясняли пять... Дмитрий рассказывал, да? Вот. И если человек все время проявляет правдивость, то все, что он не скажет, будет правдой. Вот. Что же на грубом плане, ну то есть по-простому смотреть, что такое правдивость? Это когда человек говорит так, как оно есть. Правильно? По-простому если. Почему люди обманывают? Почему люди искажают реальность? Вот у вас у всех есть опыт, что вы не всегда говорите правду. Потому что мы хотим чего-то получить, и если мы реальность представим, как она есть, то мы этого не получим. Поэтому, чтобы получить что-то, надо исказить реальность и сказать, что реальность на самом деле вот такая. Так вот, высшее проявление правдивости, это когда человек говорит реальность, когда человек говорит и живет реальностью такой, как она есть. И реальность, как она есть, это значит смотреть на мир глазами священных писаний. То есть не нужно думать, что вот эта вот правдивость — это просто говорить правду. Сказал, ну ты что ты сегодня ел? Вон, я ел вот пирожок. А вот обманываешь, два пирожка съел. Вот, это один момент. Вообще правдиво, или я говорю человеку, у тебя нос кривой. Это же правда, у него реальный нос кривой. Вот посмотрите, вот не верите, давайте линейку сейчас представим. Вот видите, я же говорил, прямой нос, кривой нос. Я правдив. В итоге человек больше не приходит на занятия. Кому нужна эта правдивость, да? То есть это такое неправильное понимание, ну то есть очень неглубокое понимание правдивости. Правдивость означает приверженность к истине. Приверженность к истине. Это правильный перевод правдивости. Приверженность к истине. Человек хочет, он говорит истину, то есть как оно в реальности все работает. Вот реальность, она описана, то есть реальность такая, какой, не как мы видим ее, а как видит ее Господь, как ее видит Священное Писание. И вот если человек живет и говорит эти принципы, живет по этим принципам, значит, он проявляет правдивость. Ну, в высшем значении этого слова правдивость проявляется. И какова же реальность на самом деле? Вот если правды посмотреть в глаза, вот посмотрите в глаза в правде, и скажите, какова правда, вот какова правда настоящая? Правда такая, что мы зависимые существа. Правильно? Если мы что-то хотим получить, нам надо что-то делать. Нам все время нужно что-то, кому-то обращаться за помощью. Мы зависимы, да? То есть мы с вами подчиненные. Есть кто-то, это не мы, кто создал этот мир. Это кто-то другой сделал. То есть есть Творец, а есть мы. И нам надо, если мы хотим быть счастливыми, жить в гармонии с волей этого Творца. Вот такая правда. Вот она, правда такая. Если человек живет по этой правде, он правдивый человек. Что разрушает правдивость? Что разрушает правдивость? Правдивость разрушает азарт. Азартные игры, азарт. Вообще принцип азарта. Давайте поймем, что такое азарт. Ну, азартные игры и ложь. Ну, вот когда человек конкретно обманывает, это тоже разрушительно влияет на правдивость. Но как, что такое азарт? Азарт — это когда вот такое чувство, у вас был когда-нибудь азарт. Это не обязательно во время, ну, этих рулетки, там еще как-то. Вот. Там тоже есть, там сильно это проявлено. А вот они в рулетке, а вот азарт это вот. Вот
2: ну, начнешь делать, желание получить, чтобы ты не стал.
1: Что бы то ни стало. Там, смотрите, с азартом какая вещь. Очень хочется... Там несколько элементов интересных. Первое. Ничего не надо делать, а получишь много. Платишь чуть-чуть, а получишь в два раза больше. Это уже само по себе противоречит дхарме. То есть я не хочу платить, а получить много. Хочу, это уже поперек дхармы. Это, на это и ловят этих людей. И мы говорят, а что, мне что, 5 копеек кидаешь и выиграете. Зашел в квартиру, в аптеку, там, купил какое-то лекарство, и мне говорят, разыгрываем квартиру. Зарегистрируйтесь, пожалуйста, на сайте. Они что хотят? Они просто хотят, ну, подписчиков в базу себе набрать. Вот, и говорят, ну, подписывайтесь, и мы один раз в три месяца разыгрываем квартиру. Вы можете выиграть квартиру. А, здорово! Ну, разве это правда? Ну, кто? Ну, кто в это верит? Я нет. Такого не бывает. Это неправда все. Это чисто просто, чтобы, ну, как бы контакт вас получить. Никто никакую квартиру вам не даст. Никогда. Вот. Ну, вот этот азарт, да? То есть я ничего не заплачу, а получу много. Вот это нагревает. Еще что там в этом азарте? То, что вот-вот, еще чуть-чуть, и я получу много. Да? То есть я получу, ничего не сделаю, много получу, и вот это вот сейчас настанет. А второй момент, который там есть, непредсказуемый результат. Непредсказуемый результат. То есть я получу много, но непонятно, получу

0: То, что, о чем мы говорили на этой таблице. Эта таблица будет у вас. Перерыв делаем, да? Сколько у нас? 1:45 или 1:30 должен быть? У нас урок сколько идет?
1: 1:45.
0: 1:45. Есть у вас вопросы по тому, что мы говорили? Потом есть самые интересные. Мы еще до интересного не нашли, не дошли еще. Вы сейчас дойдете, там жизнь начнется.
2: Следующий такой чисто вопрос лучше, как понять свою
0: хорошую. Да-да, давайте тогда мы сюда переходим. Вот смотрите. Итак, сначала вернемся к этой таблице. Смотрите, вот здесь вот идеал, видите, написан. Идеал – это человек, который в полной мере проявляет эти принципы в жизни. Это, смотрите, идеал отсутствия личных эгоистичных интересов. Влюбленный человек проявляет, правильно? Влюбленный человек ничего не хочет делать, кроме как то, что хочет его возлюбленный. Третье. Он, соответственно, и любит тех, кто с ним связан. И четвертое. Он, естественно, признает, видит реальность и признает, да, ты главный, я подчиненный. Поэтому в этой второй колонке описано состояние святого человека, влюбленного в Бога человека. И такой человек все эти четыре принципа в полной мере проявляет, в полной мере проявляет. Он дхарме следует идеальным образом. Полная жертвенность, вот, и он получает все. Он получает столько, что вот нам и не снилось. Он Бога получает, любовь к Богу получает. В последнем столбике описан человек, который ничему не следует, никаким из этих четырех принципов не следует. Он только думает о своих интересах, делает, что захочет, вот, бесчувственность по отношению к окружающим и придумывает свою реальность. Вот как я думаю, такая реальность и есть. Он придумывает свои философии, свои теории. Вот, вот такой человек. И, то есть один этот человек полностью святой, этот человек полной деградации. И все это, тут есть четыре принципа, а здесь нет четырех принципов. И вот этот мир, в котором мы живем, он устроен таким образом, этот принцип положен в основу этого мира. Если человек проявляет принципы, эти четыре принципа в своей жизни, то тогда он все получает. А если человек вообще не проявляет эти четыре принципа, он ничего не, он все теряет. И идея этого мира – помочь человеку. Ему говорят, действуй хорошо, следуй этим четырем принципам – аскетизм, чистота, милосердие и правдивость. Но вот проблема – но если это все разумно устроено, да, то, смотрите, большинство из нас не сможет следовать этим четырем принципам. Аскетизм, чистота, милосердие и правдивость. Ну, потому что это значит забыть полностью о своих интересах. Соцсети, все надо выключить. Контроль чувств никаких вот. А можно чуть-чуть тортика вот сейчас? Вот? Ну, чисто понюхать вот так вот. Нет, я есть не буду, понюхать просто. Нет, нельзя. Только то, что хочет ваш возлюбленный, Бог.
1: Что он против тортика?
0: Нет, он не против тортика. Он просто говорит, когда их надо есть. А вы говорите, ну, я можно вот чуть-чуть, можно вот без этого, прямо сейчас. Вот. Этот человек любит всех. Вы можете всех любить? Червей? Нет? Котов? Тараканов? Террористов? Людей, которые вас прибивают к стулу гвоздями. Готовы их любить? Нет, не готов. Изверги просто. Вот. Готовы признавать всегда, что ну да, не я Бог. Знаете, что-то сделать и так вот не смотреть. Похвалят, нет? Не похвалили опять. Нет этого, этого просто нет. Кто может это делать? Вот этому идеалу только святые могут делать. Так что ж получается? А мы-то как? Тогда не работает механизм? Тогда этот мир, ну, как бы, бессмысленен? Если это мир для того, чтобы человеку помочь, ну, как-то вот полюбить, там, вот этот принцип жертвенности в полной мере развить, ну, я не могу так делать. Что ж теперь мне делать? И поэтому существуют ступени. Поэтому существуют ступени, и вот эти принципы, смотрите, вот эти принципы, о которых мы говорили, они на разных ступенях в зависимости от уровня человека, в зависимости от того, насколько он поглощен вот этими, ну, привязанностями, своему эгоизму, он понимает, надо быть хорошим, но не до такой же степени, Вот. Даже какой-то предел.

0: Я вообще, ну что теперь мне и тортик нельзя есть, что ли? Ну, так нельзя. Секта какая-то вообще. Что за секта у вас здесь? Вот. И поэтому, так как люди разные, а цель-то в том, чтобы помочь вперед идти, цель этого мира, не просто ярлык навесить, сказать, это грешник. Вот, в ад навечно, все, конец. Это праведник, ну все, все нормально. Вот. Нет, идея в том, чтобы взять этих, кто внизу, и поднять их туда наверх. В этом идея. И поэтому вот эти принципы для разных людей будут иметь разные формы. Они будут учитывать уровень человека. И в зависимости от уровня будут, ну, человеку разные предписания. Вот есть предписания и запреты. Видите, одна ступенька – это запреты. Запреты – это то, чтобы ограничивать те вещи, которые разрушают принцип. А предписание – это то, что помогает развивать этот принцип. Давайте ради интереса возьмем один принцип – милосердие. Что разрушает милосердие? Мы уже убийство, жестокость, да, интоксикация. Вот давайте, какие вот есть предписания, как ограничить, чтобы вот, ну, ограничить вот этот принцип. Не убивать, не пить, не курить, не проявлять насилие к другим, не бить других людей. Правильно? И вот смотрите, вот этот запреты, да, их можно на разных уровнях. Если человек родился, я пример привожу, человек какой-то родился, знаете, вот он родился вот с такими кулаками. Она как у него, как больше, чем голова у него. Такие кулаки, он ходит такой, с такими кулаками, вот, и как бы с таким желанием использовать эти кулаки по назначению. Говорит, ну как бы, Господь же создал, правильно? Это же моя миссия. И он ходит по улице, у меня один знакомый есть, он каждый раз, когда, ну, там, выходит в Москву, там, погулять вечером, всегда берет какие-нибудь такие предметы разные. Я говорю, а зачем? На всякий случай. Знаете, у него все время эти случаи происходят. Постоянно ему пригождается. Он просто, ну, как бы выходит, и все время, ну, как бы случай подворачивается. Другой тоже у меня один человек, мы, ну, проводили одно мероприятие регулярно. Ну, вот на улицу выходим, там как-то вот общаемся с людьми, и там был один охранник, который вот, ну, охранял нас, чтобы нам никто не подходил. Вот, и когда мы ходили с ними, всегда немножечко так напрягался, потому что он, знаете, он шел и просто жаждал, чтобы на нас кто-то напал вообще. Просто жаждал. И там какой-нибудь, не дай бог, кто-нибудь подходил, он, знаете, прям вот от счастья визжал просто, вот таким визгом просто такой, а вот идемте сюда, молодой человек. Он здоровый такой. И вот этот, ну, с такими кулаками ходит по улице, и, знаете, случай все время подворачивается. И вот это принцип какой он нарушает? Бьет людей. Принцип милосердия, да? Он не милосерден к людям, бьет им. Вот сказать ему, знаешь, не надо их бить. Сможет он не бить? Очень тяжело будет. Поэтому ему говорят, знаешь, всех вот, ну всех не надо бить. Нет, нет, нет. Если тебе в зуб дадут, то тогда ты можешь тоже в зуб дать. Зуб за зуб. Да, такая заповедь есть, да? Ограничивает его, нет? Ограничивает. Поэтому, знаете, он, знаете, уже так вот сдерживается, ходит, печальный такой. Устраивается, значит, ну, куда-нибудь в охранной организации, там, вот, ну, в какие-то такие вот организации, где вот все-таки иногда можно это проявить. Так он нападает, и он такой с радостью, ну, зуб ему тоже дает. Вот, и как бы в пределах, ну, как бы самообороны. Вот. Ограничение. Вот для этого человека это ограничение. Потом, когда человек развивается, он развивается, у него этот принцип жертвенности еще больше. Он сознание шире становится, вот, он более чутким становится, он более развитым становится. Потом ему говорят, знаешь, а надо человеку прощать. А потом ему говорят, если тебе ударит по левой щеке, подставь правую щеку. Ну, то есть ради себя. То есть там речь идет не о том, что вот я хожу и все меня пусть бьют. Ради того, чтобы помочь человеку, я готов претерпеть страдания сам. Вот такая идея. Вот уже такое милосердие. Меня ругают, меня убивают, меня оскорбляют, а я все равно о них забочусь. Я все равно хочу им благо принести. Правильно? То это тот же принцип. Тоже отказ от насилия. Правильно? Это тоже ведь милосердие. Но вот этому с такими руками сказать сразу так делать, он сможет? Вряд ли. Вряд ли он сможет. Понимаете, да? И вторая – это предписание. Предписание – это те вещи, которые помогают развивать этот принцип милосердия. Вот если мы… Разрушает милосердие вот это вот насилие, интоксикации, убийство, да, какое-то. Что развивает милосердие? Что делает милосердие? Ну, растить. Я забочусь о людях, да? Что еще? Даю жертвам, помогаем как-то, да? То есть я им рассказываю то, что им будет полезно, да? Вот, я, ну, как-то забочусь о близких своих. Это все вот такая жертвенность. Теперь смотрите, если я сразу скажу, знаешь, тебе надо все бросить и идти к людям, вот туда, в толпу, вот, и объяснять им то, что вот если они будут проявлять принцип жертвенности, то тогда они будут счастливы. Вот, они будут на вас плевать, вот, будут ругаться на вас, прибивать к вас к кресту, вот, но все равно это надо делать. Ради них это, ну, это важно. Надо любить людей. Готовы? Как проявить тогда вначале принцип милосердия? Ну, самый простой вариант. Милосердие. С чего начать принцип милосердия? С близких своих начните. Позаботьтесь о ваших близких людях. Да, позаботьтесь о тех, за кого вы ответственны. Это в начале. Вот так начинается эта вещь. Правильно? И потом она может принимать вот такие вот формы. Любить человечество. Как ты можешь любить человечество? Ты хоть, ну, близким, о своих близких полюби. Своих близких, да? Позаботиться о своих близких. Вот таким образом, в зависимости от того, на какой ступени человек находится, эти принципы, они принимают доступные для человека формы. И если человек следует этим принципам, он возвышается. Дальше я расскажу уже после перерыва. Хорошо? Давайте сделаем перерыв.
1: Вы прослушали лекцию Олега Сунцова.

Учитель — это тот, кто ведет к той цели, которая меня интересует. Это учитель. И высшая цель, мы понимаем абсолютно истинно. Если мы находим такого человека, и мы видим, что он реально идет к высшей цели, это дорогого стоит. Это дорогого стоит. Потому что не так-то много личностей в этом мире идут к высшей цели. В основном цели вторичные. Богатство, слава, почет, процветание, уют, известность. Вторичная цель. Вторичная цель. Здоровье. Первичная цель абсолютно истина. Если нас устраивает эта цель, и мы видим, что кто-то к ней идет, мы должны тут же пристроиться и идти. Стать последователем. Стать последователем. А главное — ступать след в след. Потому что если путь уже кем-то пройден, нам тоже легко пройти. Этот путь непростой. Его называют лезвием бритвы. То есть легко порезаться. Очень много отклонений. Очень много глупостей. Легко стать гордым. Легко стать великим. Легко обрести учеников. Легко обрести богатство. То есть это путь, который на все проверяет. То есть когда вы идете к Богу, по пути вы все встретите. И нужно будет ни на чем не остановиться. Нужно будет пойти дальше. Потому что если остановился, все, свой путь потерял, попался. И все это будет проверять. Искушение называется. Огонь, вода, медные трубы. Искушение. Поэтому нужно идти и держаться за своего учителя, потому что он это проходит, и мы должны это пройти. Если мы идем без учителя, мы обязательно на что-нибудь попадемся. Сами мы слабенькие. Наша сила, в том, что нас ведут. То есть наша сила, в том, что мы правильно зависимы. Мы не можем быть самостоятельными. Мы должны быть правильно зависимы. Если мы зависим от глупца, это неправильная зависимость. Мы также становимся глупцами. Если мы зависим от мудреца, это правильная зависимость. Мы становимся мудрыми. Поэтому путь — это обретение зависимости. Верной зависимости. Зависимости от Бога. Зависимости от абсолютной истины. Зависимости от пути к абсолютной истине. Поэтому жизнь ученика очень проста. Он спрашивает, что делать, и делает это. Это вопрошающий. Ученик — это вопрошающий. Он спрашивает, куда сделать мне следующий шаг? Ему говорят, сюда. Он делает этот шаг. И это не значит, что он тупо делает этот шаг. Нет. Он также должен понять, почему он делает этот шаг. И учитель ему объясняет, почему он делает этот шаг. То есть не должно быть слепого следования. То есть следование не является слепым. Это неправильно. Следование подразумевает разумное следование. Ученик должен понимать, почему он идет по этим стопам, по этим следам. Если он не понимает, он должен спрашивать, имеет на это право. Потому что вот тут я не понимаю. И учитель должен ему это объяснять. Мы сюда идем, мы сделали этот шаг, потому что... И он объясняет это с точки зрения разных доказательств. Он объясняет это с точки зрения шастр, священных трактатов, потому что вот смотри. Он объясняет это с точки зрения других мудрецов, потому что другие мудрецы тоже ходят этим путем, это протоптанная дорога. И он объясняет это с точки зрения других последователей. Смотри, нас много, мы вместе все идем. То есть это... действительно проложенный путь. То есть есть доказательства, другие идут этим путем. Есть доказательства в виде великих наставников, которые дают свою гарантию. Ставят свою подпись, да-да, великие мудрецы прошли и стали святыми, пройдя этот путь. Есть доказательства от Бога, то есть слава Богу это доказывают в священных трактатах.

Bedda bedda mosum tai ro.

так. Разум меняет судьбу через звук. Звук. Смотрите, в русском языке подтверждение этих слов. Послушный, послушник. Это уже покруче, да, чем послушный. Это означает, что человек уже слушается очень сильно, с верой. Послушание. Это все слова связаны с чем? Со слухом. Непослушный. Означает не слышит, да? Но слово непослушный означает в буквальном смысле слова, что человек не соблюдает каких-то правил, да? Непослушный означает хаотичное поведение, то есть он делает все, что хочет. Но это связано со слухом, и так? Значит, слух меняет жизнь человека, меняет поведение. И в русском языке это известно. И слово «разум» также в русском языке есть, хотя мы точно не знаем, что это значит. Чувство зрения. Следующее – чувство осязания. Чувство осязания также связано с разумом. Смотрите, чувство слуха, оно дает разуму силу, звук дает силу разуму. Поэтому смотрите, как действовали во время боевых действий. «Товарищи, в атаку!» Должен крикнуть тот, кто хочет в атаку. Вот представьте, кричит тот, кто не хочет в атаку. «Товарищи, в атаку!» Все назад, как драпанули. Должен крикнуть тот, кто хочет в атаку. Тогда все бегут, им хочется в атаку, понимаете? Если кричит тот, кто не хочет в атаку, то другой результат. Может даже измениться состояние штанов. Они могут стать влажными неожиданно. Вот. Таким образом, видите, звук очень сильно влияет на поступки. Да? Он изменяет силу разума. А есть еще качественное состояние разума. Это тактильная чувствительность меняется. Смотрите, интересный факт. Мы можем заметить, что люди ходят босиком по святой земле, омываются святой водой, посыпают себе на голову пепел святых людей. Что это они? Зачем это делают? Смысл? Смысл заключается в том, что происходит тактильная чувствительность. Через тактильную чувствительность меняется качество разума. Смотрите, Иисус Христос что делал? Дотрагивался рукой до лба человека. Дотрагивание. Что это такое? Тактильная чувствительность. Результат прозрения, да? То есть человек не то, что он там начал видеть, он поменял свою жизнь. Прозрение наступило. То есть тактильная чувствительность меняет жизнь. Благословение, да? Сынок, ты никогда не умрешь, да? Так раз на войне не погибнешь. Раз ему на голову, мать. Все, передалось знание. Сынок стал защищенным. Это называется благословение. Видите, все такие действия происходят через тактильную чувствительность. Так или нет? Теперь, допустим, все было хорошо, пока муж не изменил. Измена – это что такое? Тактильная чувствительность. Ведь что он с точки зрения биохимии, он что сделал? Палочки об колбочки потерлись и все. Но что-то поменялось, так? Что-то поменялось, ведь так или нет? Почему она с ним жить больше не хочет? Потому что у нее поменялось качество разума. Он перестал быть верным. Верность – это функция разума, она ушла, ее нет. Вот и расстались навсегда. Понимаете, результат – такие перемены в жизни произошли. Почему? Потому что тактильное чувство – это непростая штука. Поэтому нам не хочется в автобусе рядом с пьяным человеком стоять. Потом настроение становится плохим. Ничего делать не хочется, так? Почему? Потому что контакт произошел. Грязная одежда. Разумные люди носят чистую одежду. Разумные люди омываются водой по утрам, чтобы смыть себя невежество сна. Чистота должна быть и внутри, и снаружи. Внутри означает чистота разума и так далее. Тактильное чувство – это важная вещь, надо изучать это все. Дальше. Чувство зрения. Третье. Вижу я рассвет в твоих глазах. То есть в глазах что человек видит? Ум другого человека. Любовь находится в уме. Глаза – это зеркало ума и зеркало жизни. По глазам определяется, жив человек или нет. Что значит не жив? Тонкое тело ума вышло из грубого тела. В тонком теле находится все. Разум тоже находится внутри тонкого тела, но контролирует тонкое тело. Аханкар тоже находится внутри тонкого тела. Все находится внутри тонкого тела ума. Манас является основой. Это скелет тонкого тела. А все остальное находится внутри него. И

0: Доброго утра вторника. Здравствуйте, дорогие слушатели Вида Радио. Сегодня мы продолжаем с вами углубляться в тему счастливых отношений. Поговорили мы с вами продолжительно достаточно о природе мужчины, а сегодня же мы будем углубляться в отношения мужчины и женщины, развеиваем мифы, которые связаны с этой темой. Помогает нам в этом разобраться Арсений Сидоренко, педагог-психолог, а также основатель YouTube и телеграм-канала «Классика», всем известный вам по нашим глубоким прямым эфиром, и мы ждем ваши вопросы, которые вы можете оставлять на сайте vedaradio.fm или присылать нам в наших социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках или Телеграм в группе с одноименным названием vedaradio.fm. Ну а я приветствую нашего гостя. Здравствуйте, Арсений.
1: Здравствуйте, Анна. Здравствуйте, дорогие слушатели.
0: Спасибо большое, что вы сегодня с нами. Мы начинаем новую тему, развеиваем мифы об отношениях мужчин и женщин. И давайте, может быть, по старой традиции узнаем, о чем же сегодня пойдет наша речь.
1: Сегодня будем честно и откровенно и прямо говорить о сексе. Можно так назвать, голая правда о сексе сегодня у нас. Это можно так под название сделать.
0: Обычно это непростая тема, и ее стараются избегать, но мы честно и открыто идем в любое знание, особенно то, что связано с ведическим подходом и гармонично сочетающимися современными реалиями, поэтому передаю вам слово, уверена, что сегодня будет все предельно честно, но так или иначе это поможет нам понять, где же находится истина в этом достаточно щекотливом вопросе.
1: Да, и миф номер один, который, наверное, самый страшный для всех мужчин, и который я нередко слышал от них, то, что секс по дружбе – это обоюдная выгода. То есть этот миф очень хорошо придумали ленивые или неудачливые мужчины. Почему ленивые? Потому что мужчине лень создать семью, нести ответственность и развиваться, и... А сексом хочется заниматься, то есть, когда вы будете в браке, мужчина, женщина должна быть готова, потому что для мужчины интим – это такая же физиологическая потребность, как покушать, я не знаю, или как попить, или поспать, то есть, он обязательно должен быть. Причем он должен быть такой качественный, яркий, который нравится мужчине. А мужчины должны быть готовы к тому, что для женщины на физическом уровне не будут требоваться обнимашки. То есть для женщины обнимашки – это прям как то же самое питание. Если женщину не обнимать, то она будет очень плохо себя чувствовать, она не будет понимать, что с ней происходит. И зачастую некоторые женщины могут просто вот так вот активно соблазнять мужчин, не понимая, чего они хотят. Но если брать физиологический план, то в плане затрат энергии и ресурсов секс гораздо дороже, очень дорогая, скажем так, процедура, потому что там для мужчин там говорите, что капля семени – это стакан крови, вот, что это все дорого происходит. Ну, представьте, то есть для одного процесса целые органы состоят. Вот, то есть в нашем теле каждый орган имеет какую-то функцию. Там, желудок пищу переваривает, сердце, кровь гоняет. А тут есть специальные половые железы именно у человека и у высших млекопитающих есть, которые под это все заточены. Поэтому это дорого. Поэтому мужчина должен понимать, что он должен брать и обнимать женщину за все долги, которые ей не додали. Ей папа неправильно обнимал в детстве, ее мама, скорее всего, неправильно обнимала в детстве. Потом приезжала какая-нибудь тетя, которая лапала, извиняюсь, девочку не так, как ей нравилось. И так далее. Может быть, ее кто-то еще обижал в этом плане, там, шлепал, щипал. Вот. И вот со всем этим вам, дорогой мужчина, в браке придется, скорее всего, все эти должки отрабатывать. Не верьте в сказки, то, что дети могут должки по обнимашкам восполнить полностью женщины. Скорее всего, это нет. Во-первых, вам надо перед ребенком полностью, скажем так, закрыть эту физиологическую потребность у женщины, то есть узнать у нее, как ей нравится, когда ей нравится. Будьте готовы, потому что женщины, они могут стесняться, они могут не договаривать, они могут говорить, да нет, мне это не надо. Вот. Но тут смотрите не за словами, а за глазами и за телом, то есть как бы они, скорее всего, вам более правдивую информацию дадут и проявляете определенную настойчивость. Через какое-то количество раз вы прям подсадите на иглу, скажем так, женщин-обнимашек, скажем так, и это будет правильно, потому что, на мой взгляд, у большинства женщин сейчас именно долги по этой теме, потому что посмотрите ведическую цивилизацию, Махабхарату, там очень много на самом деле обнимаются. И мужчины обнимаются, когда здороваются, и женщины общаются. То есть эта потребность учитывалась. У нас вот ввиду такой, скажем, западной, называется, атомизации общества, все параллельно живут и все недополучают. Но в первую очередь именно обнимашки – это долг мужчины, скажем так, все вот эти вещи сделать, чтобы женщина была счастлива. И также это только всего лишь, на самом деле, дорогие мужчины, это всего лишь малая часть, которую вам придется заплатить за качественный секс. То есть мало еще женщину обнимать, нужно еще все остальные пункты выполнить. То есть нужно, во-первых, доказать женщине то, что у тебя будут личные отношения. Да, это звучит немножко фантастически, но ведическая система поощряет такой обман женщины, потому что там говорится, что вместе на 7 жизней. Ну, как-то не обман, скажем так, это абонемент с вечным продлением. И в чем, я думаю, хитрость, я, конечно, это моя немножко вольная интерпретация, но когда говорят, что 7 жизней вместе, так, то есть в этой жизни вы сочетались с браком и обещали на 7 жизней, так, значит, в следующей жизни вы встречаетесь и снова на 7 жизней. То есть получается, что ты на самом деле говоришь, что мы вместе вечно будем все время. Ну, видишь, тебе так, чтобы немножко не придавило тебя, мужик, чтобы ты не понимал, что ты попал на всю жизнь. Вот, то говорят, на 7 жизней всего лишь. Ну, думаешь, да, 7 жизней отбояриваю и так далее. Но нет, на самом деле, тебя Господь снова сведет с этим человеком. И на самом деле для души, поскольку душа имеет женскую природу изначально, что Бог, на самом деле, это единственный мужчина. То есть он единственный должен наслаждаться и повелевать всем. У нас ни у кого нет такой квалификации, потому что мы все под себя будем поджимать. Вот. И для души это нормально привязываться к одной личности, к каким-то вечным отношениям. Это на самом деле наша естественная природа. Вот. Потому что душа хочет сад Читьянанда, то есть сад это вечность, это первый аспект души. То есть мы хотим вечности и постоянства, мы хотим вечных отношений качественных. Чит – это знание, то есть мы должны понимать способности находиться. И ананда – это должно быть блаженство. Поэтому брак ведически всегда был, что это ты на десятки жизней, на сотни подписываешься, ну, по сути говоря, навсегда. И если вы сходите к какому-нибудь мистику, вам обязательно скажут, нет, это непростой человек. 10 жизней назад вы вместе были ниндзя, убивали врагов. Мне вот просто один человек ходил на регрессию, рассказывал там. Ему на регрессии всплыло, мы там были с моей будущей женой ниндзями. Вот, там, а убивал, там, потом мы расстались, в общем, нагрузка была, мы снова встретились. И где-то может быть, что ваша жена или муж это какой-то человек, который вас очень сильно обманул в прошлой жизни. И представьте вас о боли, вот, и вы полжизни вспоминаете этого человека и привязываетесь к нему, и хотите ему отомстить. Ну, как-то ему насолить немножко. Ну, вот это в браке может быть. Поэтому зачастую в браке это не всегда то, что, знаете, вы там вместе кайфовали, наслаждались. Ты был царем, она была царица. Нет, скорее всего, не так. Скорее всего, ты был бандитом, она была жертвой. Вот. И вы вот так вот можете меняться постепенно в ролях. Вот. Кто кого активно мучает, кто страдает. И это бесконечный круговорот получается. Поэтому первое, что вы должны будете дать женщине, это качественные вот эти отношения, и обязательно, что они будут вечными. А у нас система немножко попроще, но я очень сторонник, ярый очень сторонник того, что надо в первую очередь в ЗАГС идти. Я не верю. То, чтобы не верю, я считаю то, что венчания все, никах это у мусульман называется, или какие-то еще обряды, они должны происходить после расписки в зале актов гражданских состояний. Это называется место. Почему? Ну, в первую очередь, ну, допустим, представь, ты попал в аварию, и ты лежишь в больнице. И ты приходишь,

Женщина от разрыва, она гораздо больше страдает. Для честности хочу сказать, то, что Веда говорит, то, что женщина должна, именно она должна сохранять, пытаться брак, потому что она больше пострадает. То есть будем честны в этом вопросе. Но 50% развода, да, должно ей доставаться. Это справедливая честность, это для мужчины будет опыт и плата, что, потому что женщина, ну, извиняюсь за правду, но реально то, что женщине в 30 лет гораздо тяжелее выйти замуж, чем мужчине в 30 лет. То есть мужчина в 30 лет, 35 даже лет, это жеребец еще тот, может быть, у него там с финансами хорошо и так далее. Женщина, я извиняюсь за сценки, я так никогда не говорю, но можно реально такие вещи в адрес услышать, что это вот просто разведенка с прицепом, вот, что очень, что ну, как бы женщине хочется мужчине постарше найти, то есть если женщине 30 лет, кого ей находить, там, 35-40 лет, ну, там могут, может быть, много вопросов возникать, потому что, извиняюсь, хороших кобелей еще щенками разбирают, это в большей степени правдивая поговорка, вот, и она, мужчину тяжело найти, и поддерживать себя тяжело, потому что надо и зарабатывать, и хорошо выглядеть, и молодые девчонки, скажем так, получше выглядит. Поэтому я считаю, это очень хорошая компенсация. И именно вот эта регистрация в зале актов гражданки состояний, она в какой-то степени тоже защищает и успокаивает женщину, потому что, ну, если что случится, хотя бы что-то и останется, не то, что ее такая мода сказать, я тебя на улице встретил, я тебя на улицу и верну, скажем так. Это очень подлое и некрасивое поведение с женщинами. И следующий момент для качественного секса, то есть у нее есть физически ее просто трогают, у нее есть гарантия отношений, это в зале актов гражданского состояния подтверждено. По свадьбу, хочу сказать, делайте именно так, как нравится вам. Я свою свадьбу ненавижу, я очень жалею о том, что я делал свадьбу так, чтобы родственникам понравиться. Вот. Это вообще шок было. Мы с женой целый день готовили для гостей. Да, из последних сил все это делал. Вот. А гости купили тортик себе в магазине, хотя бы свой спекли до башни. Купили венца, и как бы мы почти большую часть из того, что приготовили, просто взяли и выкинули вместе. Я помню, как мы потом это все хоронили на улице. Вот. Теща поздравляла меня, очень ярко объясняла. Говорит, ну если что случится, то ты виноват. Как бы вот такие вот пожелания были. И мне самое яркое запомнилось, что лучше всех меня поздравил, внимание, таксист, который нас вел на свадьбу. Вот. Хотя на самом деле у нас был вариант без старших родственников обойтись, просто позвать подружек жены. Вот, и все было гораздо ярче и класснее. Поэтому делайте, как вам нравится, по вашему бюджету. Ни в коем случае не влазьте в долги. А, поверьте мне, вам еще очень много денег появится после свадьбы. То есть, если немного финансов, лучше сделайте там какой-то ужин с друзьями, с парочкой. И делайте. И будьте счастливы. Конечно же, если вы родились в какой-нибудь кавказской семье, где там праздник, это, ну, свадьба – это праздник, который приезжают родственники, старшие устраивают, это будут гулянки. Вот, потому что пожалеете мужчину. То есть мужчине надо заработать на все это денег раз, а потом еще мужчине нужно все бегать и организовывать. Вот, либо женщине. То есть это превращается в стресс. Ведические традиции всегда свадьбу устраивали родственники. Молодоженам давали отдыхать. Вот, потому что ждали впереди множество трудностей, скажем так, и они должны были еще немножко повесить. И должен был очень яркий вход в отношения, потому что вот этот вход очень яркий, очень приятный, он очень насыщает. Далее, вот когда вы зафиксировали отношения, сделали яркую свадьбу, начинается уровень ответственности у мужчин. У мужчин, скажем так, все самое легкое и приятное – это до брака. Ну, что-то на свидание пригласил, цветочки купил. Если сводил куда-нибудь, она всегда красивая, яркая, эмоциональная для женщины, потому что для нее это праздник. Вот все его приключения начинаются после брака, потому что там первое, что вас ждет, мужчины дорогие, да, вы получите секс, да, ну и начинается цена за все это. Это начинается с того, что вы, во-первых, узнаете, что, скорее всего, вы не очень много зарабатывали раньше, потому что я не знаю, там, в ресторан сходить, там, цветы купить. Это все мелочи жизни по сравнению с тем,

0: чтобы закупиться на Озоне, Вайлдберрисе. И вообще сущие копейки по сравнению с недвижимостью. Если вам, конечно, не досталось после свадьбы там трехкомнатная квартира в хорошем месте или дом, то вообще просто можете умножить на 2-3 расходы сейчас на квартиру. И можно, конечно, долго жаловаться. Там гады, все, кровососы, капиталисты, ипотеку бери, там никто ничего не дает. Но вам надо выкручиваться самому, это ваша ответственность. Поэтому выкручивайтесь, берите ипотеку, берите рассрочку и зарабатывайте много-много-много денег. Потому что базовый минимум для семьи без детей, это мой субъективный взгляд, это двухкомнатная квартира. А лучше трехкомнатная, чтобы было место для мужа, для жены и потенциально для детей. Получается. И да, вы будете шокированы этими всеми расходами. И причем самое смешное, у вас зарплата может увеличиться. В ответ, кстати говоря, феномен многие мужчины отмечают, особенно если ваша жена домохозяйка. Но у вас будет вообще ничего не оставаться все равно при этом, потому что эти деньги будут находить. Я в такой же ситуации уже сколько не живу, у меня там лежит какая-то сумма в кошельке, все остальное я знаю, куда я потрачу через год, через два, через три, через пять, точно у меня все расписано. Если мой доход увеличится в 2-3 раза, я немножко отложу, конечно же, там на черный день, побольше отложу, но все равно опять все будет потрачено. Вот, мне жена сказала, что она легко может и 1 000 000 000 рублей потратить, поэтому, мужчины, не стесняйтесь, развивайте отрешенность. И позволяйте вашей женщине быть счастливой, потому что деньги – это для ее, в первую очередь, наслаждение. А вы будете наслаждаться, когда она наслаждается. Я уже в который раз в этом убеждаюсь, что пока моя жена не наслаждается, то мне капец. Мне просто грустно, неинтересно. А потом раз ты просыпаешься – о, вот это жизнь! Так весело, так приятно, так хорошо. Говоришь, да, мне все так хорошо. Мне так хорошо, жена, мне так классно. Она говорит, да, у меня сегодня хорошее настроение, я всем теперь довольна, ты постарался, как нужно сделал. Вот. И парадокс заключается в том, что если вы будете правильно прикладывать усилия, даже если будут какие-то очень длинные периоды, когда вы будете снимать однушку на двоих, когда у вас будут какие-то, вам надо будет экономить, и вы будете котлеты только из гороха делать, вот, с морковкой, на больше денег не хватит, то вы все равно будете счастливы, потому что, извиняюсь, Бог не фраер, он все видит, он все понимает. Женщина, он дает женщине удовлетворение, и автоматически будет в вашем сердце удовлетворение, вы будете все равно довольны. А потом со временем вы выйдете на какой-то ваш нужный уровень материального обеспечения. И самый важный уровень, который большинство мужчин делает косяки, мы еще будем о нем говорить, я сегодня хотя бы начну эту тему, это эмоциональный уровень, скажем так. Потому что самое сложное, с чем мужчине нужно, скажем так, бороться, что нужно постоянно укрощать, это женский ум. Потому что в женском уме может быть очень много вариантов, очень много беспокойств. И самое страшное для мужчины то, что иногда просто к вам будут докапываться ни из-за чего. Просто из-за чего. То есть все хорошо, все нормально. Она с утра ходила, улыбалась. И это прям можно энциклопедию составлять, к чему может докопаться женщина. Прям, знаете, вот такую 2000 страницу, что если ты все правильно делаешь, она скажет, нет, у нас характеры с тобой, наверное, слишком разные, нам тяжело понять. А нет, у тебя там, у меня ум в весах, а у тебя... я не знаю, в каком-нибудь козероге, они плохо совместимы, мне тяжело от этого. Она будет долго рассказывать, то у нее потом, если разумный мужчина спрашивает, а что мне делать? Чего? А то там соседи какие-то, что-то еще. Поверьте мне, она всегда найдет. То есть, если денег нет, то скажет, так, плохо у нас денег нет. Деньги будут, так, а получат ли наши дети хорошее образование? Получили образование... А получат ли они хорошую работу? И так далее, и тому подобное. Или просто все начинается там. А как мы жить будем в будущем? И мужчине важно понимать, что его берут в мужья, за него уходят замуж. Только вот в первую очередь ради этого. То есть, чтобы он решал вопросы какие-то, деньги давал, и чтобы он просто успокаивал женщину. Это ваша самая главная функция. Наслаждаться вы ей не нужны. Давайте по-честному скажем. Посмотрите на двух женщин, как они наслаждаются, как они общаются. Мужчины и близко к такому мимике. Есть, конечно же, уникумы, которые, как мне говорила жена, что она когда общалась, она, они больше ее наслаждались, и она у них училась этому всему и перенимала. Но, скажем так, это такой друг, с которым женщина никакого не будет испытывать физического увлечения. Ну, по сути говоря, извиняюсь, это ловкий, отважный, храбрый человек будет в глазах женщины. Тут такая подружка, но бесполезная, неюзабельная. И причем самое парадоксальное, вы будете подстраиваться полностью под женщину, тоже так вот эмоционирует, мягенько говорит. Фу! Фу! А где мужик, где моя опора, где моя твердыня получается, которая меня будет успокаивать, которая будет решать мои вопросы? То есть вы не сможете так вот серьезные вопросы решать таким милым личиком, улыбаясь. А там реально надо в каких-то ситуациях, ну, если не делать морду кирпичом, но что-то вот такое очень серьезное, напористое должно быть. А будете очень жестким, скажем так, это тоже другая крайность, это тоже плохо, женщине больно будет. Поэтому, знаете, есть замечательный фильм «Трансформер», мне очень нравился. Вот вы примерно тоже, дорогие мужчины, должны уметь правильно трансформироваться. На самом деле мужской разум, он более гибкий гораздо, чем женский. Женский, на самом деле, очень любит по одной какой-то колее идти. А мужик должен, да, уметь подстраиваться в каких-то ситуациях. Он такой терминатор непробиваемый. Вот я пойду решу вопрос, схожу к этим чиновникам, да, я сижу 5 часов, но я свою позицию отобью. Да, они, извиняюсь, там странные люди, не хочу ругаться, уже неделю гоняют меня с этой бумажкой, но я добьюсь, я не буду с ними ругаться, потому что себе дороже получается. А в какие-то моменты, да, он должен быть таким мягким, деликатным. Ну, по секрету скажу, что мужчины до брака вообще не заморачивайтесь сильно над деликатностью и женскими качествами особо. Просто ваша задача, вы пришли, послушали, вы слушаете внимательно, спрашиваете женщину и решаете ее вопросы. Вот. Можно немножко подыгрывать, да я вот, ну, знаете, так как браток или как такой брутальный мужик, да все вообще, схожу, принесу, вообще никаких проблем, да ради тебя, вот так вот. Вот так вот можно. Но все остальное вам жена в браке научит вас, и это не так важно на самом деле. Да, она может, кстати говоря, опять там говорить, ну что ты такой твердый тюрбан. Ну, поверьте мне, она будет тащить, если вы будете решать ваши вопросы, и потом пройдет там годик 2-3-4, и вы научитесь. Я вот видел мужчин хороших, которые там по 20-25 лет. Это уже сразу же видно, я теперь это уже понимаю, когда мужчина научился. Когда он спрашивает тебя, когда он не делает сразу же выводов. Когда он всегда тебе дает право выбора и право поступления. То есть видно, что большая реализация, что я уверен, 99% об этом они не договаривают. Ну, просто как-то неприлично сильно спрашивают у мужчины. Слушай, а ты сильно ругался со своей женой? Ну, мужчине, который старше тебя на 20 лет, ну, как бы, или там, вы били посуду вместе. Вот это не очень корректно спрашивать. Но я уверен, что какие-то перепалочки были. Вот. И ты уже видишь, знаете, такой полностью отрихтованный, отреставрированный, вот, удобный мужчина для женщины. Да, она будет, женщина должна говорить свои рамки и говорить, какие удобно получается. Вот. И еще один момент, помимо эмоционального уровня, да, то есть здесь маленькое резюме, то есть всегда, чтобы не было женщины, какие бы ужасающие вопросы она бы не задавала, вот, какие бы тебе странными не показала, вот, там, смотри, там, допустим, ты посмотрел видео, там, съел ли ты за там, 10 миллионов долларов килограмм какашек, да, вот. И женщина потом спрашивает, а ты бы стал бы изменять за 10 миллионов долларов мне, другой женщиной? Вот. Надо, конечно, спрашивать, еще за такие тупые вопросы задаешь, что сказать, нет, конечно же, ни за какие деньги это не буду делать. То есть всегда будьте к ее готовым вопросам и отвечайте на ее вопросы с позиции разума. То есть четко расписывайте. Она предлагает какую-то странную схему, объясняйте ей, каким последствиям это придет. Не говорите то, что она вам сейчас какую-то, что ты за чушь очередную говоришь, я сейчас тебе объясню, глупая женщина. Нет. Она вам говорит вариант, давай, слушай, так вот будем жить на другом конце города, зато там хорошая экология. И вы не говорите, дура, ты что, вообще думать не можешь? Только о себе эгоисткой думаешь. Я так немножко утрирую, конечно же, но на самом деле мужчины очень легко, я как бы и по себе знаю, очень легко могут обесценивать женщин. Говорит, нет, смотри, вот мы делаем так, мне будет плохо, я буду не успевать, и ты будешь лишаться своих благ, получается. Ну, вот так вот проявляйте дипломатию, учитывайте интересы, вежливо и деликатно все объясняйте, и все, она вас будет обожать. этих, и таких ситуаций будет масса, этих вопросов. И, конечно же, будьте готовы к проверкам женщин на свою ценность и значимость. Потому что женщины будут десятки и сотни раз у вас спрашивать в браке, а вы им цены. Иногда будут просто в лоб вопрос, а ты меня любишь? И не дай Боже, вы скажете, да ты меня задолбал уже этим вопросом. Сколько можно это спрашивать? Я тебе дал обет на свадьбе. Если я что-то передумаю, я тебе скажу. Нет, так не работает у женщин. Надо постоянно подтверждать. Может, какие-то такие хитрые вопросы с подводными камнями. Я сейчас не могу вспомнить, но женщинам талантливые как-то так сказать, такой вопрос задать и про себя немножко так сказать. Вот. И не дай Боже, ты прощелкаешь этот момент и не скажешь ей. Или где-то требуются вопросы, где, знаете, как это, как первый, второй, надо быстренько говорить правильный ответ. И если затормозишь, то женщина опять будет считать, нет, ну блин, ну что он сразу же не мог сказать. И будьте готовы, поэтому будьте готовы к таким проверочкам, и это нормально. Вот, и, скажем так, относитесь к этому так, потому что было бы скучно жить. Ну, потому что, ну, представьте, ну, все, вы дали верность, обет, и все, и, ну, тогда вы с мужиком живете, получается. И еще один момент, который касается, опять же, секса, будете очень удивлены. Мы еще, я в предыдущих эфирах про общую мужественность об этом говорил, сейчас обязательно хочу сказать, это быт. Быт – это, на самом деле, самая страшная ноша в браке после эмоциональной для женщины, потому что такое есть мнение, что как бы женщине вообще даже... Тем более домохозяйке вообще должно быть легко убрать всю квартиру, делать это каждый день работу. Попробуйте сами, дорогие мужики, хотя бы месяц-два постоянно одну и ту же работу делать. То есть встал с утра, застелил кровать, помыл пол, протер пыль, приготовил. Ну, приготовил — это ерунда. Потом помыл посуду после готовки, помыл посуду для еды, попылесосил, разобрал вещи, постирал, погладил, помыл окна и так далее. Вот представляете, у вас уже крыша пухнет от того, что я называю, то, что делает нормальная жена. Я еще не все называю, потому что не сильно до конца лезу во все эти дела. Вот. Теперь представьте, вас вы этими занимаетесь. Вы думаете, есть такая шутка замечательная нашел, что я женщина, я не посудомойка. И мужик в ответ говорит, а я мужчина, я не банкомат. Ну, поэтому, пожалуйста, уважайте женский труд и поймите, что это нереально в нынешнее время полностью вести. Добавьте сюда детей. То есть дети – это полноценная работа. Иногда женщины рассказывают, что они даже в туалет нормально не могут сходить из-за ребенка, потому что за ребенком надо смотреть. Вот. Хотя вот я услышал такая штучка, есть такая электронная нянька, то есть ты можешь мыться и смотреть за ребенком в камеру. А то есть камера будет в комнате стоять, а ты будешь в душе мыться и наблюдать за ребенком. То есть, конечно же, это облегчает гаджеты, но все равно это просто перегруженность бешеной. И женщины поэтому бегут на работу, потому что они все сидят во всем этом, у них крыша едет от этого всего. Это просто невозможно. Поэтому обязательно есть несколько вариантов, как это все порешать. То есть самое главное параметр, чтобы женщина была спокойна за чистоте. Это вообще в идеале, это чтобы была женская и мужская половина дома. Мужики, вас никогда не получится пописать так аккуратно, как это делает женщина. Вы всегда плюнете в раковину, что-то не туда поставите и нарушите тонкую гармонию женщины. Я сейчас не стебусь, я говорю просто, как оно есть. Поэтому в идеале, чтобы была мужская и женская половина. То же самое касается и обуви, носков, каких-то вещей расставленных. Какие-то шорты, штаны там оставить, и все, у женщины это будет ужас получается. Что-то не так положено. Поэтому в идеале это мужская и женская половина. Хороший вариант – это когда вы покупаете большой дом, и там тоже можно как-то разделить. Вот, допустим, вот, там две комнаты у мужика, пять комнат у женщины. Да? То есть у нее должна быть своя спальня, свой кабинет, комната для детей, потому что она за ними следит. Ну и там своя комната для красоты какая-то. И мужчина не жмотничает, и женщине больше нужно, потому что дом – это ее территория. А если этого нет, неплохой вариант – это хотя бы не трогать женский туалет. Поверьте мне, это все мне мужчины рассказывают. Поэтому берите квартиру с мастер-спальнями, так называемыми. Сейчас есть такое. Ну и если у вас совсем денег нету, тогда просто терпите. ну, и не спорьте с ней, она будет все равно права, потому что как бы ей трудно, ей тяжело, просто поймите, что у них такая гармония. Если мы почитаем Веды, очень внимательно почитаем Веды, там всегда была женская половина и мужская половина. Всегда. Это была норма. Это сейчас просто для нас в эпоху Кали-Югу это все перевернуто с головы на ноги. Все это перевернуто. А тогда всегда это было. Мало того, у царей даже была отдельная комната для женского гнева, где женщина, когда гневается, она сидит и ждет царя. Царь ее потом успокаивает, получает втык от нее. Вот, всеми эмоциями женщины с ним ярко делилась. То есть мужиков готовили к тому, что да, у женщины могут быть вот такие вот эмоциональные сильные качели. Ну и теперь мы можем к самому сладкому перейти. Вот если вы все это сделали, дорогие мужчины, конечно же, сюда добавим еще интеллектуальный уровень, то есть вы должны сами читать что-то, развиваться и всегда отвечать на вопросы женщины, быть готовым. А если не знаете, честно посылать ее к нужному специалисту. Духовный уровень, он самый главный, с него все начинается, в принципе, как бы, что вы должны быть просто счастливы. То есть ваша главная задача в духовной практике – это быть счастливым. То есть если вы после духовной практики не приходите такой, знаете, домой, ну, под шофе веселенький такой, довольненький, вот, и жену к вам сильно не тянет, то есть она прям не хочет с вами побольше именно в этот день поговорить, значит, ваша духовная практика немножко страдает, и жена, как ваша лакмусовая бумажка, имеет право задавать, а что ты несчастлива от своей духовной практики? Потому что, в конце концов, для чего мы все делаем? Мы делаем это извне для того, чтобы кайфануть. То есть можно кайфануть от материальной природы, вот, попытаться наслаждаться телом женщины, ее умом, эмоциями, но это, дорогие мужчины, путь в никуда. А можно кайфануть от отношений с Богом, и тогда все, что вы делаете, отношения с женой, с детьми, с работой, они будут вот вам приносить такой реальный кайф, реальное наслаждение. И вот обладая вот такой вот энергией, таким наслаждением, вы будете делать счастливую свою жену, как бы, и... Открою вам маленький секрет. Ну, это мое видение, скажем так, но я уже это от других мужчин слышал. Веда говорится, что есть такое предписание, что если женщина подходит к мужчине и просит у него секса, то он должен удовлетворить ее желание. Вот, вроде бы ничего не значит. Давайте теперь внимательно разберемся. Я подозреваю, что здесь сказано, что вторичным, ну, как-то запечатлено, что если мужчина правильно строит отношения с женщиной, то секса хочется больше ей. Ну, это и вполне логично. Женщины в 7 раз более эмоциональны, или 8 раз, там, по разным нюансам, если говорить. Ну, представьте, как бы ей нравится кушать, ей нравится красивая одежда, ей нравится это. Почему и секс не должен нравиться? Более себе так описывается, что это самое сильное наслаждение в материальном мире. То, конечно же, она будет хотеть, она будет к вам приставать какие-то, какие-то моменты. Поэтому, если вы все правильно делаете... Извиняюсь, технические нюансы. То женщина будет все это хотеть. Если же этого не происходит, и секс добиваетесь вы, и женщины чувство долга все это выполняют, значит, ищите какие-то косяки у вас на каких-то из уровнях получается. Плюс еще, конечно же, в этом вопросе нужно всегда обсуждать, разговаривать, то есть что тебе нравится и так далее. Ну и какая-то тоже техника безопасности есть, потому что, допустим, я категорически против анального секса, я считаю, что это очень вредно, опасно, как бы, и если почитать Камасутру, там его не было. Там есть оральный секс, это называется аупариштаки, называют, термин есть такой, описывается, что как бы нужно быть аккуратным с этим сексом, получается, он не сильно, скажем так, высокого уровня секс, но если кому-то нравится, то пожалуйста. Но анального там нету, потому что медицински эта женщина может потом всю жизнь мучиться. Потому что вот эти все кишки и слизистые, они не восстанавливаются, и женщине будет больно потом в туалет ходить ради того наслаждения. И возвращаясь к нашему тезису основному, что секс по дружбе – это обоюдная выгода. Вот теперь понимая, как правильно сексом заниматься, то есть какую цену мужчина должен заплатить огромнейшую. То есть он должен расписаться, он должен натрогать, он должен заплатить, он должен сделать, он должен решать все административные вопросы, он должен выслушать. Он должен быть счастливым и экстатичным, получается. Для этого он должен принять прибежище у другого мужчины. Вот теперь он может наслаждаться сексом. Вот какая огромная цена. А теперь представьте, что такое секс по дружбе. Но по дружбе это вообще кайф мужчины. Переспал и так далее, и все замечательно. Но на самом деле это очень проигрышный вариант, потому что женщина никогда, никогда, вот сколько я раз видел, даже в духовных организациях, никогда не бывает бескорыстным. То есть ей нужно что-то отдавать. И поэтому у честного мужчины, который хочет секса, который не готов жениться, есть два честных варианта. Первый вариант – это честно идти к проститутке. То есть если вы общаетесь с женщиной, которая даже может сама вам предложить секс по дружбе, ну давай, с тобой мне тоже хочется, тогда честно говорите так, смотри, я не хочу с тобой семью строить. Вот, поэтому называй тариф свой, сколько стоит час, и мы с тобой переспим. И вы удивитесь, что в большинстве случаев вам такие предложения, она скажет, она будет обижаться. Потому что женщина подспудно в таких вот отношениях, она потом будет все равно надеяться, что вы на ней женитесь, что это так, это первый шаг для создания семьи и так далее. И она скажет, что ты козел, негодяй, как ты мне можешь такое предлагать? Вот. Поэтому идите в интернет. Вот. Я на сайтах этих не был, но знаю, что этих все очень легко найти. Хотите проститутку, хотите эскортницу, кого угодно, просто платите деньги. И проституция – это тоже греховный вариант, но вы получите меньше греховных реакций из-за этого. То есть потому что женщина будет понимать, что она хотя бы... Во-первых, я вам скажу, что это гораздо дороже, чем жена, если честно, на постоянную проститутку ходить. Ну, или, скажем так, женщина хорошую компенсацию будет получать. Потому что профессия проститутки достаточно высокодоходная, и женщина, обменивая свое тело и эмоции на деньги, она будет в какой-то степени хотя бы довольна. И, кстати говоря, я читал в Камасутре, что мне запомнилось про проституток. Описывается, что для проститутки в первую очередь деньги нужны, а не любовь. То есть она всегда считает ради денег, и так вот честно обо всем говорится. И второй вариант, я не знаю, спорный, не спорный, но это порнография. Это «хочешь секса, сделай сам» называется. Ну, нету денег, тяжело, ну, так вот удовлетворяйся. Это тоже вредно, от этого вам потом мужчине придется лечиться. Есть даже специальные семинары, как избавиться от дрочки, по-моему, так называется, причем это достаточно известный специалист по йоге их дает. Но хотя бы один вы будете страдать, а не еще будете получать сверху проклятие женщины, которую вы обманываете, и реакции, потому что Бог не любит, когда обижают. В какой-то степени вот есть маленькая польза в техническом прогрессе порнографии, скажем так. И вот на этой ноте о том, что, дорогие мужчины, что секс по дружбе – это не выгода, это грабеж женщины, то, что нужно за секс платить хорошую, дорогую цену. Вот на этой веселой ноте я хотел бы закончить свой рассказ. Если будут какие-то вопросы, буду рад ответить.
1: Благодарю вас, Арсений, что раскрываете эту тему. Действительно, о ней не очень часто можно услышать, в том числе в ведических кругах. А знания эти важны, и они действительно составляют важную часть отношений. Интересные вопросы сегодня пришли от слушателей, потому что мы разные темы поднимали, и так нас спрашивают. Мы развелись с мужем, с которым обещали на 7 жизней, не сошлись характерами. У обоих сейчас довольно хорошие отношения, и вместе больше быть не планируем, хотя обид не осталось, по крайней мере, с моей стороны. Как-то можно это отменить? Видимо, про 7 жизней идет вопрос.
0: Так я думаю, как-то можно отменить, если вы счастливы. Как я подозреваю, что если оба духовной практикой занимаетесь, то это нормально. Сейчас, конечно, очень тяжелая эпоха Кали-йога, все очень перемешано, все очень странно и непонятно. Я знаю историю про то, как девушку, она родилась в ведической семье. Мама и папа вегетарианки, папа очень крупный управляющий духовной организацией, очень, скажем так, не буду подробности говорить. Вот. И понравился парень такой простенький, знаете, такой обычно, ну, так образно говоря, знаете, если девушка из очень богатой семьи, то и жениха такого же пытаются подобрать, статусного, богатого. И также в духовной организации. А ей понравился простой паренек такой, еще не яркий, она хотела за него. Родители воспротивились этому, выдали ее замуж за другого человека, очень возвышенного, очень статусного в этой духовной организации. Ну и, в общем, они развелись. потому что она как бы хотела, чтобы ей больше денег давали зарабатывать и так далее. И потом, через какое-то время, она за другого мужчину замуж вышла, и, насколько я знаю, уже теперь нормально живет. Поэтому всегда можно ошибиться, всегда может непонятки. То есть я бы сказал, бы тут главный параметр такой, что в Кали-Югу, поскольку нас не обучают, потому что даже в каких-то духовных организациях нету этой системы красивых ухаживаний и очень хорошего качественного сопровождения пары. То есть я не уверен, что у вас прямо, знаете, у вас был наставник женщина, там, или даже не женщина, у вас была какая-то семейная пара, или ваши родители, у него были тоже какие-то наставники, они между собой общались, думали, как лучше строить это ваше отношение заранее, там, за 5 лет до вашего знакомства уже совещались и обсуждали, какие у вас характера, какие у вас астрологическая совместимость и так далее. Хотя астрологическая совместимость, коллегу, тоже достаточно спорная вещь. Как человек немножко знакомый с астрологией, скажу вам то, что может не сработать. Мне познакомились с девушкой, у нас была с ней идеальная астрологическая совместимость. Этот астролог первый раз такую жизнь не вижу. И наше первое свидание часовое закончилось тем, что после меня девушка 2 часа рыдала. Я потом долго и аккуратно извинялся за все эти вещи. Ну вот, идеально астрологическая совместимость получается. И поэтому тут тоже до конца нельзя доверять этой науке. Вот. А то, что там развелись, как бы, ну, мне сложно сказать. Мое отношение такое, что если вы счастливы в этих отношениях, вот, знаете, Бог же не такой вот садист, что вот ему прям нравится, что вот все, вот ты вышла неудачно замуж, все, теперь иди в огонь, сжигай себя, и в следующей жизни только тогда ты можешь выйти замуж. А, то есть такие высокие требования можно установить. Почему такие высокие требования были? Ну, представьте, я не знаю, вы спортсмен, и вам говорят, вы должны проехать, я не знаю, 100 километров за 5 часов на велосипеде, да, и при этом вам дают детский самокат двухколесный. Мало того, еще самокат двухколесный, он еще поломанный, и вы там едете со скоростью 3 км в час. То есть как бы вы, в жизни у вас не получится это сделать. А теперь представьте, вам дают нормальный велосипед, нормальное оборудование, вас 15 готовят к этой дистанции, вы проедете 100 км за 5 часов на велосипеде в гору даже, потому что у вас есть подготовка. То же самое тут, то есть когда вы растете в правильной среде, в благостной, то есть вас воспитывают, вам эмоции дают, вас защищают, вот, вас не смешивают с мальчиками, это очень на самом деле страшно, даже не в том плане, скорее всего, что вы даже переспите с кем-то из них, а просто потому, что это смешение очень сильно портит и мужчин, и женщин. То есть мужчины становятся более ленивыми, более агрессивными, более чудачат, получается. Женщина, у них ум начинает, расфокусировка определенная происходит, потому что там мальчик, этот мальчик, а кто из них на мне женится, мне непонятно, потому что для женщины нормально уже даже не... даже до полусозревания желать кому-то привязываться, потому что женский он так устроен. В общем, мало чего из этого хорошего получается. И понятно, что потом вы с этой базой всей, я уже добавим сюда еще семьи, где нас идеально растят, где девочки всегда поддерживают, где мама всегда счастливая, не убитая, не уставшая, не обиженная, которая не ругает своих детей. Вот. И мы хотим, чтобы мы после этого пришли в организацию, там, я не знаю, переоделись в новую одежду, повторяли какие-то молитвы, мантры, там год, два, три, а лучше, да, и мы сразу же стали святыми, стали ведическими людьми, на которые работала огромная система. Это просто нереально, поэтому я не думаю, что тут какие-то проблемы в этом есть. То есть если потом после этого все нормально стало, то все замечательно.
1: Благодарю за ответ. Еще несколько вопросов хочется озвучить от наших слушателей, потому что они тоже помогают раскрыть эту тему больше. Раньше семью защищало общество и родственники, а сейчас мы фактически барахтаемся сами по себе. Где искать помощь и прибежище во время семейных трудностей?
0: Я подозреваю, это женщина писала, правильно, Анна?
1: Вот у нас не отображается, но мне кажется, да, обычно вопросами сохранения семьи больше интересуются женщины.
0: Да, в первую очередь женщина должна искать прибежище в том, что у нее должен быть какой-то свой запас денег, к которому она имеет личный доступ. Вот, потому что если что случится, муж упадет в аварию, или муж может быть просто там срочно деньги понадобится, мужа в тюрьму закроют. Ну, всегда будут какие-то срочные обстоятельства, или там забыли ипотеку заплатить, последний платеж, там вам штрафы нужно срочно заплатить, то всегда должны быть у женщины деньги, на самом деле, какие-то, чтобы это была защита. А на самом деле, где искать женщине защиты, это очень сложный вопрос. На самом деле, вот. Потому что поскольку вот я свою жену сколько там, несколько лет успокаивал то, что там я тебя не брошу, там все будет нормально, то, что никакого развода. У нас нормально то, что в семье женщина про развод даже может говорить, потому что они эмоциональны, особенно если женщина прожила какой-то развод, какие-то тяжелые эмоции, она может этого всего бояться. Вот, и мужчина должен ее успокаивать, правильно говорить, что все хорошо, я тебя не брошу, ты замечательная. Теперь, если какие-то вот эти штормы, тут надо очень четко несколько ситуаций проиграть. То есть, если первая ситуация, если мужчина был классный, он классно за вами ухаживал, все было замечательно, и в браке он хорошо выполняет свои обязанности, но бывают какие-то терки-перетерки, недопонимания. Вот тут нужно просто понимать, что нужно поговорить с мужчиной и сказать ему о том, что даже если со мной что-то случается, просто всегда говори мне то, что ты рядом, то, что ты меня никуда не бросишь, никуда не уйдешь. Если у вас такой классный мужчина, замечательный, то просто ему обговорите об этом. И мужчина, как хороший терминатор, робот, если он хороший такой вот, то он это будет делать, ему вообще не проблема это лишний раз сказать. Ну и подкрепляйте все это эмоциями. Да? То есть, если он после таких ситуаций себя очень благородно ведет, то говорите ему, да, ты мой герой, спасибо тебе большое, ну и так далее. Как женщинам проявлять эмоции, это как бы чуть больше к моей жене обращайтесь, она лучше подскажет вам об этом. И, соответственно, если он себя ведет себя как козел, то начинает говорить, все, развод, то устраивайте ему ад, скажем так. Объясняйте ему то, что как бы секса не будет недельку точно, потому что и эта женщина нормально, что она теряет половое влечение, когда ее обижают. Еда вкусная, тебя ждет только в Макдональдсе рядом. Вот, делать я тебе тоже ничего особо не хочу. То есть будьте естественными, делайте то, что вам не хочется. А если вам хочется, что вам ничего не хочется делать, не делайте это. То есть мужчина должен понимать, что, извиняюсь за базар, надо отвечать. То есть сказал фигню, получай последствия, потому что для женщины это целая травма. Там мужик скажет, ну фу, там разведемся с тобой, мы будешь так дальше получать. Для него на эту травму она может потом это 10 лет, 15 лет помнить. И вам, мужчине, придется очень долго извиняться и объяснять ей, доказывать то, что это так было в сердцах сказано. И на самом деле я тебя очень люблю, ценю, обожаю. Ну и так раз 500 надо повторить будет примерно вот такую мантру в разных формах и ситуациях получается. Второй вариант. Если мужчина был замечательный, хороший, ухаживал, все, такой джентльмен, а потом в браке немножко начал чудить, там, подбухивать, я не знаю, грубить и так далее, как бы здесь не сказано, но я предполагаю основные варианты там, то нужно однозначно смотреть, где у вас, где вы, скажем так, не дорабатываете объективно, потому что если мужчина после вас стал вести так, это значит то, что вы включили свои программы из детства. То есть до брака у вас хватило сил, скажем так. Ну, не играть с хорошей девочкой, так, не грубовато звучит, но, скажем так, вам удалось быть хорошей девочкой, потому что для женщины правильно, естественно, что она хочет защиты, она хочет в браке. Поэтому об этом многие мужчины говорят, что женщина до брака – это одна, когда она понимает, что все. Или уже дело очень близко к свадьбе, или дело близко к помолвке, или уже после свадьбы она расслабляется, и она показывает себя настоящую, которую она скрывала, потому что боялась, что замуж не возьмут. Женщины гораздо более пугливые, чем мужчины, поэтому для них это нормально. То значит, там надо уже разбираться, какие программы из детства у вас начинают подниматься. То есть, а может, вариантов куча может быть. Там у вас мама трудоголичка, вот. Я делаю оно, что через какое-то время у нас будет семинар 58 типов женщин. Он уже полностью готов в проекте. Техническая часть практически наполовину сделана у него. Поэтому я расскажу все эти варианты, все эти программы. Вот. То есть, может, таких ходовых где-то 7-8 программ вылазить. Я сейчас вам перечислю. То есть, может быть, это просто как это называется, госпожа просит вырасти вас. То есть вы привыкли, что папа слабый, ничего не решает, а просто приказы женщины выполняет. Может быть, у вас появилась такая, будет проявляться терпила, то есть женщина, которой нравится терпеть. Может быть, у вас там панкеса появится, а вам панковать нравилось в молодости, потому что в обычном обществе вы не чувствовали себя уверенности. Может быть, у вас через свешница будет проявляться, хотя это уже достаточно хороший вариант женщины, то есть как бы вы привыкли, что свои границы, свое счастье ты будешь только, если ты будешь жестко это отстаивать, показывать всем, какая ты умная, восхитительная, доминирующая. Так, там, через красоту, допустим, женщина может доминировать постоянно, что она показывает свою силу. Так. То есть вариантов много, и вот все эти варианты надо уже конкретно развивать, разбирать. Очень хорошо все это зеркалится, то есть каждый тип мужчины имеет соответственный тип женщин. Допустим, если мужчина тиран, то женщина терпила. То есть вас в детстве приучали обесценивать свои чувства. А что ты хочешь мороженое? Нечего, дорого в парке покупать мороженое. Потерпи час-полтора, я тебе в магазине куплю дешевое. И, конечно же, можно уже просто сказать это девочке, да, ну как бы потерпи немножко, все будет хорошо, мы тебя очень любим. А можно сказать обесценивающий. Ну что ты хочешь мороженое? Мы деньги должны экономить. Ты не понимаешь, у нас 3 ипотеки, 2 потребительских кредита в семье. И все, для девочки это травма получается. Она и привыкла, то, что это не мое. Добавьте сюда еще варианты, если были какие-то неудачные сексуальные отношения. Там, или вообще было изнасилование. Это тоже, к сожалению, происходит. Я не могу отвлекать. И вот все эти факторы могут вылезать в браке. И нужно уже конкретно разбираться, какие сценарии запускаются. Но самый главный ключ, он находится в духовной практике и в отношениях с родителями. Потому что родители закладывают фундамент. То есть если вы вас родители, папа от детства обнимал, целовал вас, говорил, какая вы замечательная дочка. Мама вас любви и воспитывала правильно. Мама причем была сама счастлива с отцом. Она его очень любила, восхищалась им. То я вам 99% вероятности даю, то, что вам, скорее всего, не попадется ни абьюзер в школе, ни нахал какой-то. Вы не попадете в сожительство какое-то или еще в какую-то дрянь. У вас будут хорошие изначально отношения с мужчинами. Что будет там вам... стукнет лет 16-17, вы влюбитесь в свою любовь, и этот любовь, этот мужчина будет вас всю жизнь защищать. А всем в других вариантах, то надо уже, ну, у большинства людей не такая судьба, надо просто работать и идите к хорошему какому-то психологу, проверяйте все это, слушайте эфир моей жены по теме эмоциональный компас, она немножко рассказывает про все эти вещи, тоже со всеми этими вещами работать. И это второй вариант. Третий вариант. Если изначально были плохие отношения, и после брака они такими же плохими оставались, тут надо уже принимать экстренные меры, то есть нужно прямо разъезжаться, говорить мужчине то, что все, мы наши отношения с тобой обнуляем, то есть секса нет, домашних бытовых дел нет, то есть я ничего для тебя не делаю, иди доказывай мне то, что ты хочешь за меня замуж, и то, что ты действительно готов в меня вкладываться так, как мне нравится, а не так, как ты считаешь нужно. То есть если... там изначально было, что он ничего не делает, а вы все делаете. Вот, и так построены были отношения, что даже просто свадьбу вы все делали, вы все бегали, еще и денег много своих положили, а он там что-то там докинул, и то, знаете, так с барского плеча подачку бросил вам, то как бы нет, вы ему объясняете, что теперь вы хотите так, так и так. Не хочешь? Ну, тогда я буду просто молиться от себя. И обязательно в этой ситуации женщине быть физически далеко от мужчины, чтобы он не мог ей сказать гадость, чтобы он тем более ей не мог ударить и так далее. И вот в зависимости от этих трех вариантов, то есть если у вас изначально были и есть хорошие отношения, но какие-то трудности случаются, это нормально. Даже как мне рассказали, что нормально, что любящий муж и жена чуть не драться могут в какие-то моменты друг с другом. Вот. Если было хорошо, потом стало плохо, надо, значит, серьезную ревизию себя проводить. Если и было изначально плохо, а потом стало так же плохо или еще хуже, то значит просто надо, получать этот дом отношений сносить, отселяться и опять снова глубокую внутреннюю работу проводить с опорой на духовную практику.
1: Да, действительно, духовная практика – это основа нашей жизни, которая помогает найти опору в каждой сфере, в том числе и в сфере семейных отношений. Еще интересный вопрос, раз сегодня много уделяли времени интимной теме, нас спрашивают. Получается, все ухаживания мужчина делает просто, чтобы получить секс, а не потому, что он хочет позаботиться и подарить любовь своей супруге?
0: Да, это голая правда. Я вам советую, женщины, все посмотреть этот фильм. Вот. А что даже, поверьте мне, я за всех мужчин могу серьезно ответить, то, что мужчина в первую очередь хочет секса с женщиной. Не верьте в эти сказки. Это, конечно, парадокс. То есть мужчина, когда, если честно, скажет женщина, я хочу с вами секса, вот, то он за трещину получит. А если скажет, какая вы богиня, какая вы красивая, я вас люблю, то она получит восхищение. Но знаете то, что... Именно поэтому в ведические времена в первую очередь семьи создавали взрослые. Они смотрели на все это, потому что секс, он буквально год-два в браке, это немножко утихает. И если тебе не о чем с человеком поговорить, то это очень грустно и печально становится. Поэтому в первую очередь, то есть, мужчина хочет секса с женщиной. И он должен это четко понимать и честно осознавать все эти явления. Все остальное, оно сверху идет. Просто разница в том, что разумный человек, он понимает, что помимо сексуальной привлекательности, люди должны обсудить гораздо другие, более важные вопросы. Мировоззренческие вопросы, бытовое устройство, воспитание детей, миссию семьи, особенности взаимодействия, потому что на дистанции именно они будут появляться. Но начинается все именно вот с такого грубого увлечения, поэтому женщина должна, скажем так, приходя на свидание с мужчиной, должна ярко, красиво одеваться. Так, немножко показывать, поддразнивать, что называется, но не показывать до конца, получается. То есть какая-то приталенная одежда, рукава ниже локтя, декольте до уровня ключиц, получается. То есть практически все прикрывая, и юбка ниже колена. И таким образом мужчина понимает, что женщина, она ценит свою верность, что... Она будет верна ему, потому что если мужчина легко возьмет женщину, то он будет думать так, ну она мне легко отдалась, а что мешает ей потом и другому мужчине так же легко отдаться? Меня такой вариант не устраивает, получается. Но база, да, что начинается все с секса, с привлекательности, я тоже это до конца не понимал. Сейчас я честно понимаю, что это так, и только так получается. Но поскольку у меня были наставники и какие-то мужчины, которые меня подсказывали, я еще помимо этого с женой... Там 120 с лишним вопросов успел обсудить. Ну, как обсудить? Ну, просто так встретились, что у нас все ценности сразу совпадали, то есть нам даже говорить не нужно было. Вот. Но большинство людей я посоветовал бы обязательно обсуждать. Есть такие-то опросники для семьи, там 80-100 вопросов, там все сферы обсуждаются. Вот. Поэтому вывод для женщин, что надо красиво одеваться, как вам нравится, ярко, скажем так, привлекательно. Вот. И если мужчина... Очень важно, я хочу сказать, если мужчина будет вам секс предлагать, не смейте, ну, не записывайте его сразу же, то, что он пошлый, озабоченный. Он честный может быть, а тоже был честным до какого-то момента. Потом понял, что надо молчать, надо это все как-то обходить, получается. Но поэтому, если мужчина вам может предложить сексом до брака, сказать просто, что как бы ты мне нравишься, мне нравится с тобой общаться, но вот секс у меня будет только после брака с мужем. И все. Смотрите на его реакцию. Вот нормальный мужчина немножко погрустит и дальше будет ухаживать. Вот ненормально будет оскорбляться, обесценивать. Но то, что мужчина вас хочет физически, это абсолютно нормально. Это может быть даже несколько шокирующе для женщин, потому что вам-то больше обнимашек хочется, так приятно пообщаться. Но потом поживете с мужчиной. Вот, если он будет за вами хорошо ухаживать, я 98% вероятности, что он тоже будет иногда секса хотеть, тоже очень ярко, как и ему.
1: Благодарю вас, что рассказываете на мужской взгляд на мир, на отношения, особенно учитывая, что большинство нашей аудитории – это женщины, нам важно понимать эти особенности. Ну а для мужчин понять основные принципы и стандарты семейных отношений с точки зрения ВЕД – это очень ценно. Спасибо, что поднимаете эту тему. Мы будем встречаться вновь на следующей неделе, чтобы вновь углубиться в это. Благодарю вас за сегодняшнее общение. Желаю хорошего настроения вам и нашим слушателям.
0: Да, благодарю вас, Анна, благодарю, дорогие слушатели. Всем хорошего дня и пожелаю.
2: Ведорадио. Живи в созвучии с миром.

Наше понимание равенства очень часто означает абсолютное равенство, абсолютно одинаковое во всех отношениях. Кабанда, когда он говорит о том, что ты ни в коем случае не должен его презирать, этого ванару, потому что этот ванара во многих отношениях превосходит тебя. Это, безусловно, лила, естественно, никакой ванары, никакой сугривы не превосходит Рамачандру, но он говорит, что именно этот ванара поможет тебе. Поможет тебе, это значит, что у него есть что-то, чего нет у тебя. Даже несмотря на то, что он ванара, обезьяна, у него есть что-то, и он стал говорить, что у него есть. Он стал говорить, что он может принимать любой облик по своему желанию, а ты не можешь. И мы знаем, Рамачандра никогда этого не делал. Разумеется, Рамачандра может все, но он не менял свой облик, а Сугрива может. И дальше он сказал, Сугрива хорошо знает географию. Не потому, что он на уроках по географии был отличником, а потому, что он бегал от своего брата Бали по всей земле. Бали преследовал его повсюду, и в своих поисках укромного места, где он мог бы защититься от гнева Бали, Сугрива обижал все, и Кабанда ему сказал, он все знает, и он найдет Ситу, потому что он каждый камень знает, где можно спрятаться». Он искал укромного места, и где бы ни прятался этот Равана с твоей супругой, Сугрива наверняка найдет тебе его. И это вторая вещь, о которой мне хотелось сказать, второе очень важное условие отношений, которое, как это не иронично звучит, исходит из уст Кабанды. Вторая вещь или второе условие отношений – это то, что мы должны иметь общность. И общность изначально. Если мы вступаем в отношения, то мы должны понимать какое-то глубинное равенство наше. Будь то отношения мужчины и женщины или отношения даже родителей и детей. Если у них нет этого понимания, что они тоже свободные, что в этих отношениях моя задача не в том, чтобы поработить другого человека или подчинить себе другого человека, или навязать ему свое превосходство, а в том, чтобы, наоборот, проявить это равенство. В конечном счете отношения в том, чтобы проявить равенство. Очень часто это проблема между мужем и женой, когда муж пытается доминировать над женой, или жена пытается доминировать над мужем. Но отношения не для того, чтобы доминировать. Отношения для того, чтобы почувствовать равенство.

Потому что мы привыкли, знаете, мы привыкли. Старая привычка, хотя и разочаровывает нас, вот старое мировоззрение, хотя и постоянно доставляет нам какие-то неудобства, а иначе что вы сюда пришли, если у вас все нормально? Значит, что-то есть, что хочется поменять? Если у вас было все нормально, вы бы просто сидели в самадхи, и вам было бы хорошо. Если вы ходите по лекции, то, похоже, что-то хотите менять. Да? И хотя старое мировоззрение доставляет нам беспокойство, тем не менее оно не сдается. Когда говоришь, ну давай поменяем. Он говорит, ну не знаю. Как-то больно, я привык уже. А вдруг кто будет хуже? Да? Ну то есть оно тяжело, оно постепенно. И три шага, о которых мы говорили, три шага, то есть, да, три шага, таковы, что сначала нужно вывести это на сознательный уровень. Вчера вы спросили, да, я вот так не думаю, я не хожу по улице и не думаю, вот сейчас я поступаю как, я не знаю, эго в гуне страсти. Я не думаю так. В этом-то и проблема, что пока это все на подсознательном уровне, у нас нет шансов что-то менять. Первое, с чего начинается, с того, что человек начинает сознательно разбираться, что двигает мной, что движет мной. Почему я так поступаю? Почему я так смотрю на людей? Знание. Вот этот важный момент. И сначала надо понять, а кем я хочу быть? Что я хочу менять? Без этого, ну, знаете, если я плыву непонятно куда, без плана, то я приплыву тоже непонятно куда. Второй шаг — это общаться с теми, у кого уже это мировоззрение есть. И это дает такую силу, конечно, невероятную. Я пришел как-то к своему духовному наставнику, стал жаловаться на жизнь. Я говорю, вот, не растет кокос, там, крокодил подорожал, вот, и доллар тоже как-то, хотя сейчас он, ну, дешевеет. И он послушал меня, махнул рукой вот так, говорит, а нормально, пройдет. Я говорю, да, да. И я успокоился. Думаю, ну ладно. Хорошо. Почему так? Другой вид сознания. Другое мировоззрение, убеждения другие. И он посмотрел на мою проблему своими глазами, говорит, так это не проблема. Я тоже его глазами посмотрел. Ну да, точно, не проблема. Пройдет. Да. Важный момент. Общаться означает, когда мы перенимаем мировоззрение.

разные там есть взгляды, почему. Один из взглядов, потому что там это дорого стоит. Так, такой, скажем, да, материалистичный взгляд. Но все-таки в большей степени там превалирует вот эта культурная среда, где муж и жена, они понимают, что между нами могут быть огромные конфликты, большие, глубокие. Но есть вот эта вот система семьи, которая выходит, как мы сейчас, вот муж и жена живет, да? Вот, есть у меня муж или есть у меня жена, и вот мы и живем. Сами там воюем, сами друг друга любим, и сами принимаем решение, развод или не развод, ну какие-то вот вещи. Там такого не присутствует. Там всегда должно быть чем все благословено старшими. А старшие, они очень четко следят за этим всем. Для них очень важно. И такие даже интересные есть у них моменты. К примеру, родители жены поддерживают мужа. А родители мужа поддерживают жену. У нас там все, ухожу от тебя, иду к маме ночевать, да, жена говорит. То там такое не совсем проходит. Если там жена приходит к родителям и там жаловаться, ты извини, ты должна научиться быть женой. Так что иди, и там с ним кушайте пирожки совместные. А если он там приходит к своим родителям, они поддерживают ее. Как ты одну оставил там? Она требует забот, ты мужчина, давай, делай. Мы же с мамой живем как-то. Учись тоже этому. Поэтому вот этой культуры нет, у нас сейчас все свободно. Даже современная психология построена на том, что не нравится – не ешь. Всегда найдется более вкусный кусок. А вот научить тому, чтобы преодолевать, дать силу, вдохновить – это же очень сложно. Если культура, корни теряться начинают, то потом это практически невозможно восстановить. Да, момент присутствует. Поэтому, если ваши дети, которые захотят выйти замуж или жениться, вы им рекомендуете просто-напросто вот этот процесс помолвки? Пусть они смотрят друг на друга. Объясните, что более чистые отношения можно развивать в семье. Потому что мы все равно хотим, чтобы наши дети были счастливы. Но что такое для нас счастье? Чтобы они как бы не повторили наших ошибок, правда? Повторяю.

0: Вашему вниманию лекция Артема Леонова, ученика Александра Хакимова, проповедника и ученого, много лет изучающего ведическое знание и глубоко практикующего духовную жизнь.
1: Все в этом мире построено на этой энергии, женской энергии, в магазины для женщин. И мужчин тоже идут за женщиной в наше время. То есть как стайка рыбок, знаете, плывет в одну сторону, потом неожиданно раз и в другую, все. Куда? А куда женщина посмотрела? Если она туда смотрит, мужчина тоже за ней бежит, называется подкаблучник. Он слабый, он попадает под ее влияние. И женщина становится сильнее. Это наше время вот такое. Но ведическая концепция немножко другая. Женщина, наоборот, помогает мужчине. Мужчина ведет ее к высшей цели. Итак, мужчина и женщина – это плохо, но муж и жена – это хорошо. Так объясняется в Ведах. Мужчина и женщина означает это вот животное начало, а муж и жена – это уже дхарма. Дхарма означает долг. То есть их объединяет не просто чувственное наслаждение, а дхарма – долг. Так говорится, ты хочешь общаться с женщиной – хорошо, выбери. Вот выбери одну, и теперь всю жизнь будешь с ней общаться. И ты тоже выбери одного, и будешь всю жизнь общаться друг с другом. Для чего это надо? Чтобы пришла мудрость. Если же будет развод, мудрость не придет. Люди покалечат другим. Будет покалечена судьба у детей в первую очередь. Люди говорят, можно развестись. Я говорю, у вас ребенок же. Говорю, ну что? Ради любви. Мы уже не можем, мы нашли другую любовь. Но представьте, что будет с ребенком. Если ребенок будет увидеть, что папы нет или мамы, для него это просто драма, это покалеченный будет ребенок. Вся его психика будет расшатана. И он продолжит эту же судьбу, он будет тоже найдет такую же себе жену. Также построит семейные отношения по этому же сценарию, у него нет другого сценария. Поэтому нет никаких разводов. Не важно, что нет уже любви или каких-то чувственных эмоций. Есть дхарма. Дхарма выше любви. И любовь придет гораздо позже, когда люди сохранят отношения. Они путают влюбленность и настоящую любовь. Но это плохо. Итак, ведическая культура, она предлагает хорошее развитие, настоящее, возвышать отношения. Для этого в основу вложится, ставится контроль чувств, учат контролю чувств. Пробуждается в женщине женское начало, в мужчине мужское начало. Потому что на хромосомном уровне сейчас мужчина вымирает. Прям ученые увидели, тот хромосом, который отвечает за мужское начало, исчезает. И скоро не будет их вообще. Редкая форма жизни. Женщина будет вот так вот доминировать, если так дело пойдет. И женщины, они не под защитой, они страдают. Они вынуждены выживать. Я ехал однажды в поезде, знаете, в историях. Попал в женское купе. Такие бывают, женские купе. Мне сказали, вы не против? Я говорю, ну раз выпало, не против. У меня была верхняя полка. Я залез туда, на эту полку. Мне ехали женщины, ну такие разные, разных возрастов. Вместе ехали. Ну я расслабился, лег спать пораньше, чтобы пораньше встать, помедитировать утром. И не тут-то было. Как вы думаете, что могут женщины делать ночью?
2: Разговаривать.
1: Да, если бы только разговаривать. Они закрыли купе, достали спиртные напитки и стали пить. Представляете? Они пили и пили, пили и пили. Думаю, боже мой, я куда попал? Это что, шабаш? Я хотел спокойно поспать. Они вообще забыли, что я существую. Они просто пили. А когда они выпили, то они стали разговаривать. Вот. Да, они начали разговаривать. У них есть такая потребность. И о ком? О чем? Они выпили, они стали говорить о своих мужьях, о своей несчастной доле. И мужчины, мужики, мужья стали звонить. И она берет трубку и говорит, ну и что? И что, ты меня контролируешь, что ли? И что ты меня контролируешь? Что хочу, то и делаю. Вообще не звони мне так. Разговаривает. Затем, поговорив о мужчинах, они стали говорить, знаете, о чем? Так как они выпили, это спирт, спирт, это, знаете, черная магия. Они стали говорить о таких всяких страшных вещах. И одна женщина стала говорить, у меня, знаете, дома живет домовой. Прям под кроватью. И он выпрыгивает и прыгает мне на грудь. Я хватаю, он такой мохнатый, страшный, я говорю, душит меня еще. Не знаю, почему к женщинам всегда домовые приходят. Не первый раз такое слышу. Вот он только женщине такое рассказывает. И потом они стали говорить, ой, хватит об этом страшном. И одна вообще уснула вот так в тарелке лицом, другая там совсем, я думал, какой ужас. И мне уже пора вставать, уже 3 часа утра, медитацией заняться. Думаю, голова квадратная, и не до этого. Я думаю, ужас. И как только они улеглись, я встал. Пошел туда с квадратной головой, помедитировал пару часов, вернулся, они еще спят, спящее царство. Он залез на свою полку, стал читать. И тут к 12 они проснулись. Проснулись, стали чай принесли, сели, там достали закуску, там колбасу, курицу. Запах пошел, вот этот вот традиционный. И вдруг они заметили, что кто-то есть на полке. И слушай, говорит, о, спускайся к нам. Говорит, чай попьешь. И я думаю, вот сейчас я им все выскажу. Отомщу. Я говорю, знаете, чай не пью. Вот так. Знак протеста. Как, говорит, чай не пьешь? Да, вот не пью. А почему не пьешь? А я говорю, не только чай не пью, еще и кофе не пью. И алкоголь, говорю, не употребляю. И мясо, рыбу, яйца не ем. И в азартные игры не играю. О, они сказали, ну-ка, поподробнее спускайся сюда. Что с тобой? Ты болен? У тебя болезнь какая-то? Наоборот, так как я здоров, я ничем не занимаюсь. А почему, Ну-ка, объясни. А я, говорю, психолог, даже философ, только практически. Не теоретически, а практически. Вот я на практике вам хочу сказать. Я стал вам объяснять, что, знаете, счастье бывает на разных уровнях. Вот некоторые испытывают счастье просто от еды, называется аномая. Они думают, что главное – это пища, это выпить, закусить. Но даже животные так испытывают счастье. Это разве счастье? Да, если уровень выше, на уровне пранамая, означает, что вы активно, вы занимаетесь спортом, вы что-то ищете, какая-то цель в жизни есть. А есть еще выше уровень интеллекта, где человек счастлив внутри себя, в уме. Он просто живет интеллектом своим. Он вообще не зависит от обстоятельств. Да? Да. А есть еще выше? Анандамая. Анандамая счастье изнутри себя, из души исходит. Приходит прямо изнутри. И для этого не нужны никакие приспособления. И я им стал так говорить, и вдруг я заметил, что это не ведьмы. И их взгляд стал меняться. Появилась материнская пхава, настроение матери. И они так стали на меня смотреть с такой любовью, с каким-то таким чувством. И стали говорить, что аж жарко стало, можно дверь откроем? Вот это ты все рассказываешь, что это такое? Мы что-то подобное где-то слышали. А как ты живешь? Я говорю, так, езжу, рассказываю об этом. Они говорят, да. А мы что-то слышали в Омске, ты был, да, в Омске, нет, а где ты, вот что-то такое, где-то мы уже слышали. И так вот они стали, говорит, а можно мы тебе покажем фотографию, вот это мой сынок, вот видишь, вот ему столько лет, а вот это моя дочь, вот тебе нравится, видишь, вот, вот они у нас тоже хорошие, тоже, вот знаете, мясо не ест тоже, вот почему-то, говорит, вот не знаю, почему такая получилась. Вот, я увидел, что, знаете, в человеке все смешано, как Достоевский говорит, знаете, это очень широкое поле деятельности. В «Братьях Карамазовых» он говорит, устами одного брата, он говорит, что, говорит, знаешь, там есть несколько братьев по гунам. Один в гуне благости священник, другой в страсти любит женщину. Помните, да? Грушинку. И еще один атеист, который вообще никого не любит и ни во что не верит. Такой здравомыслящий, так сказать. И тот, который в страсти, вдруг говорит этому брату, который в благости. И знаешь, а в человеке-то душа какая широкая. Говорит, там, знаешь, поле деятельности, где черт и Бог как бы сражаются. Там есть, говорит, и хорошее что-то, и плохое что-то, и все это борется внутри. Так все непонятно, говорит. А душа одного хочет, сердце одного хочет, а он совсем другого хочет. То есть он в страсти, и он из-за этого такой. Вот у него такие противоречия внутри. Поэтому вы не можете сказать однозначно, плохой человек или хороший. Потому что в нем все смешано. И вот эти женщины, они проявили свою внутреннюю добродетельную природу. Просто они были связаны вот этими гунами, с низшим вкусом, мясо, алкоголь, вот это все. И от чего? И выяснилось от чего? Просто мужья не дают им прибежище. Они вынуждены торговать, зарабатывать деньги. Они ездят, знаете, торгуют у них бизнес. И мне стало их так жалко. Вы знаете, поверите, нет, но я несколько дней потом долго не мог забыть. И их у меня было чувство вот здесь прям в сердце какого-то сострадания. Думаю, как вот тяжело им. А они так тяжело живут, так тяжело и так заблуждаются, они пытаются найти вкус в каких-то низких вещах. Потому что не знают, как возвысить свое сознание. То есть им нужна была помощь. Я попытался все, что мог сказать, они слушали. Но как только приехали к очередной станции, они сказали, ты нас извини, но мы купим рыбку.
2: Вышли, купили пиво и рыбку. Просто это все правильно, то, что ты говоришь, но вкусно. Вкусно мы не можем отказаться. Вот так вот. То есть это влияние вот этих низших качеств, очень трудно оттуда выдернуть человека. Но женщина не должна быть такой. Она становится такой, если она не под защитой мужчины. То есть если мужчина слабый, рядом, то есть не может дать ей прибежище, она вынуждена, она станет вот такой. Потому что если уж женщина начнет пить, вы ее уже не остановите. Это будет невозможно, потому что она не может, у нее нет этого контроля внутреннего. Мужчина может бросить. Он переключается легко, потому что у него есть разум, а есть чувства. Если чувства включились, то он глупый. Но если разум включился, то он становится очень серьезным. И женщина должна знать эту природу, регулировать, уметь его. Когда нужно вдохновить и когда нужно отключить, она звонит, ты уже с работы идешь, возвращайся, мы уже ждем тебя. Она просит его вернуться, потому что он может сам не знать, когда остановиться. Так женщина, она одновременно, она сама не понимает, что хочет. Поэтому это опасно, если она входит в эти низшие гуны. Очень плохой признак. То есть нельзя давать женщинам до такого состояния доходить, нужно их помогать им, защищать. То есть обучение должно быть, контроль чувств, не должны погружаться в эти сферы. Не так вот они регулируются, эти отношения. Мужчина дает прибежище. Но главное, что контролирует эти отношения мужчин и женщин, это общая цель в жизни. Она должна быть выше, чем просто привлечение между мужчиной и женщиной. Потому что если он сделает ее своей целью жизни, то это будет большая ошибка. Она не будет его уважать. Мужчина должен быть привязан не столько к женщине, сколько к любви. Он любит не совсем как бы эту женщину, а любит любовь, саму любовь, как бы привязан, но отречен одновременно. Он любит должен уметь любить ее возвышенно, как бы божественное начало в ней. Чтобы она не чувствовала вот этого эгоизма, что как бы они друг другу собственность. Вот это чувство собственности, оно порабощает, разрушает отношения. То есть кама, она очень опасна. Кама. Есть према понятие, есть понятие кама. Према — это чистая любовь. Кама — это когда према смешивается с низшими гунами, с невежественной страстью. И вот кама, она уже может разрушать. Она может такие вещи делать, то есть когда люди могут даже убивать. На основе вот этой энергии камы. Так что нужно уметь ее возвышать. И я не знаю, может, вам напишу. Сейчас доску. Куда нам надо возвышать? Куда? В каком направлении я же можешь познать? В каком направлении двигаться? И я уже это сказал, я напишу. Термин санскритский. Итак, первый уровень, можно сказать, животное, например, птичка летает, строит гнездо. Есть пища, есть отношения. Нет пищи, нет отношения. Самый примитивный уровень. Это называется анамая. Анамая. Выше поднимаемся. Это другой вид отношений. Я однажды на остановке стоял. Я объявление прочитал. Так, знаете, прочитал, потому что там было от руки написано. Сейчас же от руки не были, пишет. Что там такое, что ты написал? И мужчина пишет, что мне 50 лет. Я, говорит, одинокий. Ищу себе вот спутницу жизни, женщину. Я вообще, говорит, хороший парень, люблю ходить в поход, веду здоровый образ жизни, по Малахову, то есть такой вот я. И вот такой хочу себе найти подругу, чтобы вместе ходить в поход, заниматься спортом, очищать организм по Малахову, то есть вот это называется прана-майя уровень. Этот уровень низкий, ана-майя, свойственный, знаете кому? Молодежи. Не чувствуют себя, они создают большие проблемы на этом уровне. Просто привлекаются, и потом в судьбе большие шрамы. Понимаете, да, что если ребенок родился, и его бросили, сделали аборт, но это очень плохая вещь. Это плохая карма. Но чуть дальше чувства успокаиваются. И люди должны уметь общаться на более высоком уровне. Вот это прана-майя уже повыше, уже получше. Если люди могут на этом уровне общаться, прана-майя, то это более спокойное отношение. Прана. Жизненная сила. Но и высший уровень тоже есть. Потому что вот это все еще касается животного начала. То есть собаки тоже бегают, прыгают, резвятся. И обезьянки прыгают. Тоже испытывают жизненную силу внутри и здоровье. Но высший уровень — это уровень интеллекта. Ум. Когда люди могут друг с другом разговаривать.
3: есть такой контакт. Это все уровни йоги. Йога означает союз. Вот союз здесь существует, союз здесь, на уровне интеллекта, на уровне ума. На уровне ума, например, женщине нравится, когда, как мужчина, например, говорит. Или мужчине нравится, как она говорит. Или они вот, обсуждают какие-то вещи вот, словами. Вот здесь у них еще ничего не возбуждается, но вот здесь вот у них хороший союз. Они думают, что они даже не то, что любовь, они могут даже не понять, что это любовь. Но мы просто общаемся, потом друг раз и женились. И это неплохо для духовной жизни, такой контакт, когда страсти не сильно кипят. И потом естественным образом возникает связь также. И либо это просто с возрастом происходит. Когда здесь интерес пропадает, то мужчина либо уйдет, либо они уйдут друг от друга и скажут, мы не сошлись характерами. Потому что они сначала сошлись с другими частями тела, как бы внешне. Тело только привлекло. Но позже они чувство посытится, они скажут, что неинтересно, нужно что-то новое, потому что мы не можем даже говорить. Но если они смогут говорить и развиваться, то они найдут союз на другом уровне, и будет хорошо здесь. Но есть еще выше. Прана-майя, вигьяна еще есть, вигьяна-майя. Здесь мана-майя, там, например, они любят в кино вместе ходить, стихи читать. Но сейчас стихи никто не читает, да? Или читают?
4: Читают.
3: Значит, это мана-майя, ум. Но вот редко очень встречается то, что еще выше. Чем выше, тем реже встречаются такие пары. Эти вигьяна-майя. Это два философа, причем практика. Это такие люди, которые думают о смысле жизни. Не по подростковому, а они прям живут как мудрецы. Это называется мудрые люди, союз двух мудрецов. Если хотите, я завтра мы такой семинар проводили в этом в Кременчуге. Долго был 6 дней. Там мы можем как бы все уплотненно. Есть пример такой в писаниях священных, ведических. Я могу вам принести, показать, рассказать этот пример. Это был образ. Он сейчас просто в современном мире трудно найти такой образ. Но есть такой союз на очень высоком уровне, двух как бы мудрецов, двух йогов таких. У нас тут йогов-то нет. Йога, думаю, это для похудания. Йога — это нечто другое. То есть, когда два мужчина и женщина, два мудреца, это примерно лет 50, это уровень

0: чувство. Кама. Она стимулируется, и все, начинается прогресс.
1: Это не трудно понять.
0: Я вышел на стадион в Харькове помедитировать. И нашел мужчину и женщину. Они лежали просто на траве, обнявшись, подстелили такой вот картон. И даже когда солнце взошло, и бегали там люди, спортом занимались, и собаки ходили в другую там людей. Эти два, эта пара лежала там в полном экстазе. Почему? Потому что когда на этом уровне возникает интерес, люди ищут уединение. Ну и ночью там было, конечно, никого не было на стадионе, и они нашли там уединение. Потом, в конце концов, женщина скажет, ну что, мы все время в кустах, лазим на чердаках, подростки, я имею в виду. Надо дом строить. И начинается дом. А дом означает участок земли. Дом означает также родственники. Дом означает также вся эта цивилизация. Она начинает расти, называется греха. И так появляется вот этот прогресс. Если же вы хотите духовного прогресса, то тогда нужно искать отношения на более высоких уровнях. Пусть гармония возникнет где-то на другом уровне. Не на этих, не на низших уровнях, а на более высоких центрах. То есть, прежде чем, чем позже мужчина и женщина вступят в близкие отношения, тем лучше они друг друга поймут. Поэтому сначала их, как это делалось в ведические времена, родители просто смотрели по характеру мальчика и девочку, а потом учили общаться, разговаривать друг с другом. И когда они чувствовали, что могут разговаривать друг с другом, тогда их как бы объединяли. И после того, как брак был освящен свыше, тогда они вступали в половые отношения. Для чего? Чтобы пришел хороший ребенок. Не просто для зачатия детей, а чтобы пришел хороший ребенок. Скажите, а как это возможно? Разве это можно угадать? А касается наука, каким образом призвать хорошего ребенка, например, мальчика или девочку можно выбрать. Гениального или не гениального, какого хотим, какого выбираем. Это такой творческий процесс, и они знали, как это сделать. И они призывали такого ребенка. Такая наука была. И приходил возвышенный ребенок, например, в семью. Если же это не происходит, этого нет, то общество становится очень опасным. Оно на санскрите называется Варна Санкара. Варна Санкара означает, что ребенок, который рождается случайно, его не пригласили. Он просто раз случайно родился, и когда женщина забеременела, она чувствовала страх. И что чувствует, когда ребенок внутри? Он чувствует, что его не любят. И родившись, он чувствует, что весь мир его ненавидит. И он становится деструктивным. Он станет наркоманом или алкоголиком. Но он не сможет жить в этом мире долго. Он будет чувствовать себя таким ненужным. Вот большинство людей сейчас сходят с таким комплексом неполноценности из-за того, что они, их никто не приглашал. Варна Санкара называется. Видите, наука забыта. Но на самом деле ее можно как бы возрождать. И тогда ребенок придет очень хороший. В таких местах, где есть такие дети, то они рождаются очень с необычными свойствами. Очень умиротворенные могут рождаться. Я сам видел такие. Наверное, могу привести пример просто православный. Про Сергия Радонежского. Когда мать его носила внутри себя, он уже реагировал на службу, например, в храме. Когда его в храм, она пришла в храм, он там внутри, в животе еще пел. Понимаете? Не знаю. Три раза, раз запел, и все подумали, где ребенок? Она говорит, нету, нету. Она испугалась. Он снова запели, и он запел. Она снова испугалась. Потом убежала просто. Когда он родился, он был необычным. Если мама ела мясо, он не пил ее молока. Вот такой был. И когда подрос, он был, знаете, каким? Очень таким молчаливым, сосредоточенным, умиротворенным, полностью в гуне благости. Он не стремился к каким-то страстным вещам. И он встретил своего учителя, старца одного, который дал ему Библию, и после этого мальчик сразу стал читать, хотя не изучал грамоту. И такой был интересный святой. То есть это определенное настроение, такой человек может прийти, такая душа может прийти в эти отношения. И так их можно возвышать. Если они здесь приходят в тупик, значит здесь надо развивать. Здесь уже застопорились выше, выше, и вот здесь высшая цель. Это духовный союз. Такие мужчины и женщины, это, они не рассматривают друг друга как тело, уже выше, глубже смотрят друг друга.
2: После того, можно...

0: Ну, это так получилось. Анна моя, прана моя. Потом мана моя идет, потом Вивьяна.
1: После шесть это
0: одна. Есть еще Вьяна, Вивьяна, но это, в принципе, мана моя. Вот я вам кое-что рассказал, весь вопрос у вас.
2: Вот вы говорите, в ведическом обществе было. А как тогда сейчас это все применять?
0: Но мы же исправим это общество.
3: На стадии нашего общества, если он не находит здесь, он входит в другой очаг мужчины. Сейчас мы живем в этом социуме,
0: да,
3: к сожалению.
0: Да, поэтому нам надо его поменять.
3: Он все же мужчина ищет либо моложе. Он создал семью.
0: Да. Вот из этой системы нам надо из этой невыгодной сделки извлечь максимальную выгоду, учитывая время, место и обстоятельства. То есть нужно сначала понять, где мы находимся, в какой ситуации. И когда мы это поймем, мы сможем понять, а как нам теперь примерно что-то вот улучшить из этого. И хотя бы оставить это нашим будущим детям, как бы дать будущее хорошее. То есть я вам хочу вдохновить, что на самом деле есть очень позитивные тенденции. Они будут чуть позже. Это уже начинается вот это развитие. Признак этого, вот то, что у вас есть к этому интерес. Вы думаете, у вас тут всего лишь несколько? Гораздо больше людей таких. И когда они начнут жить по таким законам, прежде чем к вам приехать, меня приглашали в этот, на Сикуль. Там образовалась группа эко-поселения. Эко-поселения, они хотят создавать такие хорошие семьи на природе. Не едят мясо, такие благостные. И они сказали, нам нужен ведический психолог. Или как бы специалист. Они обратились в Аюрведа радио. Знаете, есть такое хорошее радио. И оттуда мне письмо пришло. Они говорят, ты же там рядом, ты, может быть, туда съездишь. Но я выбрал Украину. К вам поехал. Но интересно, что эти люди вдохновились как будто бы сами по себе. И такие эко-поселения возникают во многих местах. Это люди, которые хотят жить по-другому. То есть сейчас такое время, что есть определенная свобода. Вы можете выбрать либо вверх идти, либо вниз идти. Я наблюдал это, что вот здесь, например, в Украине это довольно свободно все. То есть вы можете либо выбрать свободу вниз, либо вверх. Но многие выбирают вниз свободу. Я думаю, что свобода значит, я могу пить, когда хочу, курить, когда хочу. Хоть на тебя буду курить, потому что я свободный человек. Вот такое, как бы, хочу, усну на газоне. Вот как бы такое. И эти люди, они будут деградировать, но другие выберут свободу, развивающуюся свободу. Это значит немножко усилий, так, контроля чувств, но вверх развитие. Вверх труднее означает как бы обуздывать свои чувства, работать над собой. И такие люди будут вместе. Когда будут вместе, это значит единомышленники, им будет легче. И все они будут трансформироваться, потому что человек хорош по природе. Он добродетельный, просто нужно помочь ему. Нужно признать эту науку. Если мы будем ее знать, мы начнем ее применять, более-менее мы вырулим. И постепенно оно станет очень хорошим обществом. Это предсказано, наступит определенная эпоха очень хорошая. Какая не должна быть на самом деле. Сатва Гуна наступит. Энергия, то есть вот эта благость распространится. И 10 тысяч лет это будет развиваться хорошо. Так что будут настоящие семьи хорошие. А сейчас надо разобраться с собой. Это только начало.
4: Если ребенок родился вот незапланированно, и так вот живет, чувствует, что он не нужен этому миру, он как-то может поменять ситуацию, что-то уже начать делать?
0: Человек может всегда поменять ситуацию, потому что у него есть свобода выбора. У животного нет свободы выбора. Разум не развит. У человека есть выбор. Но он сможет сделать правильный выбор, если ему помочь. Он должен соприкоснуться с знанием. Знание, необходимо знание. Что такое веда? Знаете, что это такое? Ну, есть, например, вера, религия, а есть знание. Они противоречат? Они как бы противоречат. Но веда — это другое. Веда — это как кислород и водород. Знание и вера, но вместе. Когда они вместе, это что?
1: Вода.
0: Можно пить. По отдельности нельзя. По отдельности это просто сантименты, например, слепая вера. Знание по отдельности без веры тоже это ни к чему не приводит. Вместе это означает ведическое знание. Когда его применять, оно практически, оно на практике работает. То есть мы просто начинаем применять эти принципы в жизни, мы сразу убеждаемся, как оно работает. Поэтому просто ребенку нужно дать знание, и тогда у него будет выбор. Если не дать знание, не будет выбора. Он просто выберет деградировать, как все. Но надо дать выбор, смотри, вот есть духовное знание вот такое, а вот есть дискотеки, клубы, ты можешь выбрать. Вот есть это, есть то, что выберешь. Но если его вскрыть, это духовное знание, он думает, вот так все живут, я тоже должен так жить. Ему нужен выбор. Потому родитель, Веда говорит, никто не имеет права становиться лидером. Лидером, как бы, тот, кто ведет за собой, начальник это, или даже родитель. Даже если человек родителем хочет стать, но не может ребенка возвысить, то он совершает грех, преступление, как бы плохую карму. Поэтому в Ведах это было строго. Если ты хочешь стать родителем, сначала ты должен научиться возвысить всех. И жену, и детей. Мать — это первый гуру, учитель для ребенка. Все, что она скажет, очень глубоко пропечатывается в ребенке. Но она должна обладать знаниями, как правильно вести себя с мужем. Муж — это гуру, также ведет за собой. Но мужчина ведет во внешнем мире, женщина внутреннюю дает защиту ребенку. То есть они не должны просто случайно детей приводить в этот мир, чтобы они деградировали. Нужно знать эту науку. И тогда будет очень здорово, общество становится очень ценное, очень дорогие отношения возникают.
4: А как строить отношения с родителями, если вот дети уже соприкоснулись со знанием этим, уже понимают, что родители, как вы говорите, очень сильно влияют, и не в ту сторону влияют.
0: С родителями нужно с почтением относиться к ним, как бы они авторитеты. Знание не передается снизу вверх, оно сверху вниз идет. Поэтому мы не можем туда закинуть. Яйца курицу не учат. А как тогда? Ребенок должен... То есть, ну, ребенок имеется в виду, он уже взрослый же. Чтобы понимает, он должен начать работать над этим. И тогда родители, они вдохновятся, увидев пример, что он лучше становится. Можно тонко действовать. Знаете, как насколько тонко нужен, какой тонкий разум нужен? Например, родители говорят, ешь мясо. А мы говорим, ну, это там обмена невежество. Я говорю, какое невежество? Ну-ка, ешь мясо. Он говорит, вот, это вы не заели, начинай сражаться. И тогда вот он опасен. Он какой-то экстремист, мясо не ест. Но разумный поступит по-другому. Он примет это как наставление. И в чем же здесь наставление? Знаете, в чем? Он скажет, о, Бог через родителей говорит мне, позаботься о своем здоровье. Он не примет прямое, что надо именно мясо съесть, но он сам посыл, он же продиктован чем? Хорошим же мотивом. А вот он заботится же о здоровье, он слышит, да, Бог говорит, позаботься о здоровье, это он принимает. А вот само мясо не примет. Видите, вот настолько тонкий должен быть разум, как скальпель, различать эти вещи. То есть он должен уметь выстроить с ними отношения, чтобы не было такой борьбы. Потому что если человек по-настоящему обладает знанием, он становится очень мягким. И проникает, как игла, незаметно, мягко. Но выходит только плугом. Очень мягко проникает. Там нет такого фанатизма. Но есть твердо убежденность. Вода мягкий, но точечками. Принципиальность.
2: Я хотела спросить про женщин в поезде. Ну вот как вы считаете, как она должна... Если у нее уже есть
0: напоминание,
2: чтобы возвысить эти отношения.
0: Да, есть секрет. Если женщина его поймет, она может любого мужчину как бы возвысить. Я об этом хотел вам завтра расскажу пример из истории древней. Но в целом принцип такой. К примеру, женщина, они же очень любопытные. Они везде приходят, все слушают, все записывают. Хотя бы на всякий случай. Что у них такая природа. Мужчина, он не придет, он будет сомневаться, он такой немножко упертый, ну такой вот он. У него эго такое. Но жена может его привести, посадить, послушать лекцию. Но он будет все равно сопротивляться. Особенно от женщины не будет принимать. Что ты мне еще будешь учить что-то. Поэтому она должна так действовать, немножко по-другому. Она просто говорит, знаешь, какую-то книжку такую, говорит, мне дали. Говорит, ничего не понимаю. А ты, я знаю, у меня умный. Ты вот начальник там или кто-то, ты вот такой умный. Ну, я говорю, утрирован, но примерно. Вот можешь, прочитай и скажи, она хорошая или нет, потому что я ничего не могу понять. Вот если что-то написано, как думаешь, это нормально или нет? И он так скажет, ну давай, посмотрю. Как будто снизу она мягко это делает. Не сверху, говорит, послушай меня, ты глупый. Нет, нет, ты умная, я глупая. Вот послушай, что здесь написано. Или просто случайно ее оставляет на столе. Как бы так действует. Очень нежно. И мужчина тогда тает. Начинает подчиняться этой природе. Если она начинает с ним сражаться, он тоже начинает сражаться. Нет, она побеждает его с помощью мягкости. Она говорит вот так вот, вот очень мягко все преподносит ему. И постепенно он сам принимает все это. Он думает, я сам принял это все. У него должно создаться впечатление, что он сам это все принял. Что это он вообще придумал все эти знания. Что они из него как бы изошли. Он может так себя чувствовать. А женщина как будто в тени остается. Так она себя ведет очень мягко, как вот в этой сказке про эту морозку. Мороз ее морозил, морозил, морозил. И спрашивал, холодно тебе? Она говорит, нет, нет, не холодно. Он снова ее морозит, она спрашивает, холодно? Нет, нет, не холодно. И он подумал, о, какая же. И он почувствовал смирение. И говорит, ну тогда пойдем. И подарил ей там всякие подарки. Вот это принцип удачи. Как Лакшми привлечь? Процветание. Женщина привлекает процветание вот этим своим свойством, смирением. Смирением и послушностью. Это большая-большая сила. И когда пришла туда современная женщина, ее сестра, это феминистка, ее посадили туда, она стала говорить, он ее морозит, она говорит, холодно, конечно, может, а так еще холоднее, пошел вон вообще отсюда, ты вот такой вот жестокий мороз. Она сказала, ну ничего, ты тоже хорошая, пойдем, подарю тебе. И подарил ей что? Ложное счастье, не настоящее счастье. Там не было настоящих сокровищ. Она говорит, лед подарил ей. На свиней посадил, она приехала там без мужа, без богатства. И не пришло процветание. Так что это секрет, он же простой. Его просто сложно применить. Но если хорошо поразмыслить, то у женщины вот этот интеллект есть. Она сможет так действовать. Но для этого она должна найти в мужчине что-то, за что его надо, за что она действительно могла бы любить и уважать. Мужчина ждет от женщины уважения в свой адрес. А что ждет женщина от мужчины? Признание, признание своей красоты она еще ждет. Что он признает, что она самая красивая. А он ждет уважения, поэтому нужно дать ему, ну, для этого надо найти в нем что-то такое хорошее. Но вот он весь плохой, но что-то же есть хорошее. И знаете, вот от одной спички Москва зажглась. Найдите что-то хотя бы чуть-чуть хорошее и раздуйте вот этот огонек в нем. Найдите что-то хорошее, у него крылья вырастут. Он сможет сделать великие дела. Это не трудно. Знаете, как детей воспитывают? Психологи эксперимент провели. Вот были дети. Пришли исследователи, социологи. Тесты проводили всю неделю, там они тестировали. Потом выявили двух талантливых. И учитель сказал, знаете, у вас есть несколько, два талантливых. Вот тот и тот. Вот так тесты показали, наука показала. Так что вот такие есть, учтите. И что, правда, вот эти два ребенка стали очень быстро опережать своих других. На пятерке стали учиться. А чуть позже этому учителю сказали, а знаешь, не было никаких тестов и никаких гениев. На самом деле просто ему сказали, что проводили тесты, что есть гении. И он просто в них поверил. Так если вы просто поверите в своего мужа, он станет таким великим. Нужно в него поверить, не нужно с него что-то требовать. Вот это вот природа требовать. Если мужчина и женщина перестанут друг от друга требовать, а будут исполнять обязанности друг перед другом просто ради высшей цели, то мужчина станет лучше. И ребенок станет тоже лучше. В нем вот эта совесть пробуждается, она, потому что человек — это добродетельная форма жизни. Просто покрытая невежеством. Это невежество нужно устранить. Найдя что-то хорошее и вдохновив это хорошее.
2: Скажите, а вот вы сказали, что мужчина не должен глубоко впускать в себя женщину, и чтобы она, познав его слабые места, не смогла управлять им. А насколько глубоко можно впускать мужчину в свое сердце? Потому что то же самое, мужчина может потом, ну как бы узнав слабость, женщину управлять ее, причем даже где-то быть жестоким. Насколько можно его впускать в сердце?
0: Женщина должна держаться за мужчину сама. А мужчина должен держаться не за женщину. Поэтому он и не стремится проникнуть в сердце женщины. Он стремится к высшей цели, он космонавт. Он хочет улететь. Не забыли? И у него есть высшая цель. и он стремится к ней. И поэтому ему нужна просто помощница. И вот поэтому он не сильно, он не стоит ее на алтарь, не пытается туда проникнуть. А вот женщина должна изо всех сил стараться как бы проникнуть в нее, для нее он должен стать как бы полностью как бы прибежищем. Здесь, говорят, есть Бог. Но мы его не видим. Никто его не видит. Но можно увидеть его по-другому, через представителей. Говорят, есть Америка, но мы ее не видим, но есть посольство Америки. Пойдите и увидите, вот есть посольство Америки, маленькая Америка, посольство. Также есть представители Бога. Например, мальчик — это представитель Бога. Старший, старик — это представитель Бога, поэтому вместо выступают. Бабушка, мама — это представитель Бога. Муж для жены — тоже представитель Бога. И если она увидит в нем Бога, то он станет таким великим, и она будет от этого чувствовать благо. То есть всегда тот, кто выше. Вот эта способность видеть того, кто выше, это путь вверх. Если мы этого не видим и говорим, что все равны, то это имперсонализм. Мы не сможем развиваться тогда. Нужно увидеть, научиться уважать. Даже если мальчик, он маленький, но мы уважаем просто мужское начало. Если девочка маленькая, мы уважаем, это мама будущее, материнство. И тогда прогресс происходит. Вот так что женщина должна как мужчине привязаться, если он привязан к высшей цели. Если он не привязан к высшей цели, то она не обязана за ним следовать. Хотя бывают исключения. В бедах есть такие примеры. Завтра расскажу.
2: У меня несколько вопросов. Вы говорили, что если просит совет мужчине, то нужно его дать. Как правильно дать совет мужчине, который он просит? Первый вопрос. Кто второй?
0: Сейчас я повторю.
2: И второй. Ну, бывают вот сложные ситуации семейные, правильно, когда женщина, она пытается как-то заниматься духовной практикой или более возвышенным какое-то мышление в себе развить, а мужчина, ну,
0: не хочет.
2: Такой обыкновенный образ жизни ведет. И как, чтобы вот сохранить эту семью, действительно ли вот правильно то убеждение, что вот то, как действует мужчина, это вот можно в этих действиях увидеть представление Бога. Как это правильно сделать, как различить?
0: Угу. Итак, первое.
2: Первый совет. Как правильно дать совет, который просят?
0: Если просят, тогда можете дать совет, но не сверху. Здесь такие, завтра расскажу об этом. Вот здесь позиция как бы сверху, я когда вы говорите, послушай меня, я знаю. Ну как с детьми разговариваю, знаете. А ну-ка иди сюда. А ну-ка послушай, возьми эту ложку в руку. Вот эту рубашку с ними твой день. Так иногда женщина с мужчинами обращается, когда мужчина становится инфантильным. Такой берет ложку, рубашку снимает, другую одевает. Он должен немножко наоборот сделать. Он должен немножко неряшливым быть. Что, иначе что за мужчина такой, который есть? Такой. То есть, поэтому она должна действовать вот как бы смиренно. Говорит, я, конечно, не знаю, ты все же лучше, наверное, знаешь. Но думаю, вот так было бы, кажется, неплохо. И кажется, вот так получилось, вот там такой пример какой-то привести. Вот когда тот так сделал, вот у них так это получилось, и где-то читала. Вот что книги очень мудрые. Он скажет, да, прислушается. Он прислушается, но он должен сам принять решение. Он непрошенный совет лучше не давать, а то он разозлится. Он скажет, что она его как бы не ценит тогда. Так. И второй вопрос.
2: Ну, такое убеждение.
0: Мужчину сделать таким.
2: Убеждение. О том, что я, ну, даже возьмем не мужа, а вообще просто любого человека, с которым ты соприкасаешься. Вот вы сейчас вот что-то подобное сказали, что это какое-то проявление Бога.
0: Да.
2: А как правильно вот это понять, ну, чтобы вот...
0: Критерии есть.
2: Да, принять мужчину, вот, допустим, мужа, да, который ведет обыкновенный образ жизни, что через него все-таки действует Бог, и что он в нем есть.
0: Вам нужен, для этого нужен разум чистый. Если он еще не так развит, то мы опираемся также еще на одну вещь. И мы всегда тоже на нее опираемся. Есть такое понятие, чтобы не ошибиться. Всегда, когда предлагается какая-то, например, вам идея, или цель, или какая-то лекция, или какая-то книга, вы должны сначала спросить, а в чем конечная цель? И когда вы поняли, в чем конечная цель, тогда вы понимаете, надо вам это или нет. И также, вот, кто-то утверждает, приходит какое-то утверждение, приснится сон, откровение. Или через мужа что-то, или через кого-то вы услышали, о, это знак свыше. Можно так подумать. А как проверить, знак ли это свыше? Если сверяюсь со своим разумом, но он не чистый, то я начинаю запутываться, принимать желаемое за действительное. Поэтому нужно опереться на такое понятие, которое называется гуру, садху, шастры. Три вещи. Нужно найти настоящего авторитетного человека, который живет духовной жизнью, называется гуру. Спросить его, насколько это связано с Богом, вот такое вот явление. Потом нужно найти садху, людей, которые тоже практикуют духовную жизнь, с ними свериться. Гуру — это квалифицированный садху, они могут быть проще, но гуру выше. Но садху тоже мы спрашиваем. Садху означает как практикующие люди, интересующиеся духовной жизнью. Но еще один критерий — это шастра. Шастра означает, это писание священное. Если вы христианка, то Библию смотрите, есть там это о Боге такое, насколько это соответствует, или Коран, или Веды. Мы опираемся, например, на Веды. И смотрите, есть ли такое в Ведах, соответствует ли это, какой это гуни вообще находится, то, что происходит. И когда вы имеете знание, то вы легко разложите все по гунам, например, и поймете, если это в гуне невежество, оно никак вам не поможет в духовной жизни. Если гуни страсти, может быть использован до какой-то степени. Если в благости, хорошо это принять. Нужно вот это изучить все. То гуру, саду, шастра, и тогда вы не ошибетесь. Всегда сверяйтесь с этими тремя вещами, критериями. Так что у каждого человека должен быть кто? А где его взять? А он сам придет. Нигде его брать не надо. Как только человек будет готов.
3: Ну и как при этом при всем не перестать уважать человека?
0: Чтобы не перестать уважать, нужно начать с фундаментальной вещи. Хотя мы сегодня говорили о мужчинах и женщинах, но завтра мы скажем о самом главном. Да, мы мужчины и женщины, но всегда ли это было? И будет ли это дальше? И кто мы на самом деле? Мужчина, женщина или что-то другое? Вот если вы найдете настоящую основу, кто я такой на самом деле, тогда вы сможете уважать. Потому что мы не мужчины и не женщины в конечном счете. Есть духовное начало во всем этом. И вот за это мы можем уважать любого, потому что каждый — это достойное уважение, потому что это джива. На санскрите означает живое. Живое существо означает духовную природу имеет, она с Богом связана. Покрыта просто разными оболочками. И вот это покрытие и вот эта роль, которую мы принимаем, называется аханкара. Аханкара означает ложное «я». Ложно то, что временно. Сейчас я мама или папа, но это не будет всегда. Сейчас мы семья, но подождите немного, и не будет никакой семьи. Это как купе. Вы сели, едете вместе и думаете, о, это навсегда. Но это большая ошибка, это не навсегда. Как только приедете, все разойдетесь. И пойдете дальше, а куда дальше? И кто идет? Вот это нужно понять. Когда мы это поймем, мы сможем уважать по-настоящему. Нужна духовная основа для уважения. Мы не можем уважать просто за то, что мужчина – мужчина, или женщина – женщина. Нужно духовное слово. Об этом надо глубже разбираться. Завтра придут не все. И мы поговорим о серьезных вещах.
5: Скажите, а вот часто источников, и психологи, вообще ведические тоже, в том числе говорят, что чувствует женщина что-то важно, так как она обладает психической силой и может действительно и снова мыслить и так далее. А что вы можете посоветовать именно, есть ли какие-то древние источники, которые конкретно говорят только об этом и как пошагово
0: как развивать эти способности?
5: Именно у женщин. Мужчина, да, понятно, он более волевой, сильный, у него разум на первом плане, а вот женщина, она ей сложнее.
0: Да.
5: И есть ли именно древние источники?
0: Есть, да, эти источники.
5: Наверняка они существуют.
0: Можно... Самый древний источник – это Веда. Нужно изучать ведические писания. Гита – это вывод всех Вед. Гита — это очень такое писание, что не каждый бы дало понять. Нужен такой хороший интеллект острый. Есть Махабхарата, например, Гита — это ядро Махабхараты. Махабхарата, она хорошо разъясняет все эти тонкости отношений мужчин и женщин, там все замешано на этом. Эти законы кармы там очень четко прослеживаются и дают мудрости очень хорошую. В целом там, например, женщине рекомендуется развивать женские свойства. То есть она должна быть связана с... В абсолюте тоже есть мужское и женское начало, сразу хочу сказать. Вот если женщина поймет это, что Бог — это не только мужское начало, там есть еще женское начало, есть два пола. Она может устанавливать связь с этими вот, с этими силами. А как она это делает? Развивая в себе материнскую бхаву, материнское начало. Например, женщину обучали танцам, пению. Когда женщина поет, она сильная становится, у нее голос влиятельный. Когда она танцует, например, потом как она украшает себя, наносит украшения, например, браслеты разные. Это энергию сохраняет внутри. Вот, например, браслет, вот эти вот области с солнцем связаны, вот она носит их. Он накапливает энергию. Женщина та, которая копит энергию, а мужчина отдает. У женщины все внутри. Она никогда ничего не расскажет. Тайну умеет, ну, вот так вот может где-то внутри спрятать. А мужчина простой. Он сразу же все рассказывает наружу. Действует. И мужчина отдает энергию, а женщина берет энергию. Поэтому видели, какие старички становятся? Беспомощные, как дети. А бабушки какие? Они еще бегают из детства, очень соображают. Они накапливают энергию, потому что... Так, если женщина развивает все женские свойства, она становится сильнее.
5: Заниматься искусством? Разными видами искусства?
0: Да, женского искусства.
5: Нет, я этим занимаюсь уже давно, но, извините, чувство контролировать.
0: Вам нужно знать мантры специально.
5: А?
0: Мантры надо специально знать. Науку. Для этого нужен гуру.
5: Я же спросила.
0: Да, нужен гуру. Я вам в общем говорю.
5: А нужен гуру.
0: Нужен гуру. Учитель может дать знания. Вы не можете ее из книги извлечь. А гуру должен дать посвящение. Тогда вы получите силу.
5: То есть искать духовного учителя.
0: Гуру дает силу, да. Вы не можете просто извлечь это знание. Чтобы применить, нужен гуру. Наставник.
6: Есть вопрос. Возвращаясь к теме, когда в школе мальчика воспитывают женщины, это не совсем есть хорошо. Как поступать с точки зрения веда в ситуации, когда сына воспитывает мама, папы нет?
0: Да, мальчик вырастает тогда немножко такой, с женским характером немножко. Чтобы этого не было, нужно дать ему образ мужчины, хороший образ. Раньше в ведах так это делали. В ведические времена не было DVD. Но они умели рассказывать. Они брали, например, специальные образы таких великих героев и передавали через слово мальчику. Потому что если он видит все время женщину перед собой, он просто впитывает это. Потому что джива, или сознание человека, он впитывает, с кем общается, таким становится. Как бы он ни старался, он станет вот все равно как женщина. Поэтому она должна постараться ему дать еще образ мужчины, что вот мужчина — это герой, мужчина он не такой, как женщина, мужчина он такой сильный. И она должна рассказать ему о таком каком-то герое, привести пример, с детства рассказывать ему эти примеры. И уважение, что он должен чувствовать, что она уважает даже того папу, который убежал или там ушел. Он должен чувствовать, что она его все очень сильно уважает. Тогда он не будет, у него не будет тогда проблем. Иначе он потом не сможет тоже строить семью. Правильно, не сможет строить семью. Потому что не ту женщину привлечет, не та женщина.
6: А мама вести себя как? Строго?
0: Нет, она не должна наказывать мальчика. Если мама наказывает мальчика, мальчик — это плохо для мальчика. То есть она не может его наказывать. Мальчика должен папа наказывать. Поэтому она, иначе он будет чувствовать себя женщиной как бы неправильно, знаете, не те. Как бы вам сказать, в общем, потом не сможет вступать в отношения с женщиной нормально. Она должна все равно оставаться как бы женщиной, зависимой от него. Подчеркиваю, что он сильный, она от него зависит. Можно, если это есть много знакомых, хороших друзей, то просто показывать пример такого мужчины, живой пример, если есть такой пример. Или может дедушка есть. Но герой нужен.
6: Но в качестве наказания, вот, там, в смысле, что-то есть. Что-то из формата спортивного, там, отжаться, там, проблемы чуть-чуть.
0: Ну, это хорошо, но просто если это будет идти от женщины, это будет не очень правильно.
6: Но от кого это будет?
0: Это должен другой кто-то сделать. Один был такой, да, один был такой, знаете, человек, святой, жил в Индии, но он был маленький еще. И он в детстве не любил ходить в школу. И тогда родители...
6: Есть про него книжки?
0: Он даже сам книжки написал очень хорошо. И вот смотрите, он говорит, я не любил ходить в школу. А родители знают эту ведическую педагогику и психологию, они сделали так. Они подумали, если мы будем его заставлять, он нас будет как врагов воспринимать. То они наняли дядьку с таким большим носом, страшно. И сказали, если ты не пойдешь в школу, вот этот дядя страшно, он тебя поведет в школу. И когда он пришел, повел его в школу, он подчинился. Ну, как ребенок, он испугался. И когда в следующий раз не хотел идти, сказал, вот опять этот дядька придет с таким большим носом, страшно. И он так вот, то есть это в народе народная мудрость, то есть они так это использовали, эти вещи. И родители остаются ни при чем, родители — это добродетели, они только любовь излучают, они не наказывающие.
6: А как мальчика, что написал, это не Аурабинда?
0: Нет, это не Аурабинда, это Бхактивиданта с вами Прабхупада.
6: А как это полезно?
0: Запомните, Прабхупада.
6: Напишите, пожалуйста, спасибо.
0: Есть книга о нем, она так и называется Прабхупада. Прабхупада, если запомните, с вами. С нами, Прабхупада с нами. С вами, с нами. С вами означает хозяин чувств, то есть это титул как бы. Прабхупада это тоже титул. Книга есть Прабхупада.
2: Дайте, пожалуйста, несколько советов, когда человек чувствует раздражение.
0: Раздражение это гнев. Неудовлетворенная кама. В Гите говорится, когда желание не удовлетворяется, возникает гнев. А желание это кама. Желание, когда что-то хочу себе, это кама. И вот когда оно не удовлетворяется, возникает гнев. Отсюда войны возникают. Люди воюют из-за того, что кама. Неудовлетворенно. Они начинают драться, сражения. Переходы гнев, а вот гнев уже не контролируется вообще. Вы не можете его контролировать. Он как вспышка происходит. И в женщине гнев проявляется в виде обиды. Он такой пассивный. Она обижается. Она долго обижается. А в мужчине гнев, он так вот стучит. А в женщине она тоже может стучать, но больше как обида. И тогда печень ее разрушает тоже изнутри. Гнев. Итак, нужно корень, устранить вот этот корень. Желания должны исполняться. Но желания должны исполняться правильно, потому что если вы в огонь льете масло, он разгорается еще больше. Понимаете, да? То есть если желание просто подливать туда масло в огонь, он разгорится еще больше гнева будет, потому что камня не удовлетворяется. Так нужно газ убавить, вот так вот. Убавить? Это означает, нужно знать принципы благости. Чтобы не было гнева, человек должен перестать есть мясо. Тогда он будет умиротворенный, и против него никто даже не сможет насилие совершить. Ему подойдет кто-то злой, страшный, и скажет, ой, что-то я успокоился рядом с вами. Улыбнется. Невозможно совершить насилие против того, кто не совершает насилие. То есть если вы будете жить в благости, в гуне благости, то гнева не будет такого. Вы сразу станете намного-намного спокойнее, умиротворение придет, медитация, гуна благости. Правильное питание, правильная речь, правильные поступки. И тогда вы в корне, то есть вы убавляете эту гуну страсти, потом ставите туда кастрюльку сверху и туда вливаете молоко. Молоко — это сатва. То есть страсть убавляем, потом добавляем что-то хорошее. Не просто все убавляем, тогда мы не будем вообще действовать. Если все желания убрать, человек не будет действовать. Поэтому есть желания, они горят, но они должны очищаться через правильное действие. То есть не просто горит огонь, и мы деремся, как животные, ругаемся, злимся, нет. Культура есть отношения. Вот. Убавляем контроль чувств и добавляем что-то хорошее. Вы понимаете, да, чего?
2: Ну, практика. У меня, допустим, подруга, она очень раздражительна. Вот у нее такая напряженная ситуация в семье. Она ограничивает потребление мяса, но не до конца. Все равно не вспышки гнева возникают. У нее всегда такой вопрос, ну вот как-то вот в самый разгар, как можно вот это переключиться?
0: В самый разгар не переключите.
2: Или вот когда подходит, вот может какие-то есть такие советы?
0: Есть такие вещи, да, но...
2: Немножко когда придушивают.
0: Например, как только вы хотите поругаться, сразу можно договориться поругаться завтра, например. Или вы чувствуете, знаете, одну вещь, что поругаться могут только два человека. Если один не ругается, уже не поругается, правда же? Вот два человека могут поругаться. А если один не ругается, а другой ругается, то ничего не получится. Правда? Поэтому кто-то должен уступить. Тот, кто уступает, он как вода действует, смиренная. И тогда гнев гаснет. Если я чувствую, что во мне накипает гнев, нужно уйти, устраниться. То есть если вы чувствуете, когда вас сближается, возникает взрыв, нужно дистанцию мира. Иногда нужно отстраниться, выйти на улицу. Но на самом деле нужна духовная практика, медитация. Правильная практика духовная. И когда все это очистится, трансформируется. Мужчина и женщина, они всегда друг с другом дерутся из-за того, что они накапливают долги. Понимаете, как они накапливают долги? Они пытаются удовлетворять друг другу чувства. Так? Они для этого встречаются. Они хотят обнимать друг друга, целовать друг друга, как бы вот. Здесь процесс такой. И они вот, и потом требуют друг от друга. Я хочу, чтобы женщина надеется, что мужчина исполнит все ее желания. У нее есть такая идея. Поэтому она ищет такого, кто бы вот ей все желания исполнил. Но он может не обладать такой способностью. И он тоже ждет, что она будет определенным образом себя вести. Но так как это два эгоиста, у них обоих эгоистичные желания, то они будут обязательно злиться друг на друга. Из-за того, что они противоположности. Это два противоположных, как свет и тень. Они не противоположны, потом они притягиваются друг к другу, но еще дерутся время от времени за камы. Это как гроза. После грозы дышится легче. Если они друг друга не убьют, то это ненормальное явление. То есть нам как бы разрядку дает. Они не должны оскорблять друг друга. Но вот иногда они гневаться будут всегда друг на друга из-за того, что у них близкие отношения. И из-за того, что отношения, которые требуют что-то. Не на отдачу. Если кто-то из них настроится как святой, на отдачу, это означает смирение. Это значит, что он вообще не ждет свой адрес. Ну попробуйте такого человека найти, как пример привести. Он не ждет свой адрес вообще. Но только хочет дарить все, как солнце. Оно не ждет взамен, а светит и все на всех. То с таким человеком он может ужиться с кем угодно. Он становится дорог всем, все дороги ему становятся. Но когда мужчина и женщина, это обязательно там гуна страсти, они обязательно что-то ожидают. Вот это ожидание приводит к гневу. Потому что не исполняются ожидания. И позже, когда они повзрослеют, помудреют, они научатся искать компромисс. И тогда появятся две хорошие половинки. Мой учитель говорит, два камушка, если притирать, появятся две хорошие половинки.
5: 75 лет,
0: да? Да. И они говорят, как здорово, как хорошо они прожили. Они вспоминают и говорят, как здорово мы жили, как здорово мы все-таки не убежали друг от друга, мы столько вместе выстроили, мы такие ценные отношения станут. Они станут мудрецами. И к ним будут приходить с вопросами люди, молодежь.
5: Точно.
0: А если нет, они... Есть же такие примеры. Например...
5: А если вот так случилось, как вы описываете, и они умирали, как бы в следующей жизни они помнят, что вот они достигли уже такого уровня, и уже их отношения уже будут в начале никакой не страсти.
0: Если,
5: возможно.
0: Если эти люди очень интенсивно духовно практиковали духовную жизнь, они вообще могут не родиться в этом мире. Либо они родятся на высоких планетах и вместе будут в одном теле. Знаете вот эту историю, что есть две половинки? То есть иногда может быть такое тело, где две души в единстве находятся, но это на высоких других измерениях. Либо они рождаются на этой же планете, но снова друг друга встречают. То есть такую любовь нужно заслужить. Если мы ее не заслужили, как бы мы о ней не мечтали, будет не так. Либо будут нас любить, но мы не будем любить, либо будем мы любить, но нас не будут любить. И кто-то должен будет с собой жертвовать и выбор делать. То есть, потому что приходят люди с покорёженной такой кармой, и поэтому все не ладится. Потому что в прошлом карма из прошлого тянется. А то, что сейчас мы делаем, мы ее как бы корректируем, но это на будущее. Если сейчас мы изменим ситуацию, то в будущем будет лучше. Но то, что проявлено, прарабдха карма, ее уже не поменяешь. Так что в следующей жизни они лучше будут, да, они вместе снова могут быть, снова.
5: Да, но у них есть шанс уже не до 75 ждать,
0: да,
5: а они уже...
0: Они сразу станут, они сразу займутся, да? Знаете, чем?
5: Чем?
0: Есть такие люди, у которых мужское и женское начало внутри в равновесии находится. Знаете, какие они становятся? Допустим, в мужчине есть женское начало и мужское в равновесии. Тогда ему вообще не нужна женщина. Он не ищет в женщине прибежище. И женщина, если в ней равновесие мужское и женское, она ей не нужен мужчина. Поэтому если два таких человека встречаются, то они вместе живут уже не как мужчина и женщина, а как две души. И их цель — союз не друг с другом, йога не друг с другом, а йога со сверхдушой. Они идут к Богу вместе. Такие два человека идут вместе к Богу. Это очень высокие отношения.
5: Ну а в детях они, извините, нуждаются?
0: Если у них придут дети, то это придет аватар. Придет аватар. Вы слышали, видели фильм «Аватар»? Это не имеет к этому никакого отношения. Аватар — это другое. Аватар — это нисхождение свыше, когда, например, такой ребенок наделяется особой силой по умолчанию. Если хотите, завтра книгу вам покажу. Про взаимоотношения двух таких людей. Это древняя история, она не в этом, в югу была, а в прошлой юге, в прошлой цивилизации. Про любовь одного йога, одной женщины такой.
7: Вы прослушали лекцию Артема Леонова, ученика Александра Хакимова, лектора и ученого, изучающего ведическое знание и глубоко занимающегося духовной практикой.

0: соответствии с этой зависимой позицией женщины, которая с женского начала, да, женской природы, и наоборот, ответственности мужского начала, интересный такой вывод можно сделать, что по сути женщина, которая является заказчиком, и когда она иногда возмущается, какие-то претензии предъявляет, для нее это естественно в какой-то мере. Потому что ей от природы нужно защищать детей, ей нужно как бы заботиться о семейном очаге. И какая-то претензия, идущая от женщины, какое-то, может быть, даже ну, требование, но не такое, вот я сейчас объясню. Это естественно для нее. Тогда, когда, наоборот, мужчине, для мужчины впадать вот в претензии, в какие-то обиды, это неестественно, это противоестественно. Против мужского принципа. То есть мужчина независимый, целостный сам по себе. То есть и он, так как он несет ответственность, то он, что бы ни происходило, он не перекладывает вину на кого-то другого. Поэтому вот этот принцип претензии – это перекладывание вины, да, на кого-то. То есть женщина, она хочет найти что-то, какую-то зацепку. Тогда как мужчина, он принимает ответственность всегда на себя. И он понимает, что я... Это от меня зависит, я буду это делать. Но здесь интересный нюанс, что настоящий мужчина, я выписал, буквально цитирую, не должен предъявлять претензии женщины и не должен с ней спорить. От нее, от женщины поступает этот заказ, да, вот этот социальный заказ. Мне нужен дом, мне нужны хорошие дети, мне нужны деньги, мне нужны красивые одежды, духи, украшения, куршавель, ну как минимум Сочи там, и так далее. То есть мужчина принимает эти заказы, Дивноморск, Кучугур. Но смотрите, но у женщины должно быть понимание, что исполнение всех этих вещей зависит от его доброй воли. И она обращается вот именно к этой доброй воле мужчины. То есть она говорит: дорогой, если ты хочешь, если ты можешь, это было бы неплохо. Ну, то есть как бы она так мягко и смиренно это говорит. И как вы думаете, мужчина вдохновится? Да даже если они все время в Дивноморск ездили, они через несколько лет в Куршавель поедут. Гарантию даю. Но если она это скажет как-то не так с претензией, то Дивноморска больше не будет. Да. Будет один раз в месяц там.
1: Горячий ключ.
0: Будет либо горячий ключ, либо Азовское море, там, знаете, там, Тимутаракань или как там называется, Тамань, да? Тамань. Нет, там тоже хорошие места, но я просто говорю, да, такой момент, что... Иначе говоря, что женщина должна понять, что она не должна покушаться вот на эту свободную, независимую волю мужчины. Потому что вот сознательное, творческое, независимое начало подразумевает, что я свободен, и я должен выбор совершить. Именно поэтому, опять-таки, если к детям, то детей обучают, давая им право выбора. Дорогой, либо так, это твой выбор, это твоя ответственность. То есть никогда не должно быть готовой жесткой схемы, только вот так и все. Тогда, то есть нарушается принцип мужского начала и подмена происходит.

Итак, я хочу вас спросить, а какой результат незнания, или мы говорим невежество? Какой результат невежества? Страдания. А какой результат знания? Счастье. Простой пример. У вас заболел живот, да? Ну, что-то в животе заболело. Вы не знаете, что, правильно, как правило? Не знаете, что-то болит. Что вы делаете? Страдаете. Вы приходите на площадку к соседке, тете Вале, и говорите: тетя Валя, что-то живот болит. Она говорит: о, я уже давно выписываю газету «Здоровый образ жизни». Там написано 1001 рецепт, как лечить живот. Я завариваю лучшие мухоморы. Специально в полнолуние выхожу в лес на особой полянке, перевернувшись 3 раза через голову, я собираюсь в мухоморы, настаиваю. Вот, как помните у Филатова, скушай заячий помет, он ядреный, он проймет. Говорят, полезнее меду, хоть по вкусу и не мед. Понимаете, да? И она говорит: о, все, и вы пьете этот мухоморчик, а что-то живот как-то не проходит. Как помните про это, про раненого лося, да, которого ранили, он говорит такой, пьет воду. Я все пью и пью, а мне все хуже и хуже. Вот в этом смысле. Ну, вы думаете, ну ладно, что-то бабушка как-то не угадала с мухоморами. Приходите к дяде Васе. Дядя Вася говорит: да без вопросов. 200 грамм водки на голодный желудок все лечит. Все дезинфицирует внутри. У тебя же микробы там просто. Всем известно, что болезнь, причина болезни – это микробы, вирусы, правильно? И вы начинаете с дяди Васи по утрам микстуру-то принимать. Что происходит? Опять ситуация с лосем, да. По вашим действиям вы можете понять, вы практикуете знание или невежество. Критерий есть очень простой. Знание ведет к счастью, к освобождению от страданий. Если освобождение от страданий не происходит, значит, вы практикуете невежество, незнание, информацию. Информация всегда разрушает. Может множество быть методик. Например, граната является хорошей методикой разрушения. Если дать ее неквалифицированной личности, обезьяне, обезьяна станет самой сильной обезьяной на свете, среди других обезьян. Но на сколько? На 4 секунды. 4 секунды, пока выдернула чеку, граната не взорвалась, она самая сильная обезьяна. После чего происходит что? Методика сама разрушает эту обезьяну. Правильно? Если мы практикуем методики и не понимаем, как трансформировать информацию в знания, эти методики разрушают нас же самих. Поэтому происходит, когда люди занимаются йогой или каким-то практикуют какое-то знание, когда они это делают, не знают, как трансформировать информацию в знание, всем говорят: вот делайте так, вот делайте так, вот такие позы. Вы начинаете практиковать, а после у вас обнаруживают очень-очень много заболеваний. Вы знаете, что в 80-е годы был бум, когда в Америке, там, в 70-80-е годы, в Америке люди приходили к врачам массово. Они в 60-е, в 70-е начинали заниматься йогой. И после этого приходили с серьезными искривлениями позвоночника, с разрушением иммунной системы, с разрушением костной системы. Потому что они практиковали информацию. Они не практиковали знания. Я вас убедил, что это очень важно понять, как информацию трансформировать в знания. Убедил? Убедил?

0: generation and future. The future needed more than any man now can understand.
1: Вашему вниманию фрагмент лекции писателя, философа, психолога и путешественника, широко известного в России и за рубежом, Вячеслава Рузова.
2: С вопросов, как обычно. Мы начинаем с вопросов. Пожалуйста, по лекциям, по прошедшим.
3: Вопрос такой. Что такое слон? Надо ли не обращать вообще внимание или думать о них, не толковать их, или обращать внимание, то, что если я вдруг, скажем, мне бывает случай, я просыпаюсь и очень долго себя чувствую, потом довольно жутко сна, или опять-таки что-то очень хорошее, но я моментом забываю, где-то горе, что-то. Ну, как так хорошо было.
2: Сновидение – это состояние безумия. Когда я, в общем-то, нахожусь в некоторой иллюзии и не могу даже понять, что я нахожусь в иллюзии. Поэтому есть разные формы сна, и, в общем-то, нам кажется, что сон – это только когда вот я лег, укрылся одеялом, начал спокойно и ровно дышать, легко похрапывая. Нет, также, когда я бегаю по городу, в общем, но ничего не понимаю, зачем я это делаю, это также сон. Поэтому есть разные состояния, в общем-то, отключения сознания. Мы можем быть в отключенном сознании, в общем-то, и в так называемом бодрствующем состоянии. Но в действительности это тоже сон, тоже некоторое состояние сна. Поэтому есть состояние пробуждения. Пробуждение, когда я начинаю осознавать, что я делаю, зачем я делаю, куда я иду, что, собственно говоря, меня ожидает. Поэтому до состояния вот этого пробуждения, реального, в общем-то, психологического состояния, все это, а все остальные, в общем-то, состояния сознания – это разные формы сна. Просто они переходят из одной в другую. И, конечно же, в общем-то, в них нет большого смысла. В них нет большого смысла. В общем-то, трактаты не рекомендуют особенно на этом концентрироваться, потому что информацию мы должны получать из трактатов и из хорошего общения. То есть не стоит излишне прибегать к интуиции, так как достаточно много есть мудрого общения. То есть интуиция нужна тогда, когда нет никакого общения. Например, вы попали в лес и забыли компас, и мох растет со всех сторон на дереве. И вы абсолютно не помните, откуда вы пришли и зачем. Вот тогда, пожалуйста, пользуйтесь сколько хотите интуицией, заглядывайте в глаза белкам, пытайтесь поговорить с ежиками. То есть как-то, может быть, вам это поможет, да. Но если вы находитесь в обществе, есть множество старших, множество разумных, есть трактаты, есть мудрецы, всего есть, так сказать, много, то это уже называется самонаслаждение. То есть, когда я пользуюсь интуицией в обществе более разумных личностей, это называется фактически оскорблением. Поэтому и, в общем-то, в снах нет особой надобности, так как, конечно же, в общем-то, есть и система интерпретации сновидения, есть такая наука ведическая, свапна, шастра, в общем-то, свапна, чинтамани. Но она не несет в себе, в общем-то, решающую информацию. Никакой сон не даст вам решающую информацию. Решающая информация дана в законах. В законах кармы, в законах Бога, в общем-то. Это решающая информация. Все остальное лучше все-таки через беседу получать. Как вот мы вчера, да, вот выяснили, что на вопрос-ответ самый лучший способ все прояснить. А сидеть и разгадывать, почему мне приснилось, так сказать, репа или елка. Это, конечно, интересно, увлекательно, но это не поиск абсолютной истины. Это такое, в общем-то, самоизучение. Самоизучение вообще вредная наука, себя лучше не изучать особенно долго. От этого проблемы только одни начинаются. К шизофрении можно прийти. Поэтому, так сказать, с психикой лучше не играть, и излишняя концентрация на снах – это такие игры с психикой. Не нужно с ней играться, с ней и так проблемы с психикой. То есть информацию лучше получать проверенными способами, поговорив с разбирающейся личностью. То есть если нас мучает какой-то вопрос, не обязательно искать подсказки в каких-то эзотерических моментах. Не обязательно думать, какая у меня подергивается бровь, правая или левая. Не обязательно думать, какая у меня чешется ладонь, левая или правая. Не обязательно думать, с какой ноги встал и приснился мне что-то там важное или нет. Достаточно просто спросить. Поэтому, в общем-то, все, что пытается нас увести от вопросов и ответов, это все какая-то форма греха. То есть это пытается нам навязать самостоятельное понимание законов мира. Вчера мы выясняли, что это просто бесполезный путь. Самостоятельно пытаться понять мир. Просто времени не хватит на изучение всех этих законов. То есть как мы можем вообще проверить все эти законы? Реально нет времени. Поэтому, да, такая наука есть, да, такая система есть. В системе интерпретации снов есть свои законы. Но, в принципе, сама наука не имеет большого смысла. Это, скажем так, наука для девушек, желающих выйти замуж. Она, в общем-то, для них предназначена. Потому что, как правило, у девушки такой выбор стоит большой иногда. То есть там такой набор фотографий. И она не знает, что ей делать. И она пытается найти какие-то подсказки. Но это не для взрослого человека, который уже твердо стоит на ногах, имеет много хороших знакомств. У него уже все выборы сделаны, в общем-то, в жизни. То есть это, скажем так, больше несет в себе развлекательную нагрузку. Это наука. Угу. Еще вопросики?
4: Вы вчера рассказывали о том, насколько важно передавать знания, которые получены. А как в этом процессе избежать насилия и навязчивости?
2: Сама по себе передача знания – это добровольно-принудительная процедура. То есть человек должен добровольно согласиться это знание от вас принимать. Вы сегодня добровольно пришли? Слава Богу. Кого-то привели специально сюда силой, нет? Добровольно. Но если уж вы пришли, тогда будьте добры получить знание в полном объеме. Знаете, то есть, с одной стороны, есть добровольность, мы должны добровольно, так сказать, встретиться, но с другой стороны, знание необходимо проталкивать внутрь сознания, потому что у нас в ухе стоит некоторая психологическая серная пробка. То есть мы привыкли не слушать других. Это вот сегодняшняя привычка, так сказать, что мы так, в общем-то, воспринимаем других людей как нечто такое. Ходящее, говорящее, о чем говорящее и куда ходящее, непонятно. То есть мы не прислушиваемся к людям, у нас нет уважительного слушания. И мы привыкаем больше надеяться на некоторый свой менталитет, на свои идеи, на свои выводы. Поэтому, к сожалению, культуры слушания нету, стоит эта пробка реальная. И поэтому, слава Богу, есть звук. Звук – это, в общем-то, система, которая позволяет информацию прямо в сердце доставить. Никаким другим образом информацию в сердце не доставишь. Но звук способен прямо в сердце попасть. Но однако, так как звук – это сила некоторая, усилие реальное, децибелы, то необходимо для каждого человека какой-то свой уровень громкости. Свой уровень громкости. Поэтому вы это замечали, вы кому-то говорите что-то тихим голосом, и бесполезно, ноль эмоций. Он даже на вас не обращает внимания. Дома это так происходит, да? Вы говорите, иди помой за собой посуду. Ноль вообще эмоций. Тогда что вы делаете? Вы говорите, иди помой за собой посуду. Он говорит, что? Вы говорите, посуду, говорю, помой! А, так бы сразу и сказал. Ну, то есть, ну что делать? Что делать? То есть, а степень нашей, так сказать, зашоренности, а степень, так сказать, толщина пробки в ушах, она пробивается естественной какой-то, в общем-то, голосовой активностью. Конечно, она должна быть добрая, эта голосовая активность. То есть, громко не значит зло. Вот это нужно понять. Потому что в основном мы не правы тем, что говорим громко и зло. Нет, нужно говорить громко и добро. Громко и добро. Если мы говорим громко и добро, то это ушную серу пробивает, пробку пробивает, но не оскорбляет человека, не ранит его сердце. Поэтому информация доходит, сердце не закрывается. Если я говорю громко и зло, то вроде бы, так сказать, ухо я пробил, но сердце закрылось. Ой, сжалось в комок, съежилось. Страшно. И опять-таки, то есть в страхе опять нет понимания, потому что сердце уже закрылось. У нас в основном только ухо закрыто. Сердце – это у нас нараспашку. Мы все готовы, в общем-то, слушать. Любую ерунду. Сердце у нас как раз такое, уж слишком даже открытое. То есть мы не способны закрываться. Все зачем-то хотят чакры открывать. Закрывать надо чакры. Уж чакры куда открыты, спасу нет вообще. Особенно Муладхара из Саткистана. Еще только не открыто у человека. Он готов ко всему. Все готов принимать. На самом деле здоровье – это умение закрывать свои чакры вовремя. Началась гадость, закрыл, ушел, спасибо, не надо, ушел.
5: Не то, что, о, как интересно.
2: Какая интересная гадость. Как раз не с открытием чакр проблема, а с закрытием чакр проблема.
5: С закрытием.
2: Поэтому, если страх приходит, то сердечная чакра закрывается, информация не может попасть. Поэтому нужно говорить достаточно громко для определенной личности, но в то же время и не зло, чтобы сердце не закрылось. Если мы смогли это подобрать, вот эту комбинацию, то мы превращаемся в учителя. То есть, кто такой учитель? Да, он приходит и для соответствующего класса, но подбирает громкость речи, мягкость взгляда, линейку иногда в руки берет, так сказать, для понимания. Помню учителя математики, линейка была таким веским доводом каким-то. Папин ремень, помнит кто-то, нет? То есть есть какие-то внешние факторы, способствующие тому, чтобы звук легче проходил в сердце. Да. Мама говорила, ну, как хочешь, я папе все расскажу, да? Дело твое, как-то так. Есть, да, конечно, какие-то внешние факторы, но вот нужно это учитывать, что есть определенный напор в подаче информации. Есть напор, то есть нужно пробить невежество. Невежество – это стена. Невежество – это барьер. Невежество – то, что… Буквально невежество – это мое эго. Мое эго, мой эгоизм, когда я не хочу слушать других. То есть мой голос громче, мой внутренний голос громче, чем речь другого человека. Он мне говорит, пожалуйста, сделай то-то и все-то. А мой голос мне орет. Он мне мешает жить, как он мне надоел, сколько это может продолжаться. То есть мой голос внутри громче орет, чем тот человек, который со мной разговаривает. Поэтому, ну что делать, такова жизнь. Необходимо иногда подбирать разный уровень, в общем-то, громкости для определенной личности. Не всегда можно тихим голосом что-то объяснить, к сожалению. Поэтому это должно быть на определенном уровне, но не обидно. Это не должно быть зло. Зло – это уже оружие, говорится. Злой голос – это уже оружие. Говорится, злой речью можно ранить человека больнее, чем оружием, чем холодным оружием. Говорится, что от оружия, в общем-то, рана быстро заживает. Пару месяцев и зажила. Иногда даже быстрее. А вот злая речь может на всю жизнь оставить рану. Поэтому злая речь уже относится к оружию. Это уже, в общем-то, форма нападения с оружием. Поэтому так аккуратнее нужно со злой речью. То могут быть большие проблемы. Еще вопросики?
6: У меня вопрос связан с людьми, которые раскрыли уважение к старшим. Это уважение должно быть основано не только на уважении к возрасту, а на тому опыту, который человек получил, если это связь, например, власть.
2: Да, уважение носит разный характер. Это может быть уважение к возрасту, уважение к старшинству, уважение к количеству знаний, уважение к опыту. То есть в чем бы ни проявлялось какой-то перевес в этой личности, мы это уважаем. Поэтому если есть только какой-то один фактор, мы уважаем за этот один фактор. Если есть несколько, ну, это все равно будет уважение. Поэтому если какого-то одного из факторов нет, это не значит, что мы не проявляем уважение. Мы все равно его проявляем. То есть есть какое-то старшинство, значит, мы проявляем это. Уважительная концепция дает возможность мне как раз стать познающим. Мы говорили вчера, да, о полноценности проявления эмоций. Мы говорили о любви, да, что или любовь ко всем, или это не любовь. Это какая-то форма издевательства. Также и уважение. Либо я действительно уважаю, так сказать, либо я просто хитро уважительный, а значит неуважительный по своей природе. То есть я такой избирательно уважительный. Я создаю у себя внутри пару списков. Этих уважаю, этих нет. Никогда и ни за что. Такой черный список создаю. Вношу телефон абонента в черный список в своем телефоне. Он никогда до меня не дозвонится. Нет вариантов. Поэтому, конечно же, разумный человек ищет, за что можно уважать другую личность. Это есть, в общем-то, настроение культурного человека. Я ищу, за что можно уважать, потому что всегда есть за что уважать. Всегда есть за что. Потому что если мы найдем уважение, мы сможем общаться. Если мы не найдем уважение, общение просто невозможно. То есть общение начинается, когда появляется уважение. Вот это общение. Все остальное не общение. Все остальное – это какая-то форма войны. Все остальное – какая-то форма насилия. Поэтому, если я хочу действительно развиваться, я должен общаться. Если я должен общаться, если я хочу общаться, я должен искать мотивы для уважения. Если я настроен на поиск уважения, я превращаюсь в ученика. Шишья, ученик. То есть я способен получать благо от любого общения, с кем бы я ни общался. Поэтому, говорится, для хорошего ученика все в этом мире люди – учителя. Даже не только люди. Он учится даже у какой-то неживой, в общем-то, материи. Может понять, как это действует. То есть это настроение. Уважение – это некоторый фон. Это фон культурного человека. Он находится в этом настроении, уважительном настроении. Это просто его естественное состояние, естество. Это его природа. Это то, чего хотя бы, так сказать, должен достичь в себе культурный человек. Он должен естественно чувствовать уважение ко всему, что его окружает. Поэтому в культурной традиции ребенок, когда просыпается, он сначала выражает свое уважение. Он кланяется матери земле, потом кланяется матери, кланяется отцу. Выходит во двор, кланяется колодцу, кланяется солнцу, кланяется. То есть он выражает всему почтение, уважение. То есть его учат выражать уважение. Учат выражать уважение. Если вы на Востоке придете кому-нибудь в семью, то позовут всех детей. И скажут, поклонитесь дяденьке. Дяденька пришел. И все дети выходят. Ой, здравствуй, дяденька. Дети там, боже мой, маленькие. Их сразу учат. Пришел какой-то человек, нужно сразу с ним выйти, проявить уважение. За что проявить уважение? Это, в общем-то, даже немного не культурная традиция. За что? То есть дети не спрашивают, а за что этого дяденьку уважать? Просто их учат проявлять это уважение. И есть какое-то естественное старшинство. То есть уважение проявляется. Это некоторое... В общем-то, та энергия, которая дает возможность действительно принимать знания. Поэтому, если я проявляю уважение, это та, в общем-то, тот фундамент, та основа, на которой ложится знание. Поэтому человек, знающий, получающий знания, это по определению уважительный человек. По определению уважительный. Где-то я недавно лекцию читал, меня пригласили на какую-то аудиторию. Бывает, аудитория, в общем-то, не знает, кто ты. Так сказать, директор был доволен и пригласил меня, чтобы я для его аудитории прочитал лекцию. Я рассказывал, в общем-то, какие-то такие концептуальные вещи. Но на первом ряду сидели две девушки, видно было, что они, так сказать, не поняли, куда они попали. Но обычно люди сидят просто, так сказать, удивляются. Вот это да, как это я попал на философскую лекцию. У нас лекция о здоровье души. У нас лекция не о здоровье тела. Мы пытаемся вылечить свою душу, поэтому обычно это не пользуется большой популярностью. В общем-то, это такое эксклюзивное знание. А знание для эстетов философии. Поэтому радуйтесь, вы эстеты. Если вы можете это слушать 2 часа подряд, значит, вы философские эстеты. Фактически, значит, вы можете слушать все. Есть некоторый эстетизм философский. Не все на это способны, и не стоит расстраиваться по этому поводу. Но, видно, они не были к этому готовы. Они сидели, и каждый раз, то есть, что бы я ни сказал, они мне говорили, ну, еще что-нибудь скажи. Я говорю, что? Говорю, ну, еще теперь что-нибудь скажи. Ну, еще теперь что-нибудь скажи. Я думаю, вот интересно. Смогу я 2 часа вот проявлять уважение? Но не я сломался первый, первыми сломались те, кто за ними сидели. И так что-то им там очень понятно объяснили на каком-то народном санскрите, что так не стоит себя вести, а то можно и карму получить. Они успокоились. Поэтому, ну что делать, нет уважения, нет понимания. Поэтому даже самые, в общем-то, понятные вещи можно объяснять, самые серьезные вещи можно объяснять, можно на самые возвышенные темы говорить, нет уважения, все. Все бесполезно, не будет действовать, искусство не будет действовать. Даже если к искусству нет уважения, искусство не будет действовать. Сейчас можно увидеть, в театре люди приходят в трико и с пивом. Такой человек в театре, в трико и с пивом. Еще садится на первый ряд, причем так, смотрит театральную постановку. Жалко мне актеров, конечно. Как им играть в этой ситуации? Ну что делать? Таково наше время. Уважение уходит, к сожалению. Тем важнее его сохранять. Тем важнее его сохранять, что бы ни происходило. Кто-то должен быть носителем культуры. Это говорится подвиг. Быть носителем культуры – это подвиг, это подвижничество. подвижничество. Это не просто так, что я, так сказать, что-то из себя корчу, что я пытаюсь как-то следовать чему-то. Это подвижничество, это подвиг. Это даже невозможно оценить. То есть, в общем-то, поколения никогда не оценивают своих подвижников. Знаете, есть такая поговорочка: нет пророка в своем отечестве. Поэтому вас никогда не оценят в семье, не оценят на работе, не оценят соседи, пока вы живы. Но когда подвижник уходит, его начинают оценивать. Его начинают оценивать. Однажды у нас был центр один философский. И время было тяжелое. Он был на 5-м этаже пятиэтажки такой хрущевки. И, то есть, люди приходили на лекции, все были немножко сумасшедшие, так сказать, вели себя, может быть, немножко философски, излишне умно. И соседи все ругались, немножечко переживали, что такое, надо все это прекратить. И это мы прекратили, переехали в другое место, да. На это место въехали алкоголики. Нас с такой радостью просили вернуться. Когда меня встречали, мне говорили: пожалуйста, мы вас не оценили. Приходите, читайте свои глупые лекции, нам непонятные, делайте, что хотите. Ну, пожалуйста, мы теперь все оценили, простите нас, поменяйтесь назад. И говорю: все, судьба изменилась. То есть подвижников не оценивают, пока они живы, к сожалению. Поэтому добро пожаловать в мир подвижников. При жизни подвижники не оцениваются. Подвижники оцениваются после. Но это не умаляет их достоинства. Они делают свое дело, они сохраняют надежду. Они сохраняют, они дают пример. Говорится, даже не столько в знании, а сохраняется культура, не столько в книгах, сколько в живых примерах. На санскрите такая личность называется ачарья, ачара, тот, кто показывает пример своим поведением. Поэтому, если мы способны показывать пример, нет лучшей помощи, говорится, вообще для своей семьи, для своего города, для своей страны. Даже для целого мира нет лучшей помощи, чем человек, показывающий пример своим поведением, сохраняющие действительно высококультурные нормы поведения. Потому что берут пример именно с того, кто как-то себя ведет героическим образом. Сейчас с кого берут пример? С каких-то подозрительных героев. Сейчас герой Человек-паук. Подозрительный такой герой немножко. То есть, ну, понятно, там кого-то спасают. Спасают. Но как его пример-то на жизни применить? Как в жизни-то так поступить? Не поступишь никак, что? А куда нужно плюнуть, чтобы кого-то спасти? Как я это сделаю реально? То есть нам необходимы реальные примеры. Все эти голливудские примеры, как это повторить? То есть они все время как-то мир спасают, но как я этим образом спасу мир? То есть это не реальные примеры. В примере должна быть реальность. Это должно быть, так сказать, на уровне бытия.

Интересный путь, достойный путь, действительно благородный путь. Угу. Еще какой-то вопрос может есть? Если он шахтер, то он завидует другим шахтерам. Он просто не хочет ничего делать, тунеядец. Он завидует другим шахтерам, но сам не хочет быть шахтером, тунеядец. Вот именно так я и комментировал вчера. То есть я и говорю, что в чем наша лень проявляется? Я понимаю, в принципе, в чем моя природа. Но я не верю, что она вот такая. Мне хочется думать, что моя природа, это, так сказать, быть богатым и ничего не делать. Но это не моя природа. Моя природа что-то делать каким-то определенным образом. Я не хочу в ней признаваться, она мне неудобна. Мне неудобна эта природа. То есть мне не хочется, так сказать, действовать по своей природе. Меня раздражает моя собственная природа. Нам хочется быть лучше, чем мы есть на самом деле. И это называется гордость. Гордость. Я гордый. Я не буду сам делать то, что мне положено делать. Я хочу, чтобы кто-то другой этим занимался. В этом, в общем-то, и проблема. Проблема не в том, чтобы действовать по своей природе. Проблема в том, что меня не устраивает моя природа. Меня не устраивает. Я готов с этим даже бороться. К сожалению, сейчас такая культура. То есть нет династии. Это приходит от того, что, в общем-то, разрушается наследственность. А дети не идут по стопам своих родителей. Никто не работает долго на одном месте. Никто не становится профессионалом, поэтому династии разрушаются. И, соответственно, нет этой культуры продолжать дело, которое мне дано, в общем-то, по моей природе. Мы не просто так, в общем-то, рождаемся вместе. У нас есть вот эта взаимосвязь. Но мы стали гордыми. Поэтому мы говорим, папа с мамой пусть занимаются чем хотят, у меня своя жизнь. Поэтому династии разрушаются, соответственно, нет профессионалов. Потому что только в династийной системе могут быть профессионалы. Если династии нет, чрезвычайно трудно стать профессионалом. Чрезвычайно трудно. В законах кармы говорится, что человек становится профессионалом на третью жизнь. На третью жизнь. То есть невозможно с первой жизни стать профессионалом, если я ее только начал. Поэтому, скажем так, грубо, в первой жизни мне просто нравится музыка. Но, так сказать, к сожалению, я где-то спал в лесу, и стадо медведей пробежало по моим ушам. Поэтому я ничего не понимаю. Просто мне нравится музыка. Итак, мне нравится музыка всю мою жизнь. На следующую жизнь, когда я рождаюсь, у меня уже появляется слух какой-то. И меня отдают, так сказать, в церковно-приходскую школу. Я занимаюсь 3 года на классе баяна. И пою в хоре. Степь да степь кругом, еще что-то. То есть как-то я к этому приобщаюсь. И потом, так сказать... На свадьбах я подыгрываю на гармошке. И так я занимаюсь этим всю жизнь. И на третью жизнь я уже рождаюсь в семье музыкантов. На фортепиано прямо там. На рояле уже рождаюсь. Или за кулисами где-то рождаюсь прямо на концерте. Уже прямо в семье музыкантов. И мои родители уже музыканты. И все мое окружение музыканты. И все, что я с самого детства слышу, это музыка. Я к ней привыкаю. И поэтому становлюсь профессионалом. На третью жизнь только становлюсь. Так описывается в законах кармы. Соответственно, если династии нет, если все это разрушается с самого начала, то нет профессионалов. То есть мы все время с первой жизни все начинаем. Все время начинаем все с первой жизни, поэтому нет вот этой прирожденности. Нету этой действительно высокопрофессиональной интуиции, потому что, как мы сегодня говорили об интуиции, да? И обычно интуиция, она воспринимается как нечто неосознанное. В действительности это не так. В действительности интуиция – это стадия профессионализма. Когда я много-много лет занимаюсь чем-то профессионально, я начинаю понимать в действительности, как сделать лучше. Я начинаю это видеть, как сделать лучше. То есть интуиция – это профессиональное видение. Это когда мне не нужно каких-то доказательств, мне не нужно никаких формул. Я просто начинаю это видеть.
видеть. То есть это никакое не подсознательное такое необъяснимое чутье, это реальная стадия профессионализма.

0: профессионализма, реальная стадия профессионализма. Я начинаю это видеть. Знаете, как врач видит, что к нему в кабинет входит человек, он сразу видит человек с больной печенью. Говорится, хороший врач должен по стуку в дверь понять, чем болеет этот человек. Если это действительно профессионал. Как астролог могу сказать, вот когда ко мне в дверь звонят, то я могу понять примерно, какая проблема этого человека, о чем он будет говорить. Люди с разными проблемами по-разному звонят ко мне в дверь. Если вы этим занимаетесь много лет, вы это начнете видеть. Профессионалы наверняка есть в зале, и вы видите все эти тонкости. Вы видите, в общем-то, свою профессию вы видите насквозь. Факт? Так? Так. Вы видите все это. Как повар, он сразу видит муку, он понимает, это такая-то клейковина, это такая-то. Ну попробуй, я слово-то клейковина узнал первый раз 5 лет назад. Что у муки есть клейковина. Он ее видит, говорит, не та, из этой не приготовишь, нельзя. Все, то есть, однажды я встретил одного друга, он профессиональный такой, технолог, он мне целый день рассказывал, как хлеб приготовить. У меня волосы дыбом стояли оставшиеся. Как, оказывается, хлеб сложно приготовить. Это когда там... А блины печешь, ладно, понятно. И то нужна технология. А когда большая партия, на большую сумму денег, как важно все это правильно подобрать, вода, клейковина, там все на свете. Действительно, профессионализм, как это все в действительности, должно быть на уровне вот этого профессиональной интуиции, профессионального вот этого видения ситуации. Все это развивается не за неделю, не за год. Даже не за 10 лет. Говорится, первичная профессиональная интуиция приходит через 21 год профессиональной деятельности. Кто у нас сейчас 21 год на одном рабочем месте сидит? Это уже монстры. Им уже можно медаль давать за боевые заслуги на рабочем месте. Это уже редкость. Сейчас все сразу же перебегают с места на место. При первых же трудностях. То есть человек работает, и он постоянно ищет другое место работы. Постоянно. Он уже работает, и он все равно ищет другое место работы. На всякий случай. На всякий случай. Поэтому нет вот этой, в общем-то, концепции, династии. Поэтому, к сожалению, мы находимся в мире, где все немножечко непрофессионально. Повара немножечко непрофессиональны. Можно отравиться. Врачи немножечко непрофессиональны, могут залечить до смерти. Но водители немножко непрофессиональны, могут на встречную полосу играючи выехать. Все немножко непрофессиональны. Немножко. Поэтому жизнь такая немножечко опасная. Поэтому мы все время напряжены. Мы просто чувствуем, что все немножко непрофессионально. Все немножко непрофессионально, как-то опасно все немножко. Нужно перепроверять. Перепроверять за каждым. Конечно, будет какое-то депрессивное состояние. Ну что делать, такова реальность.
1: Угу. Да. Вопрос по эксперте отрасли. У меня одно занятие, которое я тянусь, а другое, которое мне жизнь просто вот ситуации, которая заставляет заняться.
0: Угу. Да. Да.
1: И вот есть теперь, как я работаю, то, что я как бы не хотела, но сейчас начинаю уже смириться после 10 лет. Получается, что я делаю и то, и то.
0: Угу. Если вы что-то делаете долго, это ваша природа. Хочется. Нам хочется не работать вообще. Нам много чего хочется, но есть реальная наша природа, и природа нас заставляет так действовать. Поэтому если вы можете какое-то количество времени что-то делать, это ваша природа. Это просто ваша природа. Если я могу что-то делать, это моя природа. Просто, как я говорил, я не хочу с этим согласиться. Мне хочется чего-то другого, более приятного, более легкого, более интересного. Но мне уже жизнь дала мою природу, я могу это делать. Я просто не хочу это принять. То есть я не принимаю то, что у меня есть. Но так же в семье происходит. То есть мы сами себе выбрали партнера, сами пошли, так сказать, зарегистрировались. Сами были рады, и потом всю жизнь не можем поверить, что это действительно мой партнер.
1: Тогда отказаться не понимаю,
0: зачем отказываться? Делайте все, что вы хотите. Мы же не можем все делать одновременно. Поэтому вот судьба вам уже дала какую-то деятельность, вы ее можете делать 10 лет. Это ваша природа, ваше родное. Занимайтесь то, что хотите еще, делайте еще, какая проблема. Есть для этого суббота, воскресенье?
1: Каждый день.
0: Каждый день вечером можете делать перед сном по 5 минут. У меня тоже есть нелюбимое дело, я музыкант. Но я не хожу с гитарой, не пою на лекции. Я могу спеть, если хотите. Я профессиональный музыкант. Да, я могу сейчас тут все вытащить, пожалуйста. Но я делаю это дома, у меня есть время какое-то, я себе отвожу, пожалуйста, душу, какая проблема. Жизнь мне дает другое задание, то есть я вот, пожалуйста, должен лекции читать, это мое задание. Я бы, конечно, с радостью, может быть, дома и сидел, умузицировал, чем занимался всю жизнь, в общем-то, какая проблема. Но жизнь дает нам реальные задачи, и мы пробуем эти задачи выполнять, и если у нас получается это выполнять, мы не должны от них отказываться. Это наша природа, она разнообразна, поэтому у нас есть, в общем-то, разные дела, которые мы можем делать. Просто в них есть разная важность. Поэтому то, что мне жизнь дает, как моя основная деятельность, я должен также радостно принимать, как и то, что мне дается, как, в общем-то, моя вторичная деятельность, как мое хобби. Поэтому есть работа, есть хобби, в общем-то. И мы должны понять, что, в общем-то, это само понимание успешности. Сейчас я расскажу об успешности, чтобы эту тему понять. Успешность – это некоторое особое состояние сознания, но все время кажется, что мы неуспешны, что если как-то по-другому повернуть, тогда будет здорово, а сейчас как-то все неправильно. Ну, это не всегда так. Вот это состояние успешности не имеет отношения, в общем-то, к какой-то форме игры, то есть невозможно сыграть в состоянии сознания, невозможно как-то напрячься и стать счастливым, невозможно напрячься и стать успешным. Сейчас на современной психологии нас пытаются обмануть. Говорят, ты просто представляй себе, что ты уже миллиардер и станешь миллиардером. Да все себе представляют, что они миллиардеры. Все, так сказать, всем снится, что они раз и все, стали богатыми. Нет, немножко не так все. То есть это должно быть естественное состояние, не 8 часов, пока я работаю, пытаюсь стать успешным. Но должно быть 7 дней в неделю, 24 часа в сутки. То есть особое состояние сознания. А значит, это состояние сознания должно быть естественным уровнем моего развития. Успешность – это естественный уровень моего развития, такое состояние довольности. Я доволен тем, что мне посылает судьба. Мы должны понять, что, в общем-то, мы все равно вынуждены это получить. Есть только два состояния. Я доволен тем, что я получил, и я недоволен тем, что я получил. То есть, как человек приходит получать зарплату, да? У него там, так сказать, ведомость закрыта, часы прописаны, зарплата. Столько-то, $100 зарплата. И может быть всего два состояния. Либо я доволен этой зарплатой, либо недоволен. Она все равно от этого не изменится. Так в ком причина-то страданий? В зарплате или во мне? Основная причина – это я. То есть состояние сознания не сымитируешь, его не создашь через напряженные усилия, его не сыграешь, как в театре. Или я работаю над этим всю свою жизнь, или я просто играю в некоторую эзотерическую игру, как стать счастливым. Надо просто все время улыбаться. Есть такое понятие, что, так сказать, человек просветлился, ходит, все время улыбается. Чего ты улыбаешься все время? Зачем ты улыбаешься? В жизни есть реальные задачи, не надо все время улыбаться. Но человек думает, что чтобы сыграть просветленного, надо все время улыбаться. Буду улыбаться, буду думать, что я просветленный. Это не так. Умные люди знают. Смех без причины, да, подозрительно это все. Сознание не терпит двуличия, надо стать естественно успешным. То есть сознание должно быть естественно здоровым. А это значит, что в каждую секунду времени я должен понимать, в каком состоянии находится мое сознание. Что я из себя представляю вообще? Что я из себя представляю? Кто я такой? Абсолютно не важно, каким там стилем управления я обладаю, кем я работаю, на какой работе, что я делаю, каким бизнесом я занимаюсь. Важно только одно, контролирую я свое сознание или нет. Контролирующий я или нет. То есть могу ли я в действительности понимать, что я из себя представляю, что я сейчас делаю. Поэтому истинная успешность, когда я начинаю чувствовать удовлетворение, это успешность в контроле своего сознания. Именно этому учат детей, в общем-то, именно это процесс воспитания. Нужно научить ребенка контролировать себя. Стой спокойно, да? Не ковыряйся в носу, смотри сюда. То есть мы пытаемся научить его контролировать себя. То есть человек может быть успешным по всем направлениям. Он может быть сильным, умным, начитанным, с огромным IQ, там, прямо, с большими связями. У него даже может быть какой-то запас первичного капитала. Но если он не контролирует свое сознание, он не только не добьется успеха, он еще и потеряет все, что имеет. Он будет в постоянном депрессивном состоянии. Вот это отсутствие контроля сознания проявляется в форме одного яркого явления, которое называется жадность. Жадность – это признак того, что я полностью себя не контролирую. Жадность – это активность в неудовлетворении. Это неудовлетворенная активность. А есть также простота. Простота – это активность, состояние удовлетворения. То есть какой я, простой или жадный? Есть простота, а есть жадность. И в том и другом случае я активен. Только в жадности я всегда недоволен тем, что у меня есть. Что бы у меня ни было, я всегда недоволен. Вот это состояние жадности. А в простоте я всегда удовлетворен тем результатом, который посылает мне судьба. Послала мне судьба эту работу, я ее люблю. Послала мне судьба этого партнера, я его люблю. Послала мне судьба эту страну, я ее люблю. Послала мне судьба этот свитер, я его люблю. Послала мне судьба этот микрофон, я люблю этот микрофон. Понимаете? А что я могу сделать? Орать, дайте мне другой микрофон, дайте мне другую страну, дайте мне другой свитер, дайте мне другую жену, дайте мне все. Что я могу сделать? Я могу только это или любить, или страшно злиться. Вот и все. Это мое решение. Мое решение. Если я действительно не могу ничего изменить в этом плане. Если могу изменить, пожалуйста, ну можно попробовать, какая проблема. Если не могу, то вот выбор – это уже моего состояния. Я выбираю свое состояние сам. То есть и тот, и другой на вид действуют абсолютно одинаково. Но один постепенно увеличивает свою успешность, свою удовлетворенность, а другой все время ее, так сказать, теряет. Он все время, он становится все более и более грустным, все более и более депрессивным. Поэтому, скажем так, энергия успеха, вот этой успешности, понимание, что я действительно достойно живу, понимание, что я правильно живу, находится в такой, в активной удовлетворенности. То есть я действую, но я доволен результатом, каким бы он ни был. Я действую. То есть я готов принять любой результат, каким бы он ни был. Вот это состояние активной удовлетворенности называется непривязанностью к результату. Есть такой термин философский. Непривязанность к результату. Это значит, что человек с простым сознанием достигает результата, но не считает, что этот результат является плодом только его усилий, что это только мой плод, что только я этого достиг. Он понимает, что это совместный продукт всех тех, кто меня окружает. Это не просто я один действую. Родные мне готовили пищу, убирали дом, гладили одежду, просто терпели мое присутствие, друзья поддерживали меня добрым словом, сотрудники старались мне не мешать. Конечно же, Бог дал мне свое добро на то, чтобы все это было получено. Это есть контроль сознания. То есть я понимаю, что я не один действующий. Не один. И если я контролирую свое сознание, я становлюсь успешным. Жадный человек, получив результат, считает, что, несмотря на происки врагов, он благодаря своей изворотливости и хитрости все-таки смог добиться нужного результата. Это полное отсутствие контроля сознания. Полное отсутствие. А значит, и состояние успешности постепенно растворяется, исчезает. Конечно, мы можем на основе жадности достичь успеха, конечно, да. Но удержать его мы не сможем. Если успех достигнут на основе жадности, это временный успех, он растворяется. Ведь он как песок сквозь пальцы высыпается. Невозможно песок удержать в руке, высыпается. Не донесешь. Высыпаются. Поэтому жадность – это, говорится, запах скорого поражения. Так пахнет поражение жадностью. Жадностью пахнет поражение. А простота вызывает возвышение сознания, что является первичным успехом. Является первичным успехом. Сейчас кризис, сейчас проверяется жадность. Кризис всегда – это проверка на жадность. Что такое жадность? Это нежелание принять любой результат. Вот сейчас пришла проверка. Пришел любой результат. Поэтому люди простые, все счастливы. Простые люди, все счастливы. Какой? Они даже не понимают, какой кризис, где кризис. Ну, сейчас такой результат. Была работа, сейчас нет работы. Ну, бывает. Очень хорошо. Говорится, а когда нет работы, это называется на состоянии ученичества. Это называется студент. Нужно просто идти учиться. Потому что студент – это человек, у которого ничего нет. Что есть у студента? Ничего нет. Жилья нет, денег нет, еды нет, ничего нет. Были студентами? Хоть что-нибудь было? Ничего не было. Вот, Поэтому говорится, если пришел внешний кризис, то есть нету работы, нету денег, нету жилья, значит ты студент. Просто учись и все. То есть это время, которое можно потратить на обучение. Поэтому люди простые, просто все пошли учиться, все довольные, счастливые. Опять студент. Хорошие люди учатся без денег. Находите, где можно учиться без денег. Да. Если вы действительно хотите учиться, пожалуйста, поступите. Там, где можно без денег учиться. Есть такие места, слава Богу. Это хитрые а люди учатся за деньги. Потому что они не хотят учиться. А они покупают все. У меня есть знакомые студенты, которые ни на одном экзамене не были. Ни на одном не были. Они даже не помнят, где они учатся. Они даже произнести не могут это название. Если мы действительно хотим учиться, мы найдем, где учиться, как учиться, у кого учиться. Это тоже не так-то просто. Поступить тоже непросто. Это не тоже веселуха. А мы опять-таки пытаемся не учиться. Учиться, чтобы не учиться. Нет, тут тоже нужно найти, поступить, так сказать, работать, найти учителя. Это в разном возрасте разные системы обучения. Но это время обучения, говорится, если нет возможности действовать физически, это время обучения, значит, нужно действовать умственно. Вот и все. Это просто состояние студента, ничего нет. Это наше внутреннее состояние. И либо я готов это принять, либо я становлюсь просто вот убитым психологически. Думаю, все идет не по моему плану. Да ничего в этом мире по твоему плану вообще не идет. В принципе, ничего не идет. Просто есть периоды, а когда это видно, а есть периоды, когда этого не видно. Вот и все. Есть периоды, а когда я могу на это глаза закрыть, а есть периоды, когда не могу. Поэтому кризисы, говорится, очень полезны. Они выявляют вот эти пороки социума. Жадность, гордость, ненависть, вожделение, гнев. Все это выявляется, и все понимают, да, надо быть проще. А какая приходит главная идея? Нужно жить проще. Как-то мы стали так не просто жить, надо как-то попроще жить, попроще. Есть какие-то простые радости, погода, солнышко, ветер, возможность посидеть с кем-то, семечки пощелкать. Помните, есть такая народная забава? Знаете, не весь вечер у телевизора щелкать пультом, а выйти на улицу, поговорить с соседями, хотя бы узнать, как их зовут. Хотя бы узнать, как они выглядят. Есть ли вообще у меня соседи? Может, я уже один в этом доме остался? Хотя бы узнать, хотя бы что-то. То есть, а сложность это всегда выражается в отсутствии общения. Если я становлюсь сложным, у меня все меньше и меньше общения становится. Простота выражается в том, что я легок на общение. Поэтому, в общем-то, человек простой, он всегда благодарен сложностям, потому что он еще больше его очищает. Человек сложный, он не любит, в общем-то, сложности, он не любит трудности, потому что это выявляет его природу, и это его бесит. Меня бесит то, что теперь видно мою природу. Не трогайте мою природу. Нужно быстрее с этим справиться, чтобы опять было все хорошо. То есть хорошо, значит, не видно истину. Нет, поэтому мир добрый. Мир добрый. То есть ночью очень хорошо, грязь не видно, знаете? Поэтому, так сказать, люди иногда, так сказать, полумрак создают, чтобы не было видно, что полы грязные. В полумраке полы не грязные, посуда чистая, тараканов не видно. Но если полностью, так сказать, свет включить, оказывается, что все грязное, то, в общем-то. То есть свет выявляет проблемы. Поэтому на смену ночи всегда приходит день. Если человек что-то скрывал темнотой, то день для него это кризис. Понимаете? Для него солнце, так не включайте свет! Знаете, тут проблема детей, они все время свет тушат. И вечером приходят родители и свет включают первым делом. И все, у них сразу радость пропадает. То есть главная радость для детей, это чтобы родители ушли и свет выключить. Понимаете? И сразу все здорово. Невежество. Невежество. Так же и мы живем. То есть нам нужно, чтобы ничего видно не было. Поэтому есть шторы на окнах. Зачем вообще шторы на окнах? А зачем такие двери? Зачем? То есть мы закрываемся, мы прячемся от всех. Не хотим, чтобы нас видели. Хотим немножечко спрятать свою проблему. Поэтому мир добрый, он всегда высвечивает время от времени проблемы. Он дает возможность в этих проблемах пожить. Но когда проблем становится очень много, он высвечивает эти проблемы. Солнце встает, все становится видно. Поэтому в трактатах в трактатах говорится, что периоды трудностей – это самые лучшие периоды жизни. Потому что можно увидеть все свои проблемы, все свои заблуждения, все свои недопонимания. Можно полностью разобраться в себе. Говорится, это лучший период жизни. Если даже вы будете вспоминать свои трудные периоды жизни, то вы их будете вспоминать как самые счастливые. Помните, нет? Были трудные периоды. И они только и запоминаются, как действительно вот было вот по-настоящему трудно. Ух. Действительно, вот переживали. Это все от сознания зависит, как я воспринимаю мир. Поэтому сейчас сознание полностью перевернулось. Жадность, вот она, к сожалению, так действует на сознание. Полностью переворачивает наше восприятие. Поэтому, как мы выяснили, жадность – это запах скорого поражения. А простота вызывает возвышение сознания, что является первичным успехом. Поэтому в трактатах говорится, в общем-то, простая жизнь вызывает возвышение сознания. Возвышение сознания. Чем больше мы уходим от простой жизни, тем больше деградация нашего сознания. Мир этого не потерпит, судьба этого не потерпит. Она помогает. Говорит, хватит, достаточно. Надо как-то подумать на эту тему. Как бороться с жадностью? Для этого, конечно же, дана система благотворительности. Самая простая система. То есть я готов поделиться своим результатом. Когда я готов поделиться своим результатом? Когда я не считаю себя единственной причиной получения этого результата. Когда я понимаю, что я приложил усилия, конечно, да, но в конечном счете результат пришел, в общем-то, с разрешения сверху, от помощи со стороны. Когда не я один действующий. И тогда я с радостью, в общем-то, отдаю какие-то результаты своего труда другим, так как понимаю, что результаты даны мне не просто так. Результаты даются мне на осуществление особых целей, на осуществление своей миссии. И если результаты ко мне перестали приходить, значит, я миссию перестал осуществлять. Значит, я должен пойти учиться, чтобы вспомнить, какую миссию надо в жизни осуществлять. Понимаете причину вообще сложности? Мне даются результаты, мне даются плоды на действительно миссионерскую деятельность, на благое дело. Когда я перестаю благое дело совершать, все, плоды начинают забираться. Не даются. Иди учись. Поэтому так и любой результат, в принципе, изначально разрешен Богом, конечно же, сверху. То и тратить свои деньги нужно на возвышенные какие-то вещи. На возвышенные, на чистые, на одухотворенные цели. Мы забываем об этом, мир забывает об этом. Потом удивляется, откуда кризис. Оттуда. Факт. То есть нам не просто что-то дается. То есть в духовных трактатах говорится, что Бог не просто что-то дает, а уходит. Нет, он остается и смотрит, насколько разумно мы этим воспользуемся. И после этого делает свои выводы. Вот так мыслит культурный человек. Так мыслит. А не то, что мне дали, все, до свидания. Действую, как хочу. Нет. Когда мы что-то получаем, за нами наблюдают. Может, страшно немножко звучит? Но за нами наблюдают. Как мы этим воспользуемся? Чтобы сделать выводы, давать еще что-то или нет. Вот мир, к сожалению, стал неправильно пользоваться плодами. Поэтому плоды немножко заканчиваются. То есть, вот это вот пожертвование, какая-то жертва, то, что что-то отдаю, могу делиться. Это не только доказательство отсутствия корысти. Это не только доказательство отсутствия жадности. Это еще, в общем-то, и благодарность Богу за его заботу, что есть какая-то связь материального с духовным. Я вижу эту связь. Это культурная традиция, видеть связь материи и духа. Никак без этого невозможно. И причем, чем выше человек продвигается по лестнице своего успеха, тем большее значение имеет его способность контролировать свое сознание. То есть для того, чтобы работать дворником, может, и не требуется большого контроля ума. Но даже на этой работе долго не задержишься, если не будешь себя контролировать. На любой деятельности необходим контроль сознания. То есть пьяный, опаздывающий на работу, дворник, но забывающий все время, где его метла, матерящийся, оскорбляющий директора. Вряд ли такой дворник долго задержится на своей работе. Это основа первичного успеха даже в самом начале своего развития. Контроль. Контроль своего сознания. Иначе, говорится, человек теряет удачу в самом начале. В самом начале, на первой ступени развития. Сознание можно сравнить с капитаном корабля. И каким бы современным ни был корабль, если капитан невменяемый, он потопит даже самый непотопляемый корабль. Это уже не раз происходило. Секрет в контроле сознания. Если контроля сознания нет, все рушится. Поэтому, если мы посмотрим на современную ситуацию, никто не контролирует сознание. Нету контроля сознания. Никто не хочет контролировать сознание. Сознание распущенное. Поэтому на какой бы стадии развития мы ни находились, надо изо всех сил контролировать себя. То есть включил я телевизор, вижу гадость, я должен его выключить. Должен его выключить. Кто вообще главный в доме? Кто в доме хозяин? Я или пульт от телевизора? Кто главный? Такое чувство, что он главный все-таки, не я. Все-таки он главный. Он меня заставляет. Он контролирует меня, а не я его. Кто контролирующий? Я не контролирую себя. Поэтому первым элементом контроля собственного сознания является способность контролировать свои эмоции. Эмоции, чувства, желания. Такой простой уровень, физиологический уровень. Я должен ясно осознавать, какие мои желания позитивны, а какие мои желания негативны. Какие мои эмоции приносят людям радость, а какие вызывают в них раздражение. Какие мои желания просто сумасбродство, какие могут принести пользу всем окружающим. То есть это называется честностью перед самим собой. Честен ли я перед самим собой? То есть я не мучаюсь от своей бесполезности, я не строю заоблачные планы, я просто понимаю, что из себя представляю. Я начинаю понимать себя. Честность – это в первую очередь понимание себя. Поэтому я стараюсь вести себя так, чтобы другим не причинять горе, не причинять беспокойство. То есть я должен четко понимать, что мое сознание, мое поведение влияет на других. Я оказываю это влияние. А значит, я могу контролировать и себя, и то, что происходит вокруг меня. Если я понимаю, как мои слова действуют, как мои действия, в общем, ну какое они влияние оказывают, мои мысли, в конце концов, значит, я начинаю понимать законы этого мира. Я начинаю понимать законы кармы. Начинаю понимать законы причин и следствий. Начинаю думать об этом, я становлюсь культурным. Культурным. Поэтому все, что мы делаем, думаем или говорим, влияет на других, факт. И наша задача приносить другим радость, а не горе. Я должен постоянно это помнить. Поэтому контроль сознания состоит в обретении внутренних принципов. Внутренние принципы мышления, внутренние принципы поведения. То есть моя жизнь должна быть основана на нечто высоком. Не на просто на том, что я случайно услышал, или на том, что я случайно увидел. У меня принципы должны быть высокие, то есть как фундамент. Фундамент должен быть хороший, так и принципы должны быть высокие, хорошие принципы. Поэтому такой человек никогда не примет сомнительного предложения, которое может быть и выгодно, но явно противоречит его принципам морали. Оно может быть и выгодное предложение. Человеку предлагают уйти на более оплачиваемую работу. И он думает, какая проблема, это же выгодно. Это же выгодно, и это для него первично выгодно. Но когда человек просто из-за выгоды что-то меняет, это называется предательство, в конце концов, измена. Измена. Так начинаются разводы, так люди бросают работу, так люди все что угодно бросают. Это просто предательство, форма предательства. В культуре это называется предательством. Когда я что-то делаю ради выгоды, а всегда что-то более выгодное появляется. Ну и что? А я должен развивать себе верность. Потому что верность, в конце концов, сделает свое дело. И сделает. Я действительно достигну прогресса в сердце. Ко мне придет удовлетворенность. Вот без этого внутреннего стержня, без внутренних высоких моральных принципов, все решения человека изначально противоречивы. Что бы он ни делал, это противоречит его предыдущим действиям. Потому что он основывается не на единой морали, у него какие-то постоянно новые принципы жизни, постоянные противоречия, новые идеи. Он же сам не понимает, по каким принципам живет. Какие твои принципы? И никто не может сказать. Сейчас о принципах говорить невозможно. О принципах говорить невозможно. Я однажды в зале спросил, мы так ни одного принципа жизни и не нашли. Сидели долго, упорно, и так и не смогли ни одного принципа назвать. Ни одного принципа. А если о каком-то принципе речь заходила, то оказывается, никто ему не следует. То есть о принципах речи не идет. Но это есть благородство. Это есть определение благородства. А благородный человек обладает принципами жизни. Кредо у него есть некоторое. Вот это основа морали, основа культуры. У меня есть кредо, у меня есть принципы жизни. Я благороден. Если этого нет, кто я? Поэтому я грустный. Я грустный человек. Почему? У меня нет принципов жизни. Как же я могу вообще быть счастливым? Понять, что я поступаю беспринципно, можно по одному простому признаку. Работа перестает быть для меня интересной. Если мы говорим о работе, то, что я делаю, перестает быть для меня интересным. Я просто без принципов живу. То, что я делаю, теряет свою вот эту привлекательность. Поэтому фактически работа без внутренних принципов, без морали, не что иное, как некоторое узаконенное преступление. Если я действую, но во мне нет верности. Я разрушаю не только свою душу, я разрушаю жизнь своих близких, так как показываю им пример. Пример беспринципности, безысходности, что как только появилась новая возможность, нужно менять старую модель на новую, как можно быстрее. Как можно быстрее. Но я становлюсь просто постоянно бросающим что-то. Постоянно что-то бросаю, предаю, изменяю. Когда же я принимаю решение на основе вот этих идей, принципов, я обретаю естественную радость от своей деятельности, так как она становится для меня частью моего развития. То есть я работаю, например, 8 часов. Если я работаю без принципов, это не часть моего развития. Это просто такое существование. Но если я поддерживаю свои принципы, если это входит в зону моей морали, тогда это также становится частью моего развития. Поэтому это также приносит мне радость. Все 8 часов я буду счастлив на своей работе. Почему? Это часть моего развития. И мне все равно, в общем-то, какие там внешние характеристики в этой деятельности. Это должно быть часть моей жизни. Поэтому принцип таков, хотя, может быть, такой немножечко сложный, но его можно понять. То есть действие, не основанное на принципе, на возвышенном принципе, приводит к опустошению. Оно разрушительно, греховно по самой своей природе. Оно приводит к постоянному вот этому отказу от того, что мне дается. Я постоянно ничего не принимаю, меня все не устраивает. А в конце концов я просто превращаюсь в циника. Меня все не устраивает. От начала до конца. Все. И тут очень интересная концепция. Она состоит в том, что принципиальный человек не стесняется говорить о своих принципах. Мы стесняемся. Есть немножко, так сказать, мы боимся заявить о своих принципах, о своих действительно идеях высоких. Но человек принципиально не стесняется, он говорит об этом тогда, когда это требуется. Если речь идет о принципах, он говорит, он не стесняется, но он не гордится этим, он не хвастается этим перед окружающим. То есть он не говорит всем, что я не пью, я не пью, я не пью. Знаете, я не пью. Нет. Но если его зовут выпить, он говорит, я не пью. Он говорит честно и прямо. Он говорит, я не пью. Какая проблема? Если у меня этого принципа нет, то все. То есть человек действительно культурный не считает, что его принципы делают его более значимым. Что он стал великим от того, что у него есть какие-то принципы. Нет. То есть если человек действительно не употребляет спиртное, он не говорит об этом при каждом удобном случае. То есть я не хожу и не говорю, что я 20 лет не пью. Зачем мне об этом говорить? Но если мне говорят, а вы с нами сегодня на банкет не пойдете, я говорю, не пойду. Извините, не пойду. Не могу ничем помочь. То есть он не носит на груди значок, там, ненавижу алкоголь. Нет у меня такого значка, ненавижу алкоголь. Мне-то, знаете, нужно сколько повесить. Да. Ненавижу сигареты, ненавижу алкоголь, ненавижу то, ненавижу все. Зачем это все? Нет. Это все игра. Все игра. Однако надо помнить, что несмотря на всю высоту мышления, принципиальный человек мыслит высоко, социум его так просто не принимает. Тут опять-таки мы должны быть грамотны в этом вопросе. Так как это высокое мышление, социум не собирается принимать человека с высокими принципами. Поэтому в трактатах описывается, что в три этапа проходит принятие в социуме человека с высокими принципами. Сначала над ним смеются, говорят, не курит, не пьет. Потом с ним борются, и только после этого его начинают уважать. В три этапа проходит, в общем-то, этот период, поэтому это некоторый этап становления моего сознания. Когда я действительно проверяю, вообще это мои принципы, или я просто играю в это. Если я в это играю, то эти три этапа разрушат мою игру. Я не смогу в это долго играть. Если действительно стало моим принципом, то я пройду все эти три этапа и дойду до уровня уважения. Это такая лучшая проверка на верность своим принципам. Так как принципов нет, то все уже забыли, что принципы должны проверяться. Так, знаете, люди создают семью, но они забывают, что узы любви, они тоже должны проверяться. Что не бывает так, что мы просто, так сказать, мы создали семью, и проверок не будет, будут проверки. Любые обеты должны проверяться. Любые обеты. Поэтому проверки приходят. Поэтому мало создать отношения. Нужно быть готовым проходить все испытания. Поэтому, в принципе, ну, создавая семью, мы о чем говорим? И в радости, и в горе, и в здоровье, и в болезни, да, там, и в радости, и все. То есть, мы это все перечисляем на всякий случай, чтобы не забыть вообще, что мы не просто создали отношения, что все здорово, все, мы любим друг друга, все. Началось великое счастье, нескончаемое. Нет, начались проверки. Как только мы что-то создали, начались проверки. Опять-таки вернемся к обучению. То есть, если я поступил на обучение, что я теперь просто великий студент, очень довольный и гордый? Нет. Я человек, которому постоянно нужно сдавать экзамены. Правильно? Каждый день по нескольку раз. Постоянно какие-то зачеты получать, хвосты какие-то нужно там, еще что-то. То есть, если я в какую-то систему попал, это обязательно не просто система моего эгоистического счастья. Это система проверок. Поэтому, если я создаю семью, это система проверок на верность, система проверок на любовь, на правильное отношение друг к другу. Если я, так сказать, ну, ребенка как-то, в общем-то, решил воспитывать, то это будет система проверок на мою, в общем-то, воспитательную годность. А готов ли я в действительности воспитывать? А готов ли я показывать пример? Если я пошел учиться, одни экзамены. Если я на работу пошел, меня будет проверять моя работа. А готов ли ты работать, если я стану скучной? А готов ли ты работать, если я тебе больше не буду приносить денег? А готов ли ты работать, если начнутся трудности? К чему ты вообще готов? Если мы получили тело, будут проверки от тела. А можно я немножко поболею? А можно я буду хромать, а можно еще что-то? То есть, какую бы систему мы ни попали, это система проверок. И разумный человек радуется тому, что он готов проверять свои принципы. Потому что он уверен в своих принципах. Поэтому, если я принципиальный человек, то в любой системе я счастливый. Потому что я достойно прохожу проверки на свою принципиальность. Если у меня нет принципов, то любая система меня замучает до смерти. Любая система меня замучает. Какая бы она ни была. Даже самая лучшая система. Поэтому принципиальность, мы должны понять, не сразу приводит к уважению в коллективе, в обществе, но беспринципность вообще никогда к уважению не приводит. Да, то есть вот эта принципиальность не сразу дает удовлетворение в сердце, но беспринципность вообще никогда удовлетворение в сердце не даст. Поэтому наш путь благородный, как мы говорили, это подвиг некоторый.
2: Вы прослушали фрагмент лекции Вячеслава Рузова.

если честно сказать, однократно хорошим быть легко в большом деле. А на самом деле жизнь, она проявляется в мелочах. И человек меняется в мелочах, и в хорошем, и в плохом. И вот как только у нас, вот ну, мы даже с вами, вот, например, встали на какой-то путь и начинаем, у нас огромные усилия, а результата вот, да? Ну, кроха какая-то. И если эту кроху кто-то заметил, да, ну, во, надо дальше. Да, то есть у нас появляется прямо это желание дальше идти. Но по отношению к другим мы думаем, ну ты хоть как-то развей это вот это. Я бы тебя похвалила, но ты еще как-то не дотянул. До похвалы-то моей, да, моя похвала дороже. Поэтому просто не забывайте о том, что вот именно внимание, и не нужно какую-то речь особую толкать по этому поводу, да, а просто отметьте, ну ты вообще вот это да, да. То есть у мужчины моментом, как только вы замечаете мелочь, в нем проявляется рыцарь, ему охота больше. То есть это природа мужчин такая. То есть все мужчины на самом деле особо, ну как бы болезненная тема для мужчины и вместе с тем самое такое вот входные ворота в мужское, значит, сердце, это для мужчины самое главное – это быть нужным. Вот если мы ему периодически так или иначе не показываем, насколько он нам нужен, современная женщина обычно говорит: «Без тебя обойдусь». «Чё ты думаешь? Что я без тебя ничего не смогу, что ли?» Да? То есть женщина таким образом утверждается, и она то есть, показывает, что даже я, как бы скрытый смысл у женщин фраза такая: я все без тебя могу, но я пока выбираю с тобой, ты должен это оценить. Да? То есть, хотя я могу совершенно спокойно без тебя, да? Но я с тобой. И он должен это оценить и сказать: ой, какая ты молодец, да, вот ты без меня можешь, а вот ты со мной. Но на самом деле, вот, когда человеку говорит: я тебя не люблю, да, потом очень сложно вообще вот от этой самскары освободиться. Если вам это сказали, а потом выяснилось, что он просто в порыве чувств так сказал, да, но на самом деле я тебя люблю, теперь я вообще не верю ни тому, ни другому. И так мужчине, когда мы говорим: да кто ты такой вообще? Ты что думаешь, что ты мне что-то нужен, что ли? Да я без тебя обойдусь. Особенно, например, у меня и мама обошлась без папы, и бабушка без деда обошлась, и я обойдусь. То есть у меня такая вообще такой сценарий в голове. Вот это для мужчины самое травматичное переживание. Женщина, она должна мужчине так или иначе показать, что он ей нужен. Каким образом мы это можем сделать? То есть говорить: ой, слушай, вот ты мне позвонил прям так вовремя, вот просто тебя услышала, аж, знаешь, сейчас такой период. Все, будьте спокойны, он вам будет звонить, напоминать о себе, да? То есть почему? Потому что он почувствовал, что он нужен. Для мужчины это центральное чувство, которое он должен пережить в своей жизни. Если он не находит с вами чувство своей нужности, значимости, вот в этой семье я нужен, без меня не пропадут. Вот это вот важно чувство для мужчины. Именно это чувство вызывает в нем рыцарство. Как же рыцарь? Он же опекает кого? Слабых. А если представьте себе, такие амазонки стоят, ну и что тут рыцарь какой-то? Кто ты такой вообще? То рыцарь он такой, вот его доспехи не знает уже как одевать, да? То есть рядом с амазонками он как-то думает, может я вообще и не рыцарь. А как только появляется вообще все женщина же знает этот прием. До замужества мы все его легко используем. Ой, ну я же без тебя пропаду. Да? Он сразу: да, готов прям, что делать, да, куда бежать, не знаю, прям что хватать, не знаю, что бы тебе сделать, такое не знаю. Но как только появляется вот это чувство, как это, поза сахарницы, да? Вот эта поза сахарницы, она все портит в жизни. Вот попробуйте теперь рядом вот с такой сахарницей рыцарем побыть, да? Мы можем так не стоять, но внутри мы так. И поэтому, конечно, важно, как подать ему. Надо подать ему так, то он очень нужен. Слушай, ну как вот это здорово, вот как здорово, что ты есть. Вот именно ты, никто другой. Вот это ощущение, именно я для нее. Вот именно я для нее важен. Появляется вот это желание опекать. И это, что самое удивительное, что у женщины самое огромное желание, чтобы ее опекали, чтобы о ней заботились и защищали ее, да? Это как раз-таки тема защиты, гарантий каких-то. Вот у женщины очень важны тема гарантий. То есть, если женщина не поймет, что к чему, я вообще за замужем или не замужем, а вдруг у него там уже кто-то другая, а вдруг еще что-то. Вот если вот эта почва качается, все, женщина ничего не может делать. Поэтому мужчина должен женщине давать это чувство, что у нас все впереди хорошо. То есть тогда женщина способна развиваться. То есть чувство защищенности и внимания – это то, что женщине нужно.

0: Вашему вниманию фрагмент лекции Олега Сунцова, духовного наставника и преподавателя Академии йоги Бхактивиданты, который более 20 лет занимается йогой, медитацией и изучением ведической философии и культуры, а также более 3 лет прожил в Индии, где обучался в различных образовательных центрах. Олег Сунцов.
1: Первый – чистота, это внешняя чистота. Второй – человек не соприкасается с вещами, которые оскверняют, превращают его сознание в гедонистическое сознание. Он с этими вещами старается не соприкасаться. И третье определение – чистота – это означает, у человека нет, у него нет эгоистичных желаний. То есть полностью чистый человек, у него нет никакой корысти, никакой корысти. А в йога-сутрах Патанджали объясняет, что когда человек следует этому принципу чистоты, ну, он старается не соприкасаться с грязными вещами, он моется, он убирается. Знаете, какой эффект возникает? Какой результат, когда человек следует принципу чистоты? Какой? Догадайтесь. Понимает истину. Он понимает, что это тело, вот сколько его не мой, сколько его не то и не сё, оно все время грязное. Природа этого тела и ума грязнится постоянно. Поэтому у него возникает отрешенность. Естественно, не такая ненавязанная, надо, а прям такое естественное, такое, ой, вообще, не надо мне это. То есть он отрекается. Человек следует принципу чистоты, он, естественно, отрекается от этого порождения всей грязи, да, тела и материального ума. Вот такой элемент, такой эффект от этой чистоты. И, соответственно, если человек достиг успеха в этом принципе чистоты, как он будет выглядеть, этот человек? Два варианта. Кто проявляет полную чистоту? Один вариант, он ни с чем не соприкасается, да? Он ничего не хочет, ни с каких вот этих грязных мыслей, никаких этих грязных действий. Это один момент. То есть он полностью отрешен от всего материального. А другой вариант, когда человек полностью отказывается от своих интересов. Один вариант, он ничего не хочет и вообще ничего не хочет. А второй вариант, когда он от своих интересов отказывается, называется словом «любить». Когда человек любит сильно, то он не думает вообще о своих интересах. Поэтому самое яркое проявление принципа чистоты проявляет влюбленный человек. Влюбленный человек о себе вообще не думает. Правильно? Вот. Ну, какое-то время, по крайней мере. В этом мире какое-то время. Вот. И, значит, в абсолютном проявлении чистота проявляется как любовь. Человек забыл о себе. Никаких интересов. И это может быть нехорошо, когда человек о себе забывает.
2: Смотря в кого он влюблен.
1: А?
2: Смотря во имя чего?
1: Ну, любви. Кому, да? Хороший момент. Ну, хорошему человеку. Ну да, любовь – это она вот такая. Это жертвенность, это вообще забвение себя. Полное забвение себя. Хорошо. Теперь что разрушает вот эту чистоту? Вот, допустим, я ведь такую стараюсь чистоту поддерживать. Вот, ну, даже на внешнем плане помыл тут, вот за собой убрал. Вот, стараюсь вот эти вот мысли какие-то меня нахлобучивать. Я говорю, нет. Я не хочу вот об этом даже думать, не хочу. Да? А вот с грязью не соприкасаюсь, там вот. Вот. И вот вроде стараюсь. А что убивает чистоту?
2: Корысть.
1: Да. Чистоту убивает страсти. То есть, когда человек начинает чрезмерно наслаждать органы своих чувств, да? Вот. Органы тела, вот, свои чувства, когда его обуревают страсти, то тогда у него чистота начинает, ну, некогда, понимаете? Некогда убираться, и некогда, знаете, здрасте, до свидания, некогда. Надо, ну, как бы, жизнь и от жизни брать. И самое яркое проявление вот этого чувственного счастья – это сексуальные наслаждения. Поэтому чем больше в этом Бхагавад-пуране, который мы цитируем, и откуда я взял всю эту информацию, там говорится, что вот этот принцип чистоты начинает разрушаться больше всего, когда у человека нерегулируемые половые отношения. То есть, когда чрезмерный секс, то тогда этот принцип чистоты начинает разрушаться. Я недавно слушал лекцию, там интересный был момент. То есть обычно я, когда рассказываю, каким образом нерегулируемые сексуальные отношения разрушают отношения, то я привожу этот пример с листком. Да? То есть если я сильно сосредотачиваюсь на своих ощущениях, вот меня интересуют свои ощущения, то тогда я меньше начинаю замечать, что вокруг меня вообще кто-то существует, и не учитывая этих интересов, это означает, что мои близкие отношения с человеком разрушаются. Есть у Льва Толстого повесть. Как это называется? Соната. Какая?
3: Крейцерова
1: соната. Вот кто не читал, вот это классика. Почитайте, рекомендую. Вот в этой книге, в этом рассказе, повести описано, как разрушались отношения между любящими людьми из-за чрезмерных вот этих вот сексуальных наслаждений. Оно просто не разрушило свою жизнь. То есть вот все классика, работает эта вещь. Вот. Это обычно я так объясняю. Вот. Но там много, это целый семинар можно прочитать о пользе и вреде сексуальных отношений. Вот, целое интересное исследование можно сделать. И я вот один момент расскажу вам, что оказывается, когда мы, с физиологической точки зрения, каким образом это влияет на наше тело. Мы сейчас говорим чрезмерные, как огонь, как нам рассказывали, а это я слышал тоже. Огонь нужен. Сексуальные отношения, они нужны, да, это как огонь, он может обогреть, да, можно на нем сварить что-то, но когда этот огонь выходит из-под контроля, он сжигает города. Поэтому вот эта вот вещь, она должна быть под контролем. Вот, и я услышал на физиологическом плане, каким образом это влияет на человека. Когда мы кушаем, то сначала то, что мы скушали, оно превращается в жидкость. То есть желудок сначала это все превращает в жидкость. Вот. Потом эта жидкость, раса, называется аюрведисты они не дадут соврать, вот этот элемент раса, жидкая пища, превращается в кровь, в ракту. Пища превращается в кровь. Потом эта кровь превращается в ткани, в мясо, да, мамса. Вот. Потом это превращается в масло, в жир, да. Потом это превращается в кости растут, вот. Потом это превращается в костный мозг, потом это превращается в половой секрет, семя, как у мужчин, так и у женщин есть этот элемент, и потом это превращается в отжиз. И вот этот отжиз, такой элемент, это то, что вот от чего люди сияют. Вот, нимб рисует, знаете, над человеком. Это значит, что много отжиза там. И всего этого отжиза несколько капель. То есть вся эта машина, она через это все проходит. Вот, и появляется несколько вот этих капель этой энергии. Вот она такого красно-желтого цвета. Вот, и это то, что дает, называется, иммунитет. Это то, что дает силу следовать духовной практике, переваривать знания. Да? Вот, то, что дает вот эту вот решимость, смысл, как сказать, силу жить, да, вот это вот все, это дает отжиз. Так вот, смотрите, и там в аюрведе описаны, какие вещи помогают, это вот, чтобы этого было больше, что разрушают. Смотрите, какая вещь. Когда человек растрачивает свою энергию, половую энергию, то тогда этот отжиз не создается. И у каждого с рождения там какое-то количество есть, и когда отжиз заканчивается, это смерть называется. Поэтому он тратится постепенно. И когда человек еще прилагает усилия его потратить как можно больше, потом он удивляется, а что-то я часто болею, что-то мозгов нет, что-то не могу сосредоточиться, что-то как-то решимости вот не хватает, отжиза не хватает. И люди, которые регулируют, видите, физиологически так заложено, на уровне грубого тела так заложено. Вот. И если человек не контролирует свое половое взаимоотношение, то тогда даже на физиологическом уровне происходит разрушение тела. На социальном, на эмоциональном, вот, на духовном. На духовном тут какой момент? Чем больше мы сосредоточены на теле, тем больше мы не интересуемся духовной практикой. Не до этого. слишком в теле человек находится. Вот. Ну вот это так, немного о том, почему. И видите, здесь не то, что это какая-то догма. Знаете, там вот в религии говорится, надо это контролировать, догматики. Вот что-то они там в Средневековье решили, и мы теперь должны их слушать. Ерунда ведь. И смысл. Зачем это нужно ограничивать? Для того, чтобы не разрушать принцип чистоты. Чем больше принцип чистоты проявляется в жизни человека, тем больше этот элемент жертвенности проявляется, тем больше у него все хорошо будет. Теперь, если этот принцип чистоты полностью разрушен, вот до основания, вот представьте человека, который вот он вот терпеть не может слово «чистота». Как он будет выглядеть, этот человек? Вот он неразборчив, вот вообще, чем соприкасаться, с грязью соприкасается, вокруг, ну, как бы пауки, паутина, в уме у него, что там в уме? Вот, какие-то страшные мысли о том, как всех поймать и съесть, там, я не знаю, изнасиловать всем, да? Да? Как будет выглядеть этот человек в конце концов? Это животное. Это просто животное. Просто на инстинктах. Даже хуже, чем животное. Потому что животное хотя бы его регулируют законы природы. Этот же человек, он хуже, чем животное. Страшный, эгоистичный, гневный, да? Необузданный человек. И вот это полностью... Нравятся такие люди вам, нет? Хотели бы как-то дружить с такими людьми? Как-то вот рядом жить как-то с такими? Нет? Хотели, может, самими такими быть? Так хочется, да, такими быть? Вы тогда будете обречены на одиночество. С вами никто не захочет находиться рядом. Может быть, такие же, как вы, такие же страшные, но им еще хуже от этого. Окей. Теперь следующий элемент, элемент аскетизм. Это все мы в таблице, это все у вас будет в таблице. Теперь смотрите, элемент аскетизм. Что такое быть аскетичным человеком? Вот я говорю аскетизм. Какие у вас ассоциации возникают?
3: Добровольное.
1: Добровольное ограничение, да. Действительно, если это не добровольное ограничение, это называется страдание. Это не аскеза. Если просто, о, я так, у меня такие аскезы, я заболел. Вот такие аскезы. Это не аскеза, это страдание. Аскеза, когда вы добровольно, да? Что добровольно делаете? Ограничиваете свои чувства, свою речь, свой ум, да? То есть, когда вы идете на ограничение этих вещей, на регуляцию, не то, что хочется, а то, как ну, нужно, то вот это называется аскезой. Теперь смотрите. Сейчас я посмотрю, чтобы у меня было все четко. Вам же интересно вообще, нет? Или вы уже погрузились в соцсети? А? Я так просто издеваюсь. Смотрите, давайте как аскетизм проявляется, как он может проявляться. То есть, окей, это ограничение. Вот. Как это в жизни проявляется? Ну, допустим, если я хочу здоровья, да, мне нужно поменьше кушать. Да, ну, то есть ограничивать себя. И мне, может быть, хочется это делать. Но я говорю, будем поменьше кушать. Какие примеры, где мы еще аскезы совершаем?
3: Контрастный душ принимать.
1: Контрастный душ. Вот мы начитались, послушали лекцию про аюрведу. Вот, поверили им наивные люди. Вот, и стали это делать. Да? Но, может быть, как бы я хотел только горячим душем, но я сознательно раз и делаю еще и холодный душ. Аскеза, да? Вот, может быть, неприятно для чувств, чувства привыкли к чему-то другому, но я делаю вот это ограничение, да, и хотя бы приятно. Еще где аскеза? Ранний подъем. Вот посмотрел на часы. Господи, неужели надо вставать? Нет, нет, показалось. Будильник говорит, нет, надо вставать. Я говорю, ну ладно, встаю. Зачем вы это делаете?
2: Чтобы очистить.
1: Ну, чтобы как бы больше успеть, потому что сознание в этот момент лучше работает. Ну, хочется какого-то, ну, сделать прогресс, да, аскезы, да? Где еще аскезу мы делаем? Учиться, допустим, учиться. Вот, кто-то в университет, они бы хотели, ну, играть в футбол, детки-то наши, да? Вот, а вы говорите, надо в университет. Ой, не надо.
4: Домашку надо.
1: Домашку, ой, не надо домашку. Сейчас я был в Лондоне, и там мама одна жаловалась, что детям в школе ничего не задают. Она вспоминает свою советскую школу и говорит, ну а что они ничего не делают вообще? Он приходит, за 10 минут все уроки делает, мальчик, у него 10 лет, вот. Все уроки делает, и все, и счастливый такой, с радостью в школу ходит. С радостью в школу, домашку 10 минут, вообще радостный такой идет в школу. Никакой аскезы, блин, а? Что-то ненормальная школа, она хочет пойти разобраться. Вот. Что за школа в этой Англии, это ненормальная. Вот. Аскезы, да? Хочешь что-то получить, надо, ну, вот, не бегать, да? Аскеза речи как? Хочется сказать лектору все, что вы о нем думаете, да? А вы понимаете, все записывается. Поэтому надо как-то контролировать эту вещь. Аскеза ума думается, а мы не даем. Мы как наблюдатели смотрим за этим, да? Теперь смотрите. Есть дурацкие аскезы. Вот приведите пример, когда аскезы убивают человека.
4: Ну, там в средние века плетьми себя осекли.
1: Здоровье портилось, да? Всекли плетьми и умирали, да? Вот. А у нас вот сейчас какие-нибудь аскезы
5: голодание
1: есть?
5: Голодание по 30 дней.
1: Голодание по 30 дней, по 40 дней. А еще?
3: Пранаяма.
1: Нет, давайте ближе... Стоп, давайте ближе к жизни, вот к вашей жизни, когда вы совершаете какие-то усилия, какие-то прям лишения, а потом оказывается, вот это не надо было делать. Пробежки вы где? Марафонские, вы считаете, ага. Вот. Или бегать по Москве. Дышать, вот эти, знаете, так интенсивно дышать вот этим вот, ну, выхлопными газами. А вот еще какие вот прям убивающие аскезы. Человек очень много работает, чтобы много денег заработать, и потом он эти деньги тратит на то, чтобы лечиться, еще раз лечиться. Да? Правильно? То есть получается аскезы, вот это, смотрите, сейчас важный момент. Ограничение чувств, да, вот эта аскеза, она работает только в том случае, когда она в гармонии с правилами этого мира. Если человек сам придумывает аскезы, то такая аскеза – это гордыня, это глупость. Она ни к чему хорошему не приведет. Это называется аскеза в невежестве. Но когда аскеза именно ограничение своих чувств согласно предписание, согласно дхарме, своей дхарме. Вот. Когда человек в гармонии живет с этими, и вот за счет, ну, как бы ограничивает себя согласно этим предписаниям, вот такая аскеза, она дает человеку исполнение всех его желаний. Все в этом мире через аскезу, через ограничение. И еще одно перевод слова аскеза. Слово аскеза на санскрите звучит как тапа. Тап означает жар. Вот. И слово жар, огонь, также означает, что человек чем-то горит. Когда человек чем-то поглощен. Когда человек чем-то поглощен, то он, естественно, отказывается от тех вещей, которые мешают ему делать то, чем он поглощен. Естественно, аскеза, когда человек просто сильно поглощен чем-то. Сильно поглощен каким-то духовным прогрессом, допустим, своим, да? Сильно поглощен работой своей, то он, естественно, меньше смотрит телевизор, меньше ерунду говорит, потому что некогда. То есть аскеза также, значит, человек поглощен чем-то полностью. Теперь какие принимают облики этой аскезы? Это принимает то, что человек, ну, там, пост соблюдает, либо он соблюдает какие-то правила, вот, лечится, да? Да, как-то. Что он еще делает? Контролирует речь, да, свою. Вот. Он выполняет какие-то задания домашние, вот, по БВП, да. Вот. Разные формы принимает. То есть, смотрите, аскеза означает, человек не свою волю делает, не свою, не то, что ему чувства говорят, а подчиняет себя, действует так, как хочет кто-то другой. Ну, другие эти правила. То есть правила, то есть мы сказали аскеза, значит контролировать себя согласно правилам. То есть я подчиняюсь правилам. То есть не, делаю не то, что хочу, а как говорят правила. А правило – это Господь. Как называется состояние, когда человек делает только то, что хочет кто-то другой?
4: Слуга.
1: Слуга. Еще как?
3: Любовь.
1: Любовь это называется. Высшее проявление аскетизма – это любовь. Когда человек влюблен, он делает только то, что хочет тот, кого он любит. Он думает о нем, он говорит о нем, он делает для него, он все посвящает ему. Поэтому высшее проявление аскетизма – это влюбленный в Бога человек. Теперь, что разрушает аскетизм? Вот этот принцип аскетизма, он очень много дает человеку. И есть одна вещь, которая разрушает все, что дает аскетизм. Эта вещь называется гордость. Гордость разрушает плоды аскетизма. Вы смотрите, человек столько усилий приложил, постился на Маждале, 10 дней, от него уже сияние пошло такое. Он с этим сиянием приходит на наш урок. Я говорю, что ты так сияешь? А вот понимаешь, это я постился. Я такой умный. Я такой гениальный. Это я достиг всего этого. Вот с этого момента сияние будет уменьшаться. Потому что смотрите, как работает. То есть человек говорит, то есть как смотреть, если я делаю аскезу, я следую правилам, благодаря этим правилам получаю плод. Это смирение. Я понимаю, что если это не я, это просто я делал вот эти усилия правильные, и за счет этих правильных усилий меня наградили этим результатом. Когда я начинаю хамить и говорить, нет, это я сам результаты достиг. Сам? Ну, давай попробуй сам. Да, вы, допустим, стали вставать пораньше, да, часов в 6, да, вот, и начинаете звонить своим друзьям по БВП и спрашивать, ты что, спишь, что ли, еще? Ну ты вообще в тамагуне. А я уже не сплю, понимаешь? Потому что я в сатвагуне. И на следующий день во сколько человек встанет? В 12. Потому что раз ты такой сильный, ну давай посмотрим. Посмотрим, что с тобой будет. Поэтому гордыня разрушает принцип. Как эта гордыня проявляется? Человек хвастается. Вот я такой красивый, я такой умный, я вот смог, вот это я такой. И гордыня всегда внешне, как можно понять, что человек гордится, а внешне проявляется, что человек свысока смотрит на других, смотрит так свысока и говорит, вот там огунщики. Я же вижу, во сколько вы встаете все. Все там огунщики. Вот, свысока. Потом я начинаю смотреть и говорить, поймите, я-то встаю в 3. Признайте, что я лучше вас, понимаете? Тщеславие такое появляется.

0: который полностью принцип аскетизма разрушил. Он вообще не аскетичный человек. Как будет выглядеть неаскетичный человек?
1: Толстый.
0: Толстый? А как вы думаете? Что хочу, то и делаю. Это будет его этот девиз. Что хочу, то и делаю. Что хочу, то и правильно. Вот. Что хочу, то и делаю. Этот человек ни в чем себе не отказывает. В полной гармонии живет с самим собой. В полной. Вот. Что хочется, то и делает. Это значит, что у человека полностью отсутствует принцип аскетизма. И этот человек ничего хорошего не обретет в этом мире. Теперь следующий элемент – милосердие. Вот этот принцип милосердия. Что значит милосердие? Это когда я хорошо отношусь к окружающим. Максимально, значит, я люблю окружающих. Ну, прям люблю, переживаю за них. Хочу, чтобы у них все было хорошо. Вот. Более такой мягкий вариант. Я уважительно отношусь к интересам окружающих людей, я их учитываю. Либо любовь, либо уважение. Вот. И, соответственно, милосердный человек, он таким образом к людям относится. Какие формы принимает принцип милосердия? Как выглядит, что человек милосердный? Что он делает, милосердный человек? Вот я хочу быть милосердным. Это как выглядит? Ну, с терпением, я терплю недостатки слушателей, да, вот здесь. Вот. Еще как вот? Еще что делаю?
1: Помогаю.
0: Помогаю, что-то просят люди, мы не местные, да. Вот я даю им пирожок какой-нибудь. Вот. Кошку, да, вот вижу, кошка там как-то мяу. Вот. Видел, тоже шел по улице, там кошка мяукала, там женщина, знаете, бежала куда-то стремительно. Вот. Ну, аскетичная женщина стремительно куда-то бежала. Вот. Остановилась так внезапно. Открыла сумочку, достала какую-то конфетку, дала окошке и побежала дальше. Вот милосердие проявила, да, женщина? Милосердие. Хорошо, вот вы намекаете, да? То есть милосердие проявляется в том, что я, ну, как бы, даю знания, да? Самые яркие, самые высшие проявления милосердия я могу делиться. Делиться тем, что может человека возвысить. То есть, смотрите, милосердие означает, я делаю добрые дела для окружающих. И добрые дела для окружающих означает, я делаю то, что помогает им возвышаться. Если мои добрые дела приводят к деградации, значит, что я зло для них делаю. Поэтому милосердие проявляется в том, что я делаю добро для окружающих. Это проявление милосердия. Разные формы это принимают. Теперь, а почему этот человек, какой признак, что, в каком, по-другому скажем, высшее проявление милосердия заключается в том, что человек понимает, что все живые существа связаны с моим любимым Богом. Понимаете, вот сейчас я когда смотрю вот, на людей, вот, и вижу, вот это наши люди. Но с ним им можно на вопросы поотвечать. А вот эти – это не наши люди. Кто их пустил вообще сюда? Уберите их. Уберите, вот, говорю. А это кто? Это вообще животное. Это червяк какой-то. Фу, какой. Любите червяков, нет? Вы видите, не любите. А как же милосердие? Поэтому, смотрите, обычное милосердие очень, как сказать, ограничено. То есть я могу проявлять милосердие, но очень ограниченным способом. И то хорошо, хотя бы к родственникам надо милосердие проявлять. Хотя бы к домашнему коту. Да? Но вообще-то мое милосердие очень ограничено. Потому что я могу проявлять милосердие только к тому, кто мне нужен, дорог, нравится. Если я не вижу нужен, дорог, нравится в другом человеке, я не могу просто, я его не вижу даже. Так вот, высшее проявление принципа милосердия человек, влюбленный в Бога, проявляет. Когда человек влюблен в Бога, знаете, прямо он видит, какой он... Я уже приводил этот пример, что невозможно, знаете, все отдать вот этому столику. Весь свой ум, знаете, только о столике и думать. Вот, весь свой разум размышлять об этом столике. Какой он удивительный. Вообще, посмотрите, столик. Ему лет 500, наверное.

наверное, уже. Вот. Говорить только об этом столике надоедает. Это возможно только если человек полностью очарован кем-то. Вот поэтому только влюбленный человек, да, влюбленный в Бога человек, может проявить в полной мере этот принцип аскетизма, делать все для него, принцип чистоты, не думать ни о чем, кроме него, и принцип милосердия. Потому что он видит, что все, кто кого я вижу, и все, что я вижу, они связаны с ним. Мне нравится этот пример про кота. Помните про кота, вот, который в форточку вылетел? Я вам не рассказывал разве? Пришел, значит, молодой человек в гости к своей подруге, вот, и видит, он хотел сесть на диван, на кресло, вот, на кресло хотел сесть, и там на кресле сидит уже такой, знаете, большой кот, вот с такой мордой. Сейчас я был в Лондоне, и там я видел собачий рай, собачий и кошачий рай. Вот здесь обычно, когда ты бежишь, вот я бегать, решил бегать, ну, нас научили, что надо это делать, вот, для здоровья хорошо. Когда ты бежишь, собаки за тобой бегут и норовят, ну, знаете, укусить тебя. И уже на всякий случай останавливаешься, говоришь, она не кусается. И говорит, да нет, нет, она не кусается, сама держит, вот так вот. Она не кусается у меня вообще. Вот. А там, знаете, ты бежишь, и собакам вообще до тебя никакого дела нет. Они вот такие толстые, счастливые, они не могут уже бегать, они просто вот так вот ходят, вот так ходят. Вот, улыбаются, собаки улыбаются, всем машут хвостом. Просто рай. И там такие поля, они такие вот, ну, бегают, катают, знаете, выкатываются, эти поля, счастливые собаки. И коты там точно такие же. Вот. И вот вы заходите, он заходит, вернее, и там этот кот такой сидит, вот, с такой мордой, серьезный, важный кот. Он смотрит, хочет сесть, кот на него смотрит, ты что ты сюда пришел? И молодой человек, долго не думая, берет этого кота за хвост. И знаете, так вот, раз, и кот полетел в форточку. И пока он летит, он так оборачивается, так удивленный, он так, ему морда, говорит, что вы себе позволяете, молодой человек? И в форточку. Вот. И как вы думаете, что сделает девушка с этим молодым человеком? Она возьмет его за хвост и выкинет туда же. Вот. Но если этот разумный молодой человек, он придет и будет гладить этого кота и говорит, какой у тебя замечательный котик. И котик мур-мур, все ты понимаешь. Самый лучший способ завязать отношения, там, надо похвалить собаку. Надо похвалить это животное, ну, домашнее. Какой у тебя хороший кот. Какой, вот я там начал фотографировать этих собак. Чисто просто я, ну, такого я не видел. Вот таких размеров, вот такой вот обалдевших собак. Я фотографирую, а хозяйка-то думает, что, ну, как я вообще, ну, в экстазе от этого собаки. Я спрашиваю, что за порода у вас? Говорит, а вот такая порода. Я говорю, вообще здорово, вообще фотографирую. Все, мы друзья с хозяйкой, все нормально. И вот поэтому человек, влюбленный в Бога, вот он по-настоящему может проявлять этот принцип милосердия, потому что он видит всех связанных с его любимым Богом. И он чувствует, и люди чувствуют это, потому что мы чувствуем, когда как нам относятся, с вызовом, со злостью, или когда к нам люди хорошо относятся. Поэтому святые люди очень привлекательны для других становятся, потому что люди чувствуют, что он к ним хорошо относится. И что разрушает этот принцип милосердия? Принцип милосердия разрушается двумя вещами. Это интоксикация, то есть когда человек одурманивает себя, и вторая вещь – это когда он убивает. Вот эти две вещи, убийство и интоксикация, приводят к тому, что сердце человека становится черствым. Тот же самый принцип, то, когда человек сосредоточен сильно на своих интересах, он перестает видеть интересы других. Вот. И мы знаем все, к сожалению, мы все знаем, что интоксикации мозгов не прибавляют, вот, чуткости не прибавляют, вот, и делают человека таким слепым, грубым, черствым. И в конце концов это приводит ко всем этим оскорбительным и насильственным действиям пьяного человека. У меня большой опыт общения с пьяными людьми с детства, поэтому я уж, ну, насмотрелся, как это выглядит.
Вот. Я не думаю, что это надо сейчас объяснять подробно, очевидные вещи. И второе – это убийство. То есть, когда человек убивает или участвует в убийстве, так или иначе, то его сердце становится черствым, и он перестает чувствовать. Сначала он чувствует, вот он чувствует, да, это живой человек, это живая личность, это живое существо. Но если он убивает, то постепенно он перестает это чувствовать. Он к этому относится как к предметам просто. Поэтому есть в ведической культуре ограничения как интоксикации, так и мясной пищи, да? Мы говорили о вегетарианстве в прошлый раз. Вот. И как выглядит человек немилосердный, у которого нет, разрушил полностью милосердие. Это злой и жестокий человек. Отсутствует милосердие полностью. И последний принцип называется правдивость. Мы сейчас полтора часа, да? И перерыв потом, да? Правильно? Я сейчас тогда закончу этот момент, и мы сделаем перерыв. Принцип правдивости на санскрите называется словом сатья. Сатьям значит правдивость. И правдивость, что означает правдивость? Я говорю правду. Ну, так вот, по-простому правду говорю. Мы уже этот принцип разбирали, когда объясняли Дмитрий рассказывал, да? Вот. И если человек все время проявляет правдивость, то все, что он не скажет, будет правдой. Вот. Что же на грубом плане, то есть по-простому смотреть, что такое правдивость? Это когда человек говорит так, как оно есть. Правильно? По-простому, если. Почему люди обманывают? Почему люди искажают реальность? Вот у вас у всех есть опыт, что вы не всегда говорите правду. Потому что мы хотим чего-то получить, и если мы реальность представим, как она есть, то мы этого не получим. Поэтому, чтобы получить что-то, надо исказить реальность и сказать, что реальность на самом деле вот такая. Так вот, высшее проявление правдивости, это когда человек говорит реальность, когда человек говорит и живет реальностью такой, как она есть. И реальность, как она есть, это значит смотреть на мир глазами священных писаний. То есть не нужно думать, что вот эта вот правдивость, это просто говорить правду. Сказал, ты сегодня ел? Вон, я ел вот пирожок, а вот обманываешь, два пирожка съел. Вот, это один момент. Вообще, правдиво, или я говорю человеку, у тебя нос кривой. Это же правда, его нереальный нос кривой. Вот посмотрите, вот не верите, давайте линейку сейчас представим. Вот видите, я же говорил, прямой нос, кривой нос. Я правдив. В итоге человек больше не приходит на занятия. Кому нужна эта правдивость, да? То есть это такое неправильное понимание, то есть очень неглубокое понимание правдивости. Правдивость означает приверженность к истине. Приверженность к истине. Это правильный перевод правдивости. Приверженность к истине. Человек хочет, он говорит истину, то есть как оно в реальности все работает. Вот реальность, она описана, то есть реальность такая, какой, не как мы видим ее, а как видит ее Господь, как ее видит Священное Писание. И вот если человек живет и говорит эти принципы, живет по этим принципам, значит, он проявляет правдивость. В высшем значении этого слова правдивость проявляется. И какова же реальность на самом деле? Вот если правды посмотреть в глаза, вот посмотрите в глаза в правде и скажите, какова правда, вот, какова правда настоящая? Правда такая, что мы зависимые существа. Правильно? Если мы что-то хотим получить, нам надо что-то делать. Нам все время нужно что-то, кому-то обращаться за помощью. Мы зависимы, да? То есть мы с вами подчиненные. Есть кто-то, это не мы, кто создал этот мир. Это кто-то другой сделал. То есть Творец, а есть мы. И нам надо, если мы хотим быть счастливыми, жить в гармонии с волей этого Творца. Вот такая правда. Вот она, правда такая. Если человек живет по этой правде, он правдивый человек. Что разрушает правдивость? Правдивость разрушает азарт, азартные игры, азарт. Вообще принцип азарта.
Давайте поймем, что такое азарт. Азарт.

0: азартные игры и ложь. Ну вот когда человек конкретно обманывает, это тоже разрушительно влияет на правдивость. Но как, что такое азарт? Азарт – это когда вот такое чувство, возможно, это азарт. Это не обязательно во время, ну, этих рулетки, там еще как-то. Вот. Там тоже есть, там сильно это проявлено. А вот они в рулетке, а вот азарт – это вот… вот.
1: Ну, начнешь делать, чтобы ты не стало.
0: Чтобы это не стало. Там, смотрите, с азартом какая вещь. Очень хочется… Там несколько элементов интересных. Первое – ничего не надо делать, а получишь много. Платишь чуть-чуть, а получишь в два раза больше. Это уже само по себе противоречит дхарме. То есть я не хочу платить, а получить много. Хочу – это уже поперек дхармы. Это, на это и ловят этих людей. И мы говорят, а что вам, ничего, 5 копеек кидаешь и выиграете. Зашел в квартиру, блин, в аптеку, там, купил какое-то лекарство, и мне говорят, разыгрываем квартиру. Зарегистрируйтесь, пожалуйста, на сайте. Они что хотят? Они просто хотят... ну, подписчиков в базу себе набрать. Вот, и говорят, ну, подписывайтесь, и мы три раза в месяц, один раз в три месяца разыгрываем квартиру. Вы можете выиграть квартиру. Здорово! Ну, разве это правда? Ну, кто? Ну, кто в это верит? Я нет. Такого не бывает. Это неправда все. Это чисто просто, чтобы, ну, как бы контакт вас получить. Никто никакую квартиру вам не даст. Никогда. Вот. Но вот этот азарт, да? То есть я ничего не заплачу, а получу много. Вот это нагревает. Еще что там в этом азарте? То, что вот-вот, еще чуть-чуть, и я получу много. Да? То есть я получу, ничего не сделаю, много получу, и вот это вот сейчас настанет. А второй момент, который там есть, непредсказуемый результат. Непредсказуемый результат. То есть я получу много, но непонятно, получу, не получу. И вот, этот вот, вот это состояние, что непредсказуемый результат, плюс то, что ничего делать не надо, получишь много, он так заводит ум. То есть так человек в это погружается, что он ничего не соображает. И вот этот принцип правдивости разрушается, когда человек попадает. Это не обязательно рулетка. Это вообще ситуации такие есть. Знаете, человек там покупает квартиру. Ну, вроде дешево, а вроде это, и вроде вот это. Ну, мой друг недавно квартиру покупал. А он там 200 вариантов разобрал. 200. Искал очень долго вот, то, что ему нужно. Вот. Там везде вот этот элемент, да, присутствует. Вот. И когда человек очень сильно, ну, в состоянии азарта находится, то ему сложно правдиво поступать. Ему сложно правдиво поступать. Поэтому люди, везде есть ограничения самых каких-то сильных вещей, где этот азарт проявляется, их ограничивают. Азартные игры, какие-то махинации, я не знаю, ну какие-то такие штуки, их ограничивают. Вот то, что, о чем мы говорили на этой таблице. Эта таблица будет у вас. Перерыв делаем, да? Сколько у нас? Час 45 или час 30 должен быть? У нас урок сколько идет?
1: Час 45.
0: Час 45. Есть у вас вопросы по тому, что мы говорили? Потом есть самые интересные. Мы еще до интересного не нашли, не дошли еще. Вы их сейчас дойдете, там жизнь начнется.
2: А, то есть, наверное, следующий у меня такой чисто вопрос лучше. Как понять свою хорошую?
0: Да-да, давайте тогда мы сюда переходим. Вот смотрите. Итак, сначала вернемся к этой таблице. Смотрите, вот здесь вот идеал, видите, написан. Идеал – это человек, который в полной мере проявляет эти принципы в жизни. Это, смотрите, идеал отсутствия личных эгоистичных интересов. Влюбленный человек проявляет, правильно? Влюбленный человек ничего не хочет делать, кроме как то, что хочет его возлюбленный. Третье – он, соответственно, и любит тех, кто с ним связан. И четвертое – он, естественно, признает, видит реальность и признает, да, ты главный, я подчиненный. Поэтому в этой второй колонке описано состояние святого человека, влюбленного в Бога человека. И такой человек все эти четыре принципа в полной мере проявляет, в полной мере проявляет. Он дхарме следует идеальным образом. Полная жертвенность, вот, и он получает все. Он получает столько, что вот нам и не снилось. Он Бога получает, любовь к Богу получает. В последнем столбике описан человек, который ничему не следует, никаким из этих четырех принципов не следует. Он только думает о своих интересах, делает, что захочет, вот, бесчувственность по отношению к окружающим и придумывает свою реальность. Вот как я думаю, такая реальность и есть. Он придумывает свои философии, свои теории. Вот, вот такой человек. И, то есть один этот человек полностью святой, это человек полной деградации. И все это, тут есть четыре принципа, а здесь нет четырех принципов. И вот этот мир, в котором мы живем, он устроен таким образом, этот принцип положен в основу этого мира. Если человек проявляет принципы, эти четыре принципа в своей жизни, то тогда он все получает. А если человек вообще не проявляет эти четыре принципа, он ничего не, он все теряет. И идея этого мира — помочь человеку. Ему говорят: действуй хорошо, следуй этим четырем принципам: аскетизм, чистота, милосердие и правдивость. Но вот проблема. Но если это все разумно устроено, да, то, смотрите, большинство из нас не сможет следовать этим четырем принципам: аскетизм, чистота, милосердие и правдивость. Ну, потому что это значит забыть полностью о своих интересах. Соцсети, все надо выключить. Контроль чувств никаких вот. А можно чуть-чуть тортика вот сейчас? Вот? Ну, чисто понюхать вот так вот. Нет, я есть не буду, понюхать просто. Нет, нельзя. Только то, что хочет ваш возлюбленный, Бог.
1: Он против тортика?
0: Нет, он не против тортика, он просто говорит, когда их надо есть. А вы говорите: ну, я можно вот, вот чуть-чуть можно вот, вот без этого, прямо сейчас. Вот. Этот человек любит всех. Вы можете всех любить? Червей? Нет? Котов? Тараканов? Террористов? Людей, которые вас прибивают к стулу гвоздями? Готовы их любить? Нет, не готов. Изверги просто. Вот. Готовы признавать всегда, что ну да, не я Бог. Знаете, что-то сделать и так вот не смотреть. Похвалить? Нет? Не похвалили опять. Нет этого, этого просто нет. Кто может это делать? Вот этому идеалу только святые могут делать. Так что ж получается? А мы-то как? Тогда не работает механизм. Тогда этот мир, ну, как бы бессмысленен. Если это мир для того, чтобы человеку помочь, ну, как-то вот полюбить, там, вот этот принцип жертвенности в полной мере развить. Ну, я не могу так делать. Что ж теперь мне делать? И поэтому существуют ступени. Поэтому существуют ступени, и вот эти принципы, смотрите, вот эти принципы, о которых мы говорили, они на разных ступенях, в зависимости от уровня человека, в зависимости от того, насколько он поглощен вот этими, ну, привязанностями, своему эгоизму, он понимает, надо быть хорошим, ну, не до такой же степени, вот, даже какой-то предел вообще. Ну, что теперь мне, и тортик нельзя есть, что ли? Ну, так нельзя, секта какая-то вообще. Что за секта у вас здесь? Вот. И поэтому, так как люди разные, а цель-то в том, чтобы помочь вперед идти, цель этого мира, не просто ярлык навесить, сказать, это грешник, вот, в ад навечно, все, конец, это праведник, ну все, все нормально. Вот. Нет, идея в том, чтобы взять этих, кто внизу, и поднять их туда наверх. В этом идея. И поэтому вот эти принципы для разных людей будут иметь разные формы. Они будут учитывать уровень человека. И в зависимости от уровня будут, ну, человеку разные предписания. Вот есть предписания и запреты. Видите, одна ступенька — это запреты. Запреты — это то, чтобы ограничивать те вещи, которые разрушают принцип. А предписание — это то, что помогает развивать этот принцип. Давайте ради интереса возьмем один принцип – милосердие. Что разрушает милосердие? Мы уже… Убийство, жестокость, да, интоксикации. Вот давайте, какие вот есть предписания, как ограничить, чтобы вот, ну, ограничить вот этот принцип. А, не убивать, не пить, не курить, не проявлять насилие к другим, не пить других людей. Правильно? И вот смотрите, вот этот, запреты, да, их можно на разных уровнях. Если человек родился, я пример привожу, человек какой-то родился, знаете, вот он родился вот с такими кулаками. Она как у него, как больше, чем голова у него. Такие кулаки, он ходит такой, с такими кулаками, вот, и как бы с таким желанием использовать эти кулаки по назначению. Говорит, ну как бы, Господь же создал, правильно? Это же моя миссия. И он ходит по улице, у меня один знакомый есть, он каждый раз, когда, там выходит в Москву, там погулять вечером, всегда берет какие-нибудь такие предметы разные. Я говорю, а зачем? На всякий случай. И знаете, у него все время эти случаи происходят. Постоянно ему пригождается. Он просто, выходит, и все время, случай подворачивается. Другой тоже у меня один человек, мы проводили одно мероприятие регулярно. На улицу выходим, там как-то общаемся с людьми, и там был один охранник, который охранял нас, чтобы нам никто не подходил. И когда мы ходили с ними, всегда немножечко так напрягался, потому что он, знаете, он шел и просто жаждал, чтобы на нас кто-то напал вообще. Просто жаждал. И там какой-нибудь, не дай бог, кто-нибудь подходил, он, знаете, прям вот от счастья визжал просто, таким визгом просто такой. А вот идемте сюда, молодой человек. Он здоровый такой. И вот этот, с такими кулаками ходит по улице, и, знаете, случай все время подворачивается. И вот это принцип какой он нарушает? Бьет людей. Принцип милосердия, да? Он не милосерден к людям, бьет им. Вот сказать ему, знаешь, не надо их бить. Сможет он не бить? Очень тяжело будет. Поэтому ему говорят, знаешь, всех не надо бить. Нет, нет, нет. Если тебе в зуб дадут, то тогда ты можешь тоже в зуб дать. Зуб за зуб. Да, такая заповедь есть, да? Ограничивает его, нет? Ограничивает. Поэтому, знаете, с того уже так вот сдерживается, ходит. Печальный такой. Устраивается, значит, куда-нибудь в охранные организации, в какие-то такие вот организации, где вот все-таки иногда можно это проявить. Кто-то нападает, и он такой с радостью, в зуб ему тоже дает. Вот, и как бы в пределах, самообороны. Вот. Ограничение. Вот для этого человека это ограничение. Потом, когда человек развивается, у него этот принцип жертвенности еще больше. Он сознание шире становится, он более чутким становится, он более развитым становится. Потом ему говорят, а надо человеку прощать. А потом ему говорят, если тебе ударит по левой щеке, подставь правую щеку. То есть ради себя. То есть там речь идет не о том, что я хожу и все меня пусть бьют. Ради того, чтобы помочь человеку, я готов претерпеть страдания сам. Вот такая идея. Вот уже такое милосердие. Меня ругают, меня убивают, меня оскорбляют, а я все равно о них забочусь. Я все равно хочу им благо принести. Правильно? То это тот же принцип. Тоже отказ от насилия. Правильно? Это тоже ведь милосердие. Но вот этому с такими руками сказать сразу так делать, он сможет? Вряд ли. Вряд ли он сможет. Понимаете, да? И вторая – это предписание. Предписание – это те вещи, которые помогают развивать этот принцип милосердия. Вот если мы разрушаем милосердие, вот это вот насилие, интоксикации, убийство, да, какое-то, что развивает милосердие, что делает милосердие, растить? Милосердие, что делает милосердие, растить? Я забочусь о людях, да? Что еще? Даю жертву, помогаю им как-то, да? То есть я им рассказываю то, что им будет полезно, да? Вот, я, как-то забочусь о близких своих. Это все вот такая жертвенность. Теперь смотрите, если я сразу скажу, тебе надо все бросить и идти к людям, вот туда, в толпу, вот, и объяснять им то, что вот если они будут проявлять принцип жертвенности, то тогда они будут счастливы. Вот. Они будут на вас плевать, вот, будут ругаться на вас, прибивать к вас кресту. Вот. Но все равно это надо делать. Ради них это, ну, это важно. Надо любить людей. Готовы?

0: Как проявить тогда вначале принцип милосердия? Ну, самый простой вариант – милосердие. С чего начать принцип милосердия? С близких своих начните. Позаботьтесь о ваших близких людях. Да, позаботьтесь о тех, за кого вы ответственны. Это в начале. Вот так начинается эта вещь. Правильно? И потом она может принимать вот такие вот формы. Любить человечество. Как ты можешь любить человечество? Ты хоть, ну, близким, о своих близких полюби. Своих близких, да? Позаботьтесь о своих близких. Вот таким образом, в зависимости от того, на какой ступени человек находится, эти принципы, они принимают доступные для человека формы. И если человек следует этим принципам, он возвышается. Дальше я расскажу уже после перерыва. Хорошо? Давайте сделаем перерыв.
1: Вы прослушали лекцию Олега Сунцова.

То есть в уме действует 26 уже энергий. То есть, ну, в ведах он очень так, очень поэтично описан, как 26-лепестковый лотос. Но мы с вами далеки от ведических, ну, предполагается, по крайней мере, что мы далеки от ведических аналогий. Что такое 26-лепестковый лотос, нам сложно понять. Ну, лотос ты лотос, да, все представили, 26 лепестков, ну и чего? Я вам по-другому расскажу, более применительно к нашему современному технократическому восприятию реальности. Наш ум представляет собой 26-мерное пространство. Не менее непонятно, но ближе. Да? То есть, оказывается, наш ум может действовать в 26 направлениях сразу. И каждое из этих направлений может иметь положительную свою полуось, да, и отрицательную. То есть каждое направление имеет как координатная ось. Она имеет положительное, отрицательное направление, имеет точку нуля. И что это такое 26-мерное пространство? Это 26 качеств характера, которые у каждого из нас существуют. Ну, например, человек может быть правдивым, да, это положительное направление одного из качеств, а может быть не очень, да? Ну или лживым, скажем так. И ум может в каждый момент времени вот по этой оси находиться в определенном состоянии. То есть человек может быть или правдивым в какой-то степени, да, или лживым в какой-то степени. Правдолживым быть невозможно. Понятно? И по всем остальным качествам, среди которых, там, допустим, милосердие, решительность, там, доброта, чистота и все прочее, все остальные мысли, там есть у нас целый семинар, там 26 качеств рассматривается, каждый из которых является законом, тонким законом мироздания. Вот наш ум может в нем действовать. И в каждый момент времени под влиянием нашей кармы, то есть под влиянием нашей судьбы, вот эта точка, где наш ум действует на каждом из этих 26 качеств, она постоянно двигается. Вы заметили, в один и тот же человек в разные дни может быть то правдивым, то лживым. То смелым, то трусливым. Знаете, то чистым, то не очень. И это происходит по влиянием судьбы. Так судьба действует. Она что делает? Она просто настраивает наш ум определенным образом. Так, как нам положено. И если человек никакой практикой не занимается по изменению своей судьбы, то он какой? Он на 100% какой? Предсказуемый. Человек, который видит судьбу, он может сказать, так, через 5 минут у тебя настроение изменится на такое. Потому что это видно, понимаете, ну, как лента, знаете, так, как кинематограф. Мы просто смотрим, допустим, половину ленты просмотрели, но мы не знаем, что половина уже тоже отснята. Ее тоже можно видеть. Просто мы еще зачарованно смотрим середину, но конец уже есть. Просто мы его еще не увидели. Но это все можно видеть еще до того, как это войдет в жизнь. Но человек, который никак над собой не работает, он просто жестко по коридору своей судьбы идет. Ему сегодня положено, хороший период пришел, да? Все, у него ум настраивается правильно, все его любят. Заметили, у нас иногда такой период бывает, когда нас все любят. Все и на работе нас любят, и в семье нас любят. И сами мы себе, себя мы вообще до самозабвения всегда любим. Вот, это у нас константа. Вот. Но у нас так вокруг любят. А вы заметили, бывает по-другому. Бывает, нас все очень сильно не любят. Очень сильно. И даже до того не сильно, что не стесняются нам об этом говорить, вы все услышали. Мы при этом продолжаем себя любить, и мы искренне не думаем, что поменялось-то вроде, да? Я вроде бы такой же, каким и был. Но почему-то меня не любят. Почему? Да потому что просто ум перенастроился. Под влиянием судьбы то, что было достоинство, как проявлялось как достоинство, ушло, стало проявляться как недостаток.

ребенок вырос добрым. Мы привяжем к доброте, да? Нужно принять тот факт, что иногда ребенок будет совершать ошибки. И целью наказания является что? Во-первых, нужно понимать, почему ребенок ведет себя неправильно. Почему он совершает ошибки, начинает орать, например. Орет просто и все. Это о чем говорит? Это говорит только лишь о том, что в его психике эгоизм пошел в разнос. И сам он, ребенок, сам по себе совладать им не может, потому что с ним не может, потому что его, в его психике не хватает сил. Когда ребенок орет, это не означает, что он такой вот дурной. Он просто не может остановиться. И наказание в данном случае в чем заключается? Наказание заключается в том, что мы проявляем милость к этому ребенку. Каким образом? Если это мальчик. Мы делаем так, что излишек его эгоизма мы берем из его сердца собственное. И что для этого надо делать? Теперь послушайте. Немножко тантры, то есть немножко знания о тонком теле. Смотрите, у нас левая сторона является стороной, в которую энергия входит. То есть она входит у нас в левую руку, левую ногу, левую половину целиком. А правая сторона, это из правой стороны у нас энергия выходит наружу. Понятно? То есть у нас вот такой вот как вихрь, или как хотите, вот такой поток постоянно крутится. Вот. Теперь дальше. Что происходит, когда ребенок верещит? Это означает, что в его муладхара чакре, которая расположена в области промежности, эгоизма настолько много, что он не может остановиться никак. Теперь что нужно делать? Нужно своей левой рукой взять ребенка вот здесь, за запястье правой. Потому что вот отсюда идет максимум энергии. Вот отсюда. Вот это вот предплечье, отсюда энергия очень сильно идет. Мы берем левой рукой сына за запястье правой. Это должен делать только отец. Женщины не должны наказывать вообще. Вот. То есть, что значит? Мы сейчас готовимся принять выход его энергии и забрать его себе. Прямо в сердце как раз. Вот. А потом правой рукой, вот у нас вот здесь, в ладони, в центре ладони, есть тоже чакра, через которую энергия идет наружу. Нужно в своем сердце по отношению к ребенку настроиться с огромной добротой и состраданием. Понимая, что сейчас мы будем просто выводить человека из нересурсного для него состояния, просто во имя добра. Что нужно делать? Нужно просто ему такой чувствительный щелчок в область муладхара чакры, как раз вот. Да. В результате что происходит? Если вы сделаете все правильно, а я это проверял на собственном опыте, если вы правильно настроитесь, если вы все сделаете правильно, то знаете, ребенок, он вообще не понимает, что и не понимал, что с ним произошло, понимаете? Его сознание, когда он так вот орет, оно просто отключено. Перед вами неуправляемое живое существо, как на уровне вот животного, понимаете? Когда вы щелкнули, что произойдет? У него энергия из муладхара чакры пойдет в левую сторону, в правую сторону, и как раз в вашу руку, и зайдет в сердце. Вы в сердце почувствуете удар такой, тум, толчок такой, и станет тяжело сразу на сердце. Понятно? А ребенку как раз станет легко, он будет вот так квадратными глазами на вас смотреть, он даже не поймет, что вы щелкнули потом. Вот это и есть смысл наказания. А если я тебя терпела, дрянь такая, а теперь не знаю, что я с тобой сделаю, через ту же самую руку у него своего эгоизма выше крыши, а мы еще и свой добавили, он еще сильнее орать начал. Понимаете? Поэтому если родители испытывают раздражение, это означает, не имеет права наказывать. Наказывать нужно только добротой. Теперь девочек как наказывать? Девочек вообще хлопать по попе нельзя. Девочки по отношению к мальчикам имеют очень тонкую и хрупкую психику.

0: Беспокойство о супружеской жизни не изменит ничего. Молитва о ней может изменить все. Когда мы обращаемся за помощью к Богу, Он совершает невозможное. Главное – молиться от чистого сердца и быть терпеливой. Господь верен, Он слышит нас и всегда отвечает на наши молитвы. Молитва о защите мужа от всякого несчастья и опасности. Господи, я молю Тебя о том, чтобы Ты защитил моего мужа от всякого несчастья, от аварий, болезни, от злых напастей. Огради его от опасности в машине, в самолете, защити его от насилия, от коварства злых людей. Где бы он ни шел, сохрани его от зла. Утверди его на пути Твоем, чтобы не колебались стопы его. А если такое случится, поддержи его своей милостью. Даруй ему мудрость различать опасность и помоги ему идти по пути безопасно. Будь его скалой, крепостью, щитом, твердыней, укрой его в тени крыл Твоих, будь ему убежищем и спасением, чтобы не поколебаться ему. Я молюсь о том, чтобы несчастья не приблизились к нему, укрой его от врага, ищущего погубить его, охраняй выхождение и вхождение его отныне и вовек.
1: Время любить.

0: Веда Радио исцеляет жизнь.
1: И сейчас мы с вами начнем этот процесс победы. Надо сесть прямо. Никто сейчас не должен отвлекаться. Ничего нет важнее того, что сейчас будет происходить. Мы с вами будем настраиваться на победу.

0: низкий вам всем поклон. Спасибо вам за то, что вы слушаете меня.
1: Веда Радио. Мы желаем вам счастья.

Какое самое важное слово в жизни, которое человек должен понимать? Слово «Бог». От этого слова зависит развитие всей цивилизации. В какую сторону оно пойдет? Также это касается любой семьи и любого индивидуума человека. Теперь смотрите внимательно, чтобы не было голословно. Какие ваши отношения с Богом? А потом посмотрите на вашу жизнь, вы увидите связь. Вот как, как вы относитесь к Богу, вот так же вы относитесь к жизни. Точно так же. Разницы никакой не будет. Если для кого-то вообще Бог не существует, значит, у этой жизни тоже ценности нет больше. Она обесценивается. Есть другой критерий, как понять отношение к жизни. Как оно относится к деньгам? Это практическая сторона. Потому что именно деньги, на деньгах основывается материальное существование. Как он к деньгам относится, так он и к жизни относится. Что он хочет больше денег заработать? Вот так он к жизни относится потребительски. Или он хочет пожертвования делать, благодарностью заниматься, так же он к жизни относится. Или он хочет прятать эти деньги от других, вот так же к жизни он относится. Он эгоист. Он думает только о себе. Но слово «Бог» определяет направление, куда идет человек, семья или цивилизация. И вот детям нужно дать это направление. Бога не понимают без слов, без объяснений дети. Это установлено наукой всего мира, как уже доказано, как аксиома, что каждый ребенок рождается с врожденной любовью к Богу, верой. Или, как сказал один философ, другим языком, если человек любит природу, он верит в Бога. Практически все дети без исключения обожают природу. Это потом уже утрачивается позже, опять же, в соприкосновении с какими-то меркантильными интересами взрослых, которые их воспитывают на другой лад. Но заметьте, пожалуйста, когда ребенок расстается, не только ребенок, любой человек, будучи ребенком, расстается со своей второй реальностью и становится, кстати, взрослым и реально мыслящим, внутри он остается неудовлетворенным и разочарованным, и немножко обиженным на жизнь в результате того, что этот мир покинул его. Розовый. Мир мечты. Все мы с вами обижены на жизнь, посмотрите внимательно. Потому что вторая реальность наша, наше детство ушло от нас. Безвозвратно. И зачем оно было? Если мир только на деньгах держится, зачем тогда все? Если все покупается и продается, зачем все это? У нас у всех есть осадок после этого, потому что мы потеряли это в детстве. Благодаря воспитанию взрослых, здравомыслящих, трезвомыслящих людей. Здравый смысл выкиньте на помойку, говорится. Здравым смыслом не все можно понять. Лишь только некоторые вещи. А все остальное нужно понять сердцем. Вы не сможете вести здравым смыслом, что такое мать, что такое любовь, что такое Бог. Это сердце.

так или иначе, в одухотворении. И они называют это религией. Никогда ничего религиозного не хотел делать и не буду делать. Религия – это просто определенная вера, тип веры. И отождествление себя с определенной культурой. Как я понимаю, сейчас люди не за религию борются, а за мясо и за водку. Как только я говорю, откажитесь от мяса и водки, они говорят, а что у вас за религия? У меня своя религия. Вот и все. Почему здесь религия вообще? Мы говорим о чистом образе жизни, об очищении сознания. Например, вы общаетесь в коммунальной квартире. Это непросто. Непросто жить в мире в коммунальной квартире. Я жил в Санкт-Петербурге. Самые большие коммунальные квартиры были, по-моему, в Санкт-Петербурге. Вот эти, знаете, дворы-колодцы. Вот целый этаж занимал одна квартира коммунальная. Два туалета и 20 комнат. И там расписание у вас на туалете утром. Вот ваши минуты, 3 минуты утром, вы должны выйти ровно, потому что там очередь будет, люди будут скандалить. На кухне то же самое. Общего пользования. Ад. И что же? Вы выходите на кухню, всегда замечаете недостатки других. Кто сколько убрал, кто не убрал, кто где находится, кто какой порядок и прочее. Это накапливается, накапливается день за днем. Проходит месяц, вы еще можете терпеть. Через полгода вы уже точно не сможете терпеть. И вот однажды вы выходите на кухню, и какое-то маленькое незначительное слово вашего совета. Взрыв, скандал, посуда летит, все, эксцесс, мощный эксцесс, мощный эксцесс. Накопилось, понимаете, полгода выходили с этим. И одно маленькое слово, ну незначительное вообще, но так больно, невыносимо, что вы взрываетесь, вы готовы уничтожить все это, и квартиру этого человека, все на свете. И видите, по чуть-чуть, а в итоге, в какой-то момент, критическая масса накапливается, ядерный взрыв, конец. А теперь другой пример. В той же коммунальной квартире вы живете, чтобы делать добрые дела для других комнат, но чтобы никто не видел этого. И по чуть-чуть это накапливается, понимаете? По чуть-чуть вот эта улыбка, вот это хорошее слово, вот этот комплимент, вот какая-то вот там помощь, совет, забота какая-то. И накапливается тоже критическая масса, верно же? И в какой-то момент вы выходите просто одно слово, и все сияют просто. Такое счастье. То же самое. Не бросайтесь с головой в добрые дела. Знаете, люди разбегутся сразу от вас. Перепугаются до смерти, это другой кризис будет просто. Что с ним случилось вообще? Чего это он ко мне пристал с этими добрыми делами? Уйди, ничего от тебя не хочу вообще. Зачем ты это делаешь все? Все на маленьких вещах основано. Вот эти маленькие вещи большие дела делают. Вот эти детали, вот этот гений, они владеют вот этими неуловимыми деталями, которые не улавливает никакой другой обычный человек. Все это делается абсолютно незаметно. Это так же, как вот растет на грядке у вас овощ. Вы посадили семечко. Через день приходите, и вы, о, вот это да. Не так, что вы посадили, сразу тыква перед вами. Не, ну это процесс, ну удивительный, понимаете, это шаг за шагом. Вот так же, по чуть-чуть, и все удивительно. Вот уже росток появился, вот он уже вырос, вот он уже цветок, вот завязался, и все, и плод в конце, все завершено, готово. Но весь процесс важен, пережить его, весь процесс. Вот поэтому нужно по чуть-чуть и пережить, усвоить, чуть-чуть и еще. Так же, как пищу мы примем порциями, должны усвоить, тогда она полезна. Так же добрые дела, не стремитесь делать в страсти, внезапно, резко, с сумасшедшей энергией. Это делается внутренне, обдуманно, глубоко и незаметно, по чуть-чуть. Я думаю, что из кризиса мы выйдем вот таким образом, незаметно. Обязательно выйдем. Если мы начнем это с вами делать, мы обязательно выйдем из кризиса. Если не все общество целиком, то индивидуально все, кто слушает и понимают, обязательно выйдут. Вы станете сильными и независимыми от системы. И вы будете самые полезные люди для системы.

0: Вашему вниманию лекция Олега Геннадьевича Торсунова, врача и психолога, который уже более 15 лет изучает литературное наследие древней цивилизации, веды, культуру, медицину и науку. Его лекции дают практическое понимание, как применять ведическое знание в нашей повседневной жизни и всегда пользуются неизменным интересом слушателей.
1: Материал является эксклюзивным и недоступен для скачивания из архивов сайта.
2: У женщины не бывает храбрости в пране, у нее не бывает там стойкости такой мужской, но у нее есть женская стойкость. Она может давать энергию любви или не давать, запретить ее давать себе. То есть это означает прана у женщины. Теперь теджас. Смотрите, теджас – это мужская энергия. Смотрите, есть мужской центр разума, это центр знания, лобный, мужской центр разума. Там находится теджас. Есть женский центр разума, сердечный, там находится оджас. И есть общий центр разума, там находится прана. То есть вечность всем одинакова. Мужчинам и женщинам, все хотят жить. Знание – это другое. Женщина, она знание имеет от природы, она выражена у нее в форме интуиции. А мужчина стремится к знанию. От природы у нее нет, он рождается. Кушать хочешь? Может, не хочешь? То есть маленький мальчик, он ничего не соображает. Поэтому он стремится к знанию всю жизнь. Девочка все знает. Ее спросить: папа, мама, как относится дядя Вася там. И она все расскажет все про всех. Она все знает уже с детства. То есть девочка, она, у нее есть знания. Она не стремится к знанию, она стремится к красоте. Ей в жизни не хватает любви, девочки. Поэтому она мечтает о семье, в куколки играет, чтобы любить, чтобы заботиться. Она хочет с детства. Девушки развивают этот центр разума, мужчины этот центр разума развивают. Но ниже, вот центр разума праны, он для всех одинаковый. Поэтому есть аскетизм. Смотрите, центр, силу знания человек развивает с помощью изучения, настойчивости в изучении. Силу любви человек развивает с помощью настойчивости в поведении. То есть, смотрите, мужская аскеза – это учиться. Женская аскеза – это, да, то есть отношения. Женщина спрашивает: а какие мне аскезы? Мне обливаться ледяной водой? Какие мне женские аскезы совершать? Может, мне на гвоздях лежать? Или спать на твердом? Что мне делать? Тебе надо учиться любить, учиться прощать. Учиться быть смиренной, учиться быть послушной, учиться быть отзывчивой, учиться быть заботливой, учиться быть опытной в жизни, в отношениях со всеми. Это женская аскеза. Женщинам какие проще аскезы совершать? Мужские или женские?
3: Мужские.
2: Мужские, поэтому они обливают целый день, зарядки там делают. А мужчинам какие аскезы лучше совершать легче? Женские, поэтому они ходят по кухне. Ну давайте я помогу приготовить. Да иди лучше своими делами займись. Итак, теджас означает сила разума в теджасе. То есть теджас в разуме. Что это означает? Означает целеустремленность. Мужчина должен стремиться достичь своего в жизни. Победы, стремиться к победе. Он не должен падать духом. Должен стремиться к победе. В этом сила мужского разума. Всегда добиваться победы. А женщина должна к гармонии стремиться. Смотрите, женщина к чему стремится? Она к гармонии стремится. Она хочет, чтобы все было хорошо, чтобы никто не ругался, никто не ссорился, чтобы все проходило нормально. Допустим, вот две женщины сидят и сейчас и думают: Олег Геннадьевич, пожалуйста, давай, чтобы структурирована вся беседа была, чтобы по плану, чтобы нормально у нас, они как бы меня внушают это, а я весь не структурированный такой. Женщина, она учит стремиться правильно, чтобы все было. Понимаете, женщина, она гармонию создает, чтобы все было хорошо. Она к этому стремится. А я стремлюсь к победе, поэтому думаю, надо больше лучше объяснить. Поэтому время на это уходит. Каждый по-своему стремится к чему-то. Это хорошо. Но аскезы для всех. Мужчины мужские аскезы совершают. Это закаливание, обливание. Это аскеза для тела. Это спать на твердом, поститься. У женщин другие аскезы. Послушание, смирение, забота, прощение, гармония с людьми, со всем, с этим миром в том числе. Дальше. Меня спросили разница между умом и разумом. В чем разница между умом и разумом? Разница в функциях. Смотрите, то есть функции разума – целеустремленность, стремление к знанию, различие, что такое хорошо и что такое плохо. Целеустремленность, стремление к знанию, различие, что такое хорошо и что такое плохо, вера – это функции разума, я перечисляю. Дальше – позитивизм мышления – это функция разума, позитивизм. Верить, что все будет хорошо, это и есть позитивизм, и вера – это одно и то же. Дальше – функции разума, стойкость, выносливость, способность любить, женские уже функции разума, способность прощать и так далее. Когда они объединяются между собой, чуткость, допустим, это функция разума. Когда они объединяются, получаются разные черты характера. Допустим, даже доброта, что это такое? Способность любить плюс чуткость вместе, получается доброта. Добрый человек, он внимательно смотрит на человека, то есть он чуткий, и он хочет сделать что-то хорошее человеку. Это желание любить, да? То есть объединяется, получается доброта и так далее. Есть много качеств характера, все это связано с деятельностью разума. Какова деятельность ума? Ум думает, желает, мечтает, получает информацию от чувств. Допустим, я сижу, смотрю телевизор, идет информация. Это деятельность ума или разума? Ума. Читаю книжку, наслаждаюсь. Очень интересный дефектив. Деятельность ума или разума? Ума. Дальше. Общаюсь с подружками по телефону. Получаю информацию через уши. Деятельность ума или разума? Ума. Видите, пока человек наслаждается жизнью, разум не работает. Разум работает только, когда человек хочет поменять свою жизнь. Доброта – это означает не злоба. Что значит доброта? Если у меня хорошее настроение, я добрый человек. Нет, у тебя просто хорошее настроение. Доброта означает, у тебя плохое настроение, а ты ведешь себя по-доброму. Вот это уже доброта. Понимаете, это значит, ты пересилил себя. Это означает, что ты добрый. Итак, функции разума, функции ума, да, функции ума. Мечтать, думать, желать, получать информацию от чувств. Дальше, вспоминать, наслаждаться, иметь настроение. Ум имеет настроение. Настроение – это функция ума. А вот настрой, что такое настрой? Когда человек меняет свое настроение, это уже функция разума. Понимаете разницу или нет? Вот теперь прана в уме. Как действует? Прана в уме дает способности уму быть собранным, сосредоточенным. Когда у человека очень сильная работоспособность, он может много запоминать, много получать информации, много, допустим, общаться, много трудиться умственно. Это означает много праны в уме. Нет усталости в деятельности ума. Много праны в уме. Много огня в уме. Теджаса. Теджас может быть плохим или нет? Нет, он может быть только хорошим. Если теджас плохой, это доша вата. Понятно, да? Теджас в уме – это что такое? Теджас – это не пита. Теджас – это теджас. Теджас в уме – это хорошее настроение. Человек очень позитивный, у него много хорошего настроения. Он может его бесконечно отдавать. Это значит, что у него много теджаса. Оджас – что такое в уме? Да, это значит, у человека очень много спокойствия. Вот, допустим, у женщин от природы очень много оджаса в уме. Хоть женщины часто об этом сами не знают. Интересно, что мужчина хочет жениться часто, не сам не понимая того, что он хочет просто рядом с женщиной успокоиться. Когда он смотрит на женщину, он расслабляется, ему становится спокойно. Почему? Потому что у женщины много оджаса, энергии, расслабляющей сознание. Мужчине трудно расслабиться, он постоянно напряжен. Женщина его расслабляет, успокаивает. Хотя сама женщина часто не расслаблена при этом. Она как бы суетится, нервничает, беспокоится. Но при этом у нее очень много внутри вот этой энергии оджаса. Женщина почему хочет замуж? Потому что мужчина, он делает ей стабильность, дает жизни стабильность. То есть она чувствует себя уверенно. То есть женщина получает рядом с мужчиной возможность уверенно жить. В ней увеличивается энергия знания внутри. Она чувствует, ну как бы все определено в жизни, все нормально. Замуж вышла, все определено. Даже муж, если алкоголик, как бы все равно лучше замужем, потому что, ну по крайней мере, хоть что-то определено в жизни. Чем совсем одна. Ну так, это я так, для шутки. Теперь отжас в чувствах. Что значит? Не в чувствах, давайте в это, в теле. Отжас в теле, что такое? Отжас в теле. Это здоровье в теле, здоровье. Самое лучшее, что может быть в теле, это отжас, здоровье. Почему? Потому что нам не хватает здоровья. Дальше, теджас, что такое в теле? Это способность переваривать пищу. Ну, то есть теджас в теле – это способность выживать. Ну, то есть иммунитет, способность усваивать пищу, переваривать там и так далее. Что такое прана в теле? Активность, выносливость. Теперь у меня вопрос. А что все-таки самое главное? Вот из всех трех составляющих – отжас, теджас и прана – что самое главное? Любовь – самое главное. Любовь – самое главное. Все к счастью стремятся. Люди не хотят жить без счастья. Им самое главное – счастье. Вот смотрите, я приведу пример, допустим. Знания нет, счастье есть. Нормально жить? Нормально. А если счастье есть, но жизнь короткая? Нормально? Все равно нормально. Лучше поменьше счастливо, чем всю жизнь несчастно. Да? Счастье – самое главное. Женщины такие радостные, успокоились. Правильно. Женская половина – самая лучшая человечество. Самая лучшая женская половина. Теперь… Ну, правильно. Вот, теперь дальше. Без чего счастья не бывает? Без знания. То есть, для того, чтобы быть счастливым, человек должен постичь истину. Если нет постижения истины, нет счастья. То есть, счастье главное, но для того, чтобы постичь счастье, получить счастье, нужно знание. А если человек, чтобы постичь знание, что нужно для этого? Стабильность нужна, стабильность. Стабильность нужна, означает вечность. Видите, есть последовательность. Сначала счастье, потом знание, потом вечность. Теперь смотрите, эрудическая психология. У меня не хватает счастья в жизни. Нет в жизни счастья, допустим. Некоторые на этом останавливаются. Они ходят целый день. Нет в жизни счастья. Нет в жизни счастья. Надо меньше пить. Надо меньше пить. Ну, то есть, и что дальше? Надо меньше пить. Надо меньше курить. Надо меньше гулять. А дальше что? Ничего. Все, жизнь закончена. И фактически, смотрите, средства массовой информации, если что-то делают, они что делают? Они пугают. Надо меньше курить, надо бросить курить, курение убивает. Я недавно видел рекламу, сигарет, пачка сигарет такая, очень большими буквами, буквально на полу рекламы написано «Курение убивает». А сверху рекламы такой мужик такой угорает такой и курит, такой и курит. Как вы думаете, реклама сработает? Вот так вот сработает, на 100%. Почему? Потому что увеличение информации о проблеме, я вам сказал, если ученые исследуют, приводит к увеличению проблемы, ее неправляемости. На этом все и стоит, понимаете, бизнесмены, они не дураки, они знают, что им делать. Что же нужно делать? Не нужно думать о том, что курение убивает. Это замкнутый круг, включается вот этот цикл. Замри, беги, сражайся, замри, беги, сражайся. То есть противопоставление себя этой информации. По факту, когда человек сражается, с чем он сражается? С этой идеей, что курение убивает. Он говорит, а меня не убивает. Понимаете? Все, на этом все закончено. Вот, что же делать нужно? Мне говорят, единственное, что нужно делать, это постичь, как надо правильно жить. Нужно постигать истину. Человек должен учиться постигать истину. И веды говорят, что к этому есть только один путь. Запомните то, что я вам сейчас скажу. Знание передается только от одного человека к другому. Знание нельзя прочитать в книжках. Знание можно получить только от того, кто знает. Понимаете? Такой путь постижения истины. Есть предварительное знание. Допустим, объясняю. Допустим, женщина болеет бесплодием, да? И она изучила вот все, что нужно делать, чтобы не болеть бесплодием, да? Она вылечится от бесплодия или нет? Нет. Что она должна получить? Она должна получить отношения с той женщиной, которая вылечилась от бесплодия. И та ей даст правильный путь. Понимаете, вот, значит, когда женщина получила знание о том, как вылечиться от бесплодия, она прочитала все, это знание попало в ум. Но теперь из ума его надо перевести в разум. А вот перемещение из ума разума, это возможно в разум, из ума в разум возможно только с помощью живой человеческой силы. Ты должен подчинить себя тому человеку, у которого эта информация уже в разуме, и у тебя из ума тоже в разум перейдет. Понятно, да? Другого способа нет. Допустим, замуж не могу выйти, что надо делать? Изучить, как выходить замуж, а потом начать дружить с той девушкой, которая замужем. Не могла выйти замуж и вышла. И сразу от нее сила разума переходит к тебе, и ты начинаешь тоже так же жить. Система ясна? Что мешает? Хорошо, вы не знаете, что мешает. Веды объясняют, если у человека нет старшего, он не может получить знания. Знания человек может получить только от того, кому он верит, значит, наставник. Все, нет других вариантов поменять себя. Все, что у тебя есть, вот сколько у тебя есть силы разума, столько и останется. Таким ты был, таким ты и остался. Понимаете, это значит, нет наставника, все. Есть наставник, человек меняется. У него увеличивается сила разума, разум побеждает карму, меняется судьба. Нет наставника, судьба не меняется. Почему нет наставника? Следующий вопрос. А потому что мы все очень крутые. Есть такая русская пословица: каждый суслик у себя на поле агроном. Каждый суслик у себя на поле агроном. Мы все очень крутые. Мы сами знаем, не учите меня жить. Помните, Эллочка Людоедка, 12 лет? В ней было 10 фраз там. Парниша, не учите меня жить. Там и так далее. Это не учите меня жить, но у большинства людей эта фраза есть. Значит, я знаю сам, как мне надо жить. Хорошо, нет проблем. Но карма будет меняться, не будет. То есть судьба будет идти так, как положено. Ничего не изменится в жизни в лучшую сторону. Все, до свидания. Разум перетекает только от старшего к младшему. Все. По этой же причине человек не хочет принимать веру. Почему? Потому что что такое принимать веру? Это духовное развитие уже. Развитие означает, что ты должен учиться у кого-то этому. Духовному надо учиться у кого-то. Человек не принимает веру, потому что он гордый. Нет другой причины. Гордость – это невежество, живущее в разуме. То есть, чем больше невежества в разуме, тем более гордым становится человек. Следующая тема, которую мы с вами изучаем сегодня – это нади. Мы сейчас будем изучать основные нади и как это можно применить в нашей жизни. Как мы уже говорили, что нади – это каналы, по которым движется энергия сознания, или по-другому энергия ума. Потому что по факту, что такое энергия ума? Это трансформированная энергия сознания души. Смотрите, душа находится внутри чего? Внутри шарика кармы. Да? Внутри шарика, в котором находится карма. Мы же говорили с вами об этом, да? Обсуждали Мохабхагу, да? Шарик, в центре которого душа. Или вы уже забыли? Мы не говорили, говорили?
3: Говорили.
2: Говорили. Вот, смотрите, душа смотрит на мир глазами своей судьбы, да? Допустим, наступил плохой период жизни, и человек все серым видит. Он идет такой по улице и все видит очень плохо, все серое, да? В армии, допустим, служит, все серое. Он там считает дни, когда он выйдет. И вдруг его отпустили в увольнение, да? Идет солдат по городу. Ну, то есть совсем как бы другая уже энергия пошла. Карма поменялась на день. Потом опять. То есть эта душа смотрит сквозь карму на этот мир, и поэтому она тоскует. Почему? Потому что карма тяжелая, и краски жизни тяжелые тоже. Наступила грусть, что ж, пойду пройдусь. Понимаете? Вот. И следует знать, что сила разума – это та сила, которая дает, меняет состояние ума, судьба, да, карма. Ну, карма означает вот эта энергия судьбы, которая еще не вышла. Та часть кармы, которая еще не вышла. Смотрите, что такое жизнь? Что значит жить? Есть два способа жить. Первый способ. Карма действует на судьбу. Судьба действует на здоровье. Здоровье действует на настроение. Разум повержен. Это называется внешнее сознание. То есть человек просто живет тем, что ему Бог послал. Вот он живет, что есть, то и есть, он не парится. Вот мужа нет, будем плакать, значит, ходить. Понимаете? То есть одни люди находятся во внешнем сознании, то есть они чем занимаются? Они ищут счастье вовне. Они смотрят, где же счастье, и бегают за ним. А счастье где? Вот здесь вот, смотрите, вот здесь счастье, вот оно. Вот отсюда вышел импульс плохой, и все вокруг человека испортилось. Почему? Потому что вот эта штука контролирует все наше счастье. Вот отсюда плохой импульс вышел, все, счастье тю-тю, нету. А человек ходит и ищет его. А что его искать? Оно уже импульс плохой вышел, счастья нету, все, тю-тю. Здесь ничего не поймаешь уже, все. Понимаете, понятно, в этом наша глупость заключается. Вот. Теперь что такое разумное существование? Человек берет
3: с помощью контакта с Богом или с позитивной силой, контакта с позитивной силой, он направляет туда свое сознание, не туда направляет сознание, а туда. И в результате от него начинает исходить энергия счастья. Что оно сначала делает, энергия счастья? Меняет настроение. То есть, несмотря на плохое здоровье, ноги отпилили, вот, судьба фиговая, все посбежали, вот, настроение хорошее. Почему? Потому что контакт с Богом пошел. Вот так бывает, имейте в виду. Я видел человека, который парализован, и он счастлив полностью, потому что начал заниматься духовной практикой. Дальше, следующий этап. Какой? Улучшается здоровье. Следующий этап какой? Улучшается судьба. Следующий этап какой? Очищается карма. Следующий этап какой? Постижение своей духовной природы. И понимание, что я душа. Я не тело, я душа, жизнь прекрасна, хороша. Видите, это называется развитие личности. Первый этап развития личности, человек становится, там, начинает контролировать свое настроение. Он молится, с Богом контактирует, у него идет, наполняется энергией счастья от Солнца. Только от Солнца можно наполниться счастьем. Светом можно только от Солнца наполниться. Искорка, когда от света летит, она тухнет. Вот. Первое, улучшается настроение, волны успокаиваются. Значит, или хорошие волны идут. Потом дальше улучшается здоровье, потом дальше улучшается судьба, сжигается карма, осознание своей духовной природы. Все, чем мы должны в жизни заниматься. Чем мы занимаемся? Всем, кроме этого. Всем остальным. Если вышла хорошая карма, нам надо париться, чтобы она подействовала на нашу жизнь или нет? Нет, все само будет происходить. Пришло время девушке вас замуж выходить, раз она вышла. И все, вот большинство из вас подходят ко мне вот сюда, вот после 10 минут перерыв, и что вы спрашиваете? Олег Геннадьевич, когда выйдет хорошая карма? Сколько можно ждать? Когда я выйду замуж? Ну сколько можно ждать? Почему не выходит? Мне счастье эти вопросы доставляют? Нет? Нет. Почему? Что вы просто не знаете, что такое жизнь. Это называется просто пассивное существование, в котором нет никакого смысла. Если хорошая карма выйдет, и так выйдешь замуж. А если выйдет плохая, и так не выйдешь замуж. Зачем тогда париться об этом? Надо париться о чем? Чтобы повышать энергию счастья в своей жизни. Я это предварительно немножко вам сказал об этом, для того, чтобы дальше вот говорить о Наде. Что такое Нади? Это каналы, по которым течет энергия сознания. Вот эта самая энергия течет. И есть, понимаете, есть такая первая, самая главная Нади, которую мы должны знать. Это читта Нади. Что вы смеетесь? Вас Надя зовут, да? А, вы про свое там смеетесь. Вот. Читта Нади есть такая. Читта Нади. Что такое читта? Читта — это сознание, энергия сознания. Это главная Нади. То есть она, в ней содержится прямой контакт с энергией сознания. И у читта Нади есть два направления движения. Первое направление движения такое. Человек получает счастье извне, внутрь себя. Он ждет счастья снаружи. Да? Как у него, какая песня у него внутри поется? Песня у него поется такая внутри. Самая лучшая песня не спета, самая лучшая девушка, где ты? Все еще впереди, все еще впереди. Ла-ла-ла-лай-ла-ла-лай-ла-ла-ла. Ну то есть внешнее сознание, человек ищет счастье в этом мире. Он думает, вот все у него будет впереди. То есть этот мир скоро ему подарит счастье. И он идет и ищет счастье в этом мире. А там искать нечего, потому что отсюда, если выйдет хорошее, так и так придет тебе счастье. Если плохое, так не придет. Что искать?
4: Итак, смотрите, в этом случае человек полностью зависит от того, что происходит снаружи. Война началась, мы все страдаем, страна расцветает, мы все счастливы. Да? Тут то есть, что все, что снаружи, меня муж ругает, я несчастная, меня муж хвалит, я счастливая. Понимаете, да? То есть живет человек как? В полной зависимости от обстоятельств. Это свободная жизнь или нет? Это означает рабское существование. Рабское существование. Большинство людей вот в этом рабстве живут. у того, что изнутри выйдет. Хорошая карма или плохая. Теперь смотрите, есть еще второй способ действовать этой энергией. Это называется внешне направленное сознание. Или внешний поток читанади. Внешний поток энергии внутри читанади. Большинство людей сейчас в современном мире на 90% живут, даже на 100% живут во внешнем потоке читанади. То есть они ничего не делают для своей жизни, ровным счетом ничего. И при этом удивляются, почему же они такие несчастные. В чем причина, почему я такая несчастная, мне что-то не везет. Ну, потому что нет знания, как жить. Да, первый поток сознания, когда извне внутрь. Это называется внешний поток сознания. Или внешне направленная жизнь. Или потребительское общество. Общество потребителей товаров и услуг. Валовый продукт на душу населения. А душа населения в это время спит. Она не может жить в таком состоянии. Потому что жизнь души означает совсем другие вещи. Дальше. Внутренний поток сознания. Внутренний поток сознания или внутренняя жизнь. Или независимое от обстоятельств существование. Или еще по-другому можно сказать разумное существование. Разумное

людях. Это читать о жизни святых людей. Мне недавно в Киеве подарили православную книжку, одну вот такую толстую, много томов. Называется «Жития святых людей». Вот, пожалуйста, сиди и читай. Нет проблем. Что происходит в это время? Ты читаешь о жизни святых людей, контактируешь со святыми людьми. Контакт с святыми людьми означает контакт с Богом, потому что святые люди, почему они светятся? Потому что они наполнены энергией Бога. Понимаете, почему свет от них исходит? Потому что они наполнены энергией Бога. Вот, вот сиди и читай. Когда человек читает о жизни святых людей, он наполняется примером для своей судьбы. Он думает, как они, как он живет, этот человек. И этот пример, он возрождает в нем стремление в человеке, стремление к правильной жизни. Понимаете, этот пример. Вот на самом деле мы как бы коммунистов-то ругаем, а ведь мы, разрушив эту систему ценностей, которую нам дали коммунисты, ничего взамен не предложили. Ничего взамен не предложили. Смотрите. Запах тополиный и сиреневый над Москвою майскою поплыл. Все на свете дети любят Ленина, потому что Ленин их любил. О чем эта песня? Видите, у людей был идеал. У них была возможность думать о светлых чертах личности какой-то, и в результате они жили светлой жизнью. И поэтому смотрите, какие песни были светлые, да? Нас паровоз вперед летит. Ну, то есть люди оптимистично очень жили. У них было много радости в жизни, света и веры. Да? Сейчас какие песни? Светится кандалом один раз деньги. Плюнет, плюнет, плюнет, поцелует. Понимаете, и все. То есть, ну нет ничего. То есть у людей не осталось ничего глубокого в сердце, понимаете? Просто какая-то мура. И люди этой мурой живут. Посмотрите сейчас в телевизор, что показывают. Там дом 2, дом 3, дурдом 4. Ценностей в жизни нет. Почему? Потому что ценности начинаются с идеала. То есть человек должен сформировать отношения со святостью в своей жизни. У него должно чувство святого быть. Если у человека нет ничего святого в жизни, контакт с Богом нет, значит человек просто идет на поводу у судьбы и все. У него нет нормальной жизни. Просто сначала балдеет. Смотрите, как это происходит. Пока молодой, веселюсь, да? Пока зрелый, напрягаюсь. Смотрите, что происходит. Когда человек молодой, вот так он живет. Когда молодой, много хорошей кармы. Как мы живем? Балдеем, да? Дальше. Карма, тем временем плохая карма увеличивается. С каждым секундой времени из сердца исходит. Как, когда человек стареет, здесь все больше и больше тяжелой кармы выходит. Смотрите, маленький ребеночек, почти нет плохой кармы, бабушка старая, много плохой кармы. Видите, идет процесс выхода, увеличения выхода плохой кармы. И человек, когда созревает, уже балдеть он не может. Он начинает много работать для того, чтобы хоть как-то удержаться на плаву. И он работает, работает примерно до 50 лет, и потом затянулась белый тигр. Сгладь старинного пруда, ведь была как Буратино, я когда-то молода. Все, вся жизнь прошла. Вам хочется так жить, нет? Если кому-то хочется, я благословляю. Вот давайте, смотрите, это негативное мышление. Все плохие, все враги, государство воспитывает, все, козлы, ненавижу. То есть это негативное мышление, это замри, замри, беги, сражайся. Понимаете, негативное мышление. Мы сейчас не об этом говорим. Мы не говорим о том, кто кого где воспитывает, мы говорим о том, как туда посмотреть. Вам государство не мешает туда посмотреть. Сели дома тихонечко и посмотрели. Итак, первый способ – это заставлять себя деть жизнь в разуме или победа над судьбой. Понимаете, у нас мы привыкли к этому внешнему потоку сознания. Что делает карма? Вот когда импульс кармы выходит наружу, он всегда нас вышибает из внутренней жизни. Вот, допустим, человек помолился, он шел такой, весь счастливый, и раз там кто-то ступил на грязь, его раз облило грязью. И он говорит, импульс кармы вышел отсюда. Импульс кармы вышел, и все, и прошла любовь, завяли помидоры. Понимаете, то есть опять что надо? Опять внутренняя жизнь. Опять настроиться, молиться. И опять себя приводить в порядок, понимаете? Так человек должен жить. Второй способ заниматься духовной практикой – это
посложнее способ, но он этим

0: Занимаются те, кто уже поняли, что так надо жить. Они слушают лекции о самосовершенствовании и слушают духовную музыку. Сначала они себя заставляют это делать, потом жить без этого не могут. Нам недавно в интернете написал молодой человек один письмо. Он говорит: выключите свое Аюрведа-радио, уже третью ночь не сплю. Не может оторваться просто. А другой написал: спасибо вам, Олег Геннадьевич, за лекции. Я теперь хорошо под них засыпаю. Раньше у меня была бессонница. Потому что знание, оно дает счастье человеку. И у него была бессонница. Он слушает лекции, счастье увеличивается. Он раз заснул. Хорошо. Вылечился от бессонницы. Знание увеличивает счастье. Это единственный только способ получить счастье. Это культивировать знание. Итак, для тех, кто не может заниматься духовной практикой, нет внутренней жизни, он не знает, как молиться, он не может себя посадить с утра молитву читать, он не может простить, не может прощать, он не может раскаиваться, он не знает, что это такое вообще. Он говорит: я и так всем уже простил, чего от меня хотите? У меня даже идеи нет, что это такое. Слушание лекций, слушание духовной музыки. Духовная музыка – это когда не просто это инструментальные, вокальные инструменты, эти инструменты, это голос еще. Хорошо, если есть голос. Конечно, если святой человек играет на инструментах, тоже духовная музыка. Но хорошо, если голос, потому что через голос разум передается. Должен быть звук еще, очень важно. Пение какое-то или просто голос. Иногда мантры звучат. Ом, там, или еще какие-то. Это очень важно слушать такие вещи. Или молитвы православные, допустим, молитвы. «Отче наш» может звучать и так далее. Следующий способ развивать разум – это повторять шанти-мантры. Шанти-мантры, или сказать по-русски, повторять позитивные настрои. «Я желаю всем счастья» таким настроем является. Он исходит из шанти-мантры «Сарвей баванту суки нага, сарвей шанту нирамая, сарвей бадрани пашьянту, накащиду кабабавет». «Я желаю всем счастья». Первая строка этого настроя. «Я желаю всем счастья». Потом «Я желаю всем мира» там и так далее. Ну, то есть разные есть настрои, и надо их повторять по утрам. Если, допустим, ты не веришь в молитву, у тебя нет своей веры, повторяй хотя бы молитвы позитивные настрои. Это даст тебе возможность двигаться вперед, развивать разум. Дальше, следующее, что человек должен начать делать в своей жизни. Он должен найти любого святого человека фотографию и повторять «Я желаю всем счастья», желая служить этому человеку от его имени. Понимаете, если я повторяю «Я желаю всем счастья», ну сколько у меня там счастья? Почти нет. «Я желаю всем счастья» от высшей силы дают мне что? Счастье, чтобы я желал всем счастья. Я хочу себе счастья, высшие силы, что мне дают? Ничего не дают. Потому что это замкнутый круг. Это то, как человек не должен жить. Когда человек начинает заставлять себя жить правильно, он повторяет: «Я желаю всем счастья, желаю всем счастья». В него энергия счастья заходит. Он становится проводником счастья. Но каким он проводником счастья становится? Насколько у него есть там чуть-чуть счастья, столько он отдает, столько входит. Небольшим проводником счастья становится. Понимаете? Небольшим. Вот, теперь есть второй вариант. Берешь, ставишь перед собой изображение святого человека. Он какой проводник счастья? Большой. И ты говоришь: я хочу жить так, как ты. Я хочу служить тебе. Я желаю всем счастья от твоего имени. Я желаю всем счастья от твоего имени. Понимаете? Я хочу служить тебе. Пожалуйста, займи меня служением себе. Человек так настраивается, и дальше оп, в какой-то момент уговорил. И пошла вот эта сила через него, и он раз эту силу отдает всем и живет этим постоянно. Это уже следующий уровень развития разума, который по факту приведет человека на путь веры. А путь веры – это означает, что человек принимает какую-то религиозную традицию. Не потому, что он сектантом становится, пытайтесь это понять, а потому, что развитие разума требует серьезной работы в рамках какого-то духовного знания. Это веды говорят, духовное знание – самое сложное знание. И если человек без серьезного образования его получает, то это все не приведет его к успеху. Нужно находиться в той традиции, которая тысячи лет уже дает духовное образование. Оно должно быть отточено. Есть несколько духовных традиций древних у нас на Земле. Надо какую-то из них выбрать. Это даст возможность легко и сильно развиваться в духовном знании. Какую выбрать? Ту, которая ближе к сердцу. Одна девушка ко мне подошла недавно на фестивале психологии 3000 и спросила: Олег Геннадьевич, а какую веру мне выбрать? Я говорю, свою выберите. Она, а теперь понятно. То есть человек уже знает, какая у него вера. Любой человек, большинство людей знают уже. Кто не знает, тот не должен беспокоиться, надо изучать. Итак, мы с вами разобрали самую важную тему моего вот семинара. Вот это вот самая важная тема. Вот. А теперь мы с вами, потому что эта тема даст потом возможность все остальные темы раскрывать, мы говорим сегодня с вами о нади, об остальных. Мы разобрали читта нади, то есть внутренняя жизнь, внешняя жизнь. Вот вместе с этой табличкой вы поймете, что это такое. Вот. А теперь мы двигаемся дальше, изучаем сушумна нади. Сушумна нади, центральная нади, связывающая душу с телом. Душу с телом. Читта нади – это канал, который непосредственно к душе идет. Он связывает душу с кармой и с разумом. Читта нади. Она связывает душу с кармой и с разумом, с тремя аспектами жизни. А вот сушумна нади поддерживает душу в теле. Сушумна нади имеет четыре слоя. Сушумна нади имеет четыре слоя. Самый внутренний, четвертый слой, связан с духовной энергией. Веда объясняет, что у человека, ну, что в этом мире есть духовный мир. Мы живем в материальном мире, есть много материальных вселенной, все они имеют форму шара, и это всего лишь небольшая часть духовного неба. В основном все души живут в духовном мире, в духовных планетах, где все преисполнены желания служить, не думать о себе, и все уже развиты. Материальный мир – это место, где души развиваются, где они растут, учатся быть душами, и потом они оболочку вот эту материальную теряют и летят туда, где вечное счастье. Вот мы с вами в процессе обучения находимся. Итак, в духовном мире вся атмосфера соткана из все возрастающего счастья. Смотрите, здесь в материальном мире как время действует. Счастье все время уменьшается, да? С детства к старости, потом опять заново душа возрождается к жизни, опять вот так вот. Время все время уменьшает счастье. В духовном мире идет все возрастающее счастье. Счастье все время увеличивается. И теперь вопрос, а если счастье все время уменьшается, как же тогда души возрождают свою жизнь? Как же они тогда побеждают болезни? Как они себя возрождают к счастью, к жизни? Когда женщину бросили, почему она не удавилась, а опять начала жить, и там покрасила губы и пошла? Почему? В чем? Вот откуда эта сила берется? Эта сила берется от того, что есть вот эта энергия, которая идет из духовного мира в материальный мир по желанию души, потому что души все духовные объекты, они связаны с духовной энергией. Эта сила называется мукья-прана. Мукья. Мукья-прана. Это духовная энергия, приходящая в материальный мир для того, чтобы у нас была сила жить, выживать здесь. Нам нужна духовная энергия. Энергия называется мукья-прана. По-разному переводится хинди, санскрит. Или ИА, или мягкий знак А. Можно и так переводить. Смотрите, то есть идея такая, что у сушумны в самом центре находится мукья прана. Вот эта энергия, которая приходит из духовного мира. И она как поступает в наш организм? Душа просто хочет жить. И поэтому в сахасрара чакру, которая связана с духовным миром, попадает мукья прана. То есть сахасрара чакра, где она находится? Это что за энергия? Вот здесь вот макушка с чем связана? С духовным миром. Поэтому есть такой способ очищения сознания. Допустим, человек осквернился, он посмотрел не на то, что надо, и у него картинка осталась, там на кладбище был или еще что-то. Можно взять просто вот так вот, взять, допустим, себе подержаться за макушку и потом раз в лоб или в сердце. Что осквернилось. То есть макушка всегда чиста у человека. Там чистая энергия, связь с духовным миром находится. Поэтому это чистое место, допустим, рука осквернилась, можно взять за макушку, подержаться, она очистилась. Понятно, да? Ну так, для примера, чтобы вам лучше было понимать, о чем мы говорим. И смотрите, эта мукья прана дальше начинает распределяться. Когда она проходит первый слой, то есть мы первый описали, потом второй, да, слой. Это энергия разума уже. Я по-русски буду говорить, чтобы вы не путались там. Второй, энергия разума. Нет, был четвертый, стал третий. Или был первый, стал второй. Смотря откуда мы считаем. Первое, энергия, второе, энергия разума. Третий, энергия ума. И четвертый, энергия тела. Вот в сушумне есть 4 слоя. Там вот так вот один за другим. Раз, два, три, четыре. Да, в центре духовная энергия не может сразу телесной стать. Нужны трансформации. Сначала она становится энергией разума, потом энергией ума, потом энергией тела. Идет трансформация. И вдоль сушумны есть еще трансформаторные будки. Так как есть трансформация энергии, нужны трансформаторные будки. И что эти трансформаторные будки, как называются?
1: Чакры.
0: Каждая чакра, она помогает трансформировать энергию в разные слои тела. Смотрите, то есть сахасрара чакра, самая верхняя, она сохраняет духовную энергию в себе, да? Следующая чакра, аджна чакра, она соединяет духовную энергию с разумом, так? Дальше, следующая чакра, вишудха чакра. Она соединяет энергию разума, энергию мухья-праны, соединяет с умом. Следующая – анахата-чакра. Она соединяет энергию разума с умом и чувствами. Следующая чакра – манипура-чакра. Она соединяет энергию мухья-праны с праны человека, с его возможностью жить. Вот здесь вот сила жизни, жизненная сила находится вот здесь, в солнечном сплетении. С праной в теле. Потом дальше свадхистана чакра соединяет энергию разума уже тоже с праной, но уже более грубой природы. И муладхара чакра соединяет с грубой энергией. Духовную энергию с энергией тела, по факту. Поэтому смотрите, когда у человека сильна муладхара чакра, очень сильно, то он телесно очень силен. Ну, допустим, он такой, помните, как это играл там эту роль? Веслом по шее хряпнули, морда красная там. Я на этом берегу никого не трогаю, мой отец на том берегу никого не трогает. Евдокимов играл, такой шкаф здоровый. Вот, то есть это означает муладхара чакра, то есть очень сильная телесная сила. У женщин как бы это означает все при себе. То есть очень много всего, не нарадуешься. Это муладхара чакра так действует. Вот, значит, следующая чакра, свадхистана чакра, делает человека выносливым. У него, может, телесной силы немного. У меня был такой помощник, худощавый такой мальчик. И я как бы, мы когда по Индии ездили, у нас много чемоданов было. Я один чемодан еле тащу, он три. Он худощавый такой, а вообще берет, и он не устает. Несет, ничего с ним не делается. Садхистана чакра очень сильная, значит. Дальше. Манипура чакра энергию дает в... Праны тоже очень много, ну то есть тоже прана, но соединенная уже с огнем. То есть энергия куда идет? Пищеварение там, когда у человека манипура чакра сильно, он может много съесть, все переваривается, много возможностей потом в жизни, как бы, понимаете? То есть, ну то есть человек активный очень, активная жизненная позиция. Дальше, анахата чакра, это энергия любви, соединение ума и чувств. Ну то есть очень сильна у женщин. Ну, то есть женщины очень чувственные, как бы так, такие, как бы очень много энергии отсюда из сердца идет. Дальше, как ее? Вишудха чакра, да. У человека сильный ум, много говорить может, общаться, коммуникативный. Здесь аджна чакра, у человека сильный разум. Понятно, да? Трансформаторные будки мы разобрали все. Как энергия мухья-праны трансформируется по чакрам. Сахасрара, она и остается сама собой. Что там менять, если там уже духовная энергия? Там вера находится, человек. И сейчас мы с вами начнем говорить, а потом на следующем занятии закончим очень важную тему. Понимаете, я не говорю с вами много, я говорю с вами о главном. Так? Потому что аюрведическая психология означает главные вещи какие-то надо знать в жизни. И мы сейчас потом будем о главных нади говорить. Главные нади – это Ида нади и Пингала нади. Мужская природа и женская природа. Ида нади – женская природа, связана с энергией Венеры и Луны. Снизу Ида нади связана с энергией Венеры, сверху связана с энергией Луны. Дальше Пингала Нади. Пингала Нади сверху связана с энергией Солнца, снизу связана с энергией Марса. Мужская природа. Ида Нади идет с левой стороны, начинается от макушки, вернее, начинается она снизу, от копчика, и как бы идет через все тело, и выход имеет в ухо, в глаз, в нос и в макушку. Пингала Нади. Солнце сверху, Марс снизу. Марс – это низшая мужская природа, Солнце – высшая мужская природа. Луна – высшая женская природа, Луна. Венера – низшая женская природа. Луна как у женщины проявляется? Вижу я рассвет в твоих глазах. Да, то есть очень, ну, божественный взгляд, божественная природа, энергия. У женщины божественный вид, да? Луны много. Венера как проявляется у женщины? Много такой половой силы женской. Понятно? У женщины две трети силы ее энергии идет в Ида Нади, и одна треть только в Пингала Нади. А может быть и одна четвертая. Ну, то есть, есть женщины разные бывают. Но больше женской силы, меньше женской силы. Но точно не пополам. Точно не пополам. Вот. У мужчины две трети энергии идет в Пингала Нади, и одна треть только в Ида Нади. На этой счастливой нотке мы закончим. У вас какие-то вопросы есть ко мне?
1: Как ей научиться вести себя как жене, если она не замужем?
0: Не надо вообще как жена себя вести, как дочь надо вести себя, когда не замужем. Скромность украшает женщину. Скромность.
2: У меня к вам вопрос.
3: Один мастер же не может научить меня ведам и математике. То есть не каждый же человек настолько раскрыт.
0: Речь идет о духовном учителе. Понимаете, может быть много учителей, которые учат всему нас. Но духовный учитель только один. Потому что духовной дорогой нельзя идти сразу в разные стороны. Как это сравнивается, если на две лодки встал сразу, то ноги просто это сначала в шпагат, а потом вообще порвешься.
3: То есть о мастере говорится именно как о духовном мастере.
0: Да.
3: Но это мастер тоже может как бы внутренний мастер расти. То есть может мастер быть прийти сейчас, например, просто о психологии, потом пришел мастер в рейки, потом мастер другой.
0: Да. Идет постепенный рост, но когда придет духовный учитель настоящий, ничего меняться уже не будет. Человек растет постепенно, но когда он получает наставника настоящего, то уже ничего не меняется. Все.
3: И у меня еще такой вопрос. Вы сказали, что человек познает только через мастера. Ну, может быть, я не просто совсем обозначила. Например, есть такие мастера, как Луиза Хей, да? Она пришла через понимание, через свои болезни. То есть мастером ее, собственно говоря, оказалось.
0: Нет, ее нельзя назвать духовным учителем.
3: То есть это все равно пришли знания, те знания, которые у нее были, она просто как бы использовала.
0: Поймите, духовный учитель, квалификация духовного учителя, он находится в какой-то духовной традиции, получил знания у другого духовного учителя. Это значит, что он духовный учитель. Не может просто раз, я духовный учитель, и все. Нужна какая-то преемственность от одного к другому, понимаете? Есть, конечно, ясновидцы, есть риши, ясновидцы. Они сами по себе уже все. Но веды говорят, у них можно жизни научиться, у них можно научиться мудрости. А чтобы получить духовное знание, надо не ясновидца найти, а духовного учителя, который получил знания у своего духовного учителя. Нужна цепь. Знание передается по цепи. Откровение может быть у любого человека. Допустим, есть Пушкин, унылая пора, очарование. Никто такого не сделал. Это откровение. Но если ты хочешь научиться стихам, писать стихи, надо учиться у того, кто научился у кого-то другого.
3: А как же тогда люди начинают, если они учатся у другого, то есть они полностью используют эту традицию? А как же тогда идет расширение?
0: Вот смотрите, объясняю еще раз. Внимательно слушайте меня. Вот я, допустим, рисую картину, да? Я научился рисовать. Я природный художник. Я великолепно рисую. Если меня кто-то спросит, научи меня рисовать, я скажу, учись. и рисую. И он рядом стоит учится. Он не научится. Почему? Потому что нужна школа. Нужно объяснять азы. Вот ведическое знание как передавалось? Сначала люди садятся и просто звуки ведические издают. Их учатся, как рот открывать. Там все, понимаете? Это школа отработана. Огромный пласт людей как бы это все отработало. И духовное знание означает, что есть школа духовная. Человек объясняет, что такое духовное знание, как оно работает, там чего надо, чего не яма, не надо, какие там яма, не яма, там асана там и так далее. Есть как бы, ну, есть определенные правила, но когда человек просто от природы, допустим, он все уже получил, он может быть риши, то есть он может быть ясновидящим, может быть мудрецом, может всех воспитывать, давать людям счастье, там, объяснять, что делать, но научить человека стать таким же риши он не может. Для этого нужна школа духовная. И это знание передается от учителя к ученику. Как обучать людей духовному знанию?
3: Ну, похоже, что мне ответили на вопрос, я понимаю.
0: Рад за вас.
3: Я тоже очень благодарна. Мой день сегодня не прошел даром. Я просто здесь приехала на один день.
0: Сюда. Откуда приехали?
3: Из Тюмени.
0: Я желаю вам удачи.
3: Ну, я вас благодарю. Я вам дарю благо, чтобы она вас еще больше хорошо.
0: Спасибо. Память – это функция разума. Спасибо, что сказали. Потому что память, понимаете, есть память от ума. Когда человек просто что-то вспомнил.
1: Он такой,
0: смотрите, память от ума. Человек что-то вспомнил. Меня изнасиловали. То есть 20 лет назад уже это было, он все помнит. Это не память. Это просто карма догоняет человека. И у него воображение, образы всплывают. Понимаете, память – это священная вещь. То есть человек помнит образ духовного учителя. Это память. А если он его забыл, то это значит, что он потерял разум. Да, потерял разум. Он помнит, что не надо изменять. Это память. Если он забыл об этом, он потерял разум. Ну, то есть память – это функция разума, настоящая память. Она ведет человека по жизни.
3: Духовная память может быть и из прошлой жизни.
0: Она идет всегда из прошлой жизни. Конечно.
3: То есть могут быть духовные учителя, быть в памяти в прошлой жизни,
0: конечно, которые. Конечно, человек чувствует, человек находит свой путь обязательно в жизни, обязательно с прошлой жизни.
1: Какой традиции душа лежит?
0: Да, туда он идет. Память, его вкус. Понимаете, это называется вкус. Вот человек, допустим, ходит везде и смотрит, там такой храм. И потом оп! И он почувствовал, вот здесь мне нравится, его потянул, все, пошел.
3: Хорошо, но ведь...
0: У меня, знаете, какой случай был? Одна девушка была в православной традиции, и потом она перешла вот, ну, вот в вайшнавскую традицию. Она там занималась, там изучала все, там туда все, несколько лет. И постоянно говорит, что-то меня туда тянет. Я говорю, ну тянет, то сходи. И раз, и смотрю, пропало. А потом я увидел фильм, православный фильм про то, что не надо делать аборт. И она там уже такая в этом, в одежде вот в этой. И православного батюшку спрашивает о том, ну как это надо правильно делать. То есть она нашла, и она такая довольная, счастливая, все, нашла, нашел себя человек. Понимаете, обмануть невозможно сердце.
3: А если...
0: То есть если человек много жизней шел какой-то духовной традиции веры, то он опять ее выбирает.
3: Если
0: ты не обманешь.
3: В прошлой жизни, ну не всегда же мы идем по духовным традициям как бы позитивным, то есть есть некоторый негативный опыт. Оно же есть...
0: Негативный опыт – это оскорбление. То есть ты наставника оскорбила, в следующей жизни ты теряешь свою веру. Но вкус души, он остается тот, который был, понимаете? Когда оскорбление проходит, опять человека тянет тем отношениям с Богом, которые он уже развивает. Понимаете, духовная традиция означает отношения с Богом. Есть разные типы отношений, разные вкусы отношений. И человека привлекает такой-то вкус. Иногда бывает, что человека несколько вкусов привлекает. Может, в одной поразвивался, в другой поразвивался. Такое тоже бывает, такой поступательный путь. Но чаще всего в одной.
3: Но я имею в виду, например, такие течения, как, например, сатанизм, да, будем.
0: Это не духовное знание.
3: Это не духовное.
0: Нет, конечно.
3: То есть, если человек был в недуховном знании когда-то, то есть он в любом случае был в других проявлениях духовного знания. То есть в любом случае будет вспоминать духовное знание.
0: Духовное знание – это когда знание, которое приведет к святости.
4: Вы прослушали фрагмент лекции Олега Геннадьевича Торсунова.

0: Вашему вниманию лекция Артема Леонова, ученика Александра Хакимова, проповедника и ученого, много лет изучающего ведическое знание и глубоко практикующего духовную жизнь.
1: Все в этом мире построено на этой энергии, женской энергии, в магазины для женщин. И мужчин тоже идут за женщиной в наше время. То есть как стайка рыбок, знаете, плывет в одну сторону, потом неожиданно раз и в другую, все. Куда? А куда женщина посмотрела? Если она туда смотрит, мужчина тоже за ней бежит, называется подкаблучник. Он слабый, он попадает под ее влияние. И женщина становится сильнее. Это наше время вот такое. Но ведическая концепция немножко другая. Женщина, наоборот, помогает мужчине. Мужчина ведет ее к высшей цели. Итак, мужчина и женщина – это плохо, но муж и жена – это хорошо. Так объясняется в Ведах. Мужчина и женщина означает это вот животное начало, а муж и жена – это уже дхарма. Дхарма означает долг. То есть их объединяет не просто чувственное наслаждение, а дхарма – долг. Так говорится, ты хочешь общаться с женщиной – хорошо, выбери. Вот выбери одну, и теперь всю жизнь будешь с ней общаться. И ты тоже выбери одного, и будешь всю жизнь общаться друг с другом. Для чего это надо? Чтобы пришла мудрость. Если же будет развод, мудрость не придет. Люди покалечат друг друга. Будет покалечена судьба у детей в первую очередь. Люди говорят, можно развестись. Я говорю, у вас ребенок же. Я говорю, ну что, ради любви. Мы уже не можем, мы нашли другую любовь. Но представьте, что будет с ребенком. Если ребенок будет увидеть, что папы нет или мамы, для него это просто драма, это покалеченный будет ребенок. Вся его психика будет расшатана. И он продолжит эту же судьбу, он будет тоже найдет такую же себе жену. Также построит семейные отношения по этому же сценарию, у него нет другого сценария. Поэтому нет никаких разводов. Не важно, что нет уже любви или каких-то чувственных эмоций. Есть дхарма. Дхарма выше любви. И любовь придет гораздо позже, когда люди сохранят отношения. Они путают влюбленность и настоящую любовь. Но это плохо. Итак, ведическая культура, она предлагает хорошее развитие, настоящее, как бы, возвышать отношения. Для этого в основу вложится, ставится контроль чувств, учат контролю чувств. Пробуждается в женщине женское начало, в мужчине мужское начало. Потому что на хромосомном уровне сейчас мужчина вымирает. Прям ученые увидели, тот хромосом, который отвечает за мужское начало, исчезает. И скоро не будет их вообще. Редкая форма жизни. Женщина будет вот так вот доминировать, если так дело пойдет. И женщины, они не под защитой, они страдают. Они вынуждены выживать. Я ехал однажды в поезде, знаете, в историях. Попал в женское купе. Такие бывают, женские купе. Мне сказали, вы не против? Я говорю, ну раз выпало, не против. У меня была верхняя полка. Я залез туда, на эту полку. Мне ехали женщины, ну такие разные, разных возрастов. Вместе ехали. Ну я расслабился, лег спать пораньше, чтобы пораньше встать, помедитировать утром. И не тут-то было. Как вы думаете, что могут женщины делать ночью?
2: Разговаривать.
1: Да, если бы только разговаривать. Они закрыли купе, достали спиртные напитки и стали пить. Представляете? Они пили и пили, пили и пили. Думаю, боже мой, я куда попал? Это что, шабаш? Я хотел спокойно поспать. Они вообще забыли, что я существую. Они просто пили. А когда они выпили, то они стали разговаривать. Да, они начали разговаривать. У них есть такая потребность. И о ком? О чем? Они выпили, они стали говорить о своих мужьях, о своей несчастной доле. И мужчины, мужики, мужья стали звонить. И она берет трубку и говорит, ну и что? И что ты меня контролируешь, что ли? И что ты меня контролируешь? Что хочу, то и делаю. Вообще не звони мне так. Разговаривает. Затем, поговорив о мужчинах, они стали говорить, знаете, о чем? Так как они выпили, это спирт, спирт, это, знаете, черная магия. Они стали говорить о таких всяких страшных вещах. И одна женщина стала говорить, у меня, знаете, дома живет домовой. Прямо под кроватью. И он выпрыгивает и прыгает мне на грудь. Я хватаю, он такой мохнатый, страшный, я говорю, душит меня еще. Я не знаю, почему к женщинам всегда домовые приходят. Не первый раз такое слышу. Вот только женщины такое рассказывают. И потом они стали говорить, хватит об этом страшном. И одна вообще уснула вот так в тарелке лицом, другая там совсем. Я думаю, какой ужас. И мне уже пора вставать, уже 3 часа утра. Медитацией заняться. Думаю, голова квадратная. Голова квадратная, и не до этого. Я думаю, ужас. И как только они улеглись, я встал. Пошел туда с квадратной головой. Помедитировал пару часов, вернулся, они еще спят. Все, спящее царство. Потом залез на свою полку, стал читать. И тут к 12 они проснулись. Проснулись, стали чай принесли, сели, там достали закуску, там колбасу, курицу. Запах пошел, вот этот вот традиционный. И вдруг они заметили, что кто-то есть на полке. И слушай, говорит, о, спускайся к нам. Говорит, чай попьешь. И я думаю, вот сейчас я им все выскажу. Отомщу. Я говорю, знаете, чай не пью. Вот так. Знак протеста. Как, говорит, чай не пьешь? Да, вот не пью. А почему не пьешь? А я говорю, не только чай не пью, еще и кофе не пью. И алкоголь, говорю, не употребляю. И мясо, рыбу, яйца не ем. И в азартные игры не играю. О, они сказали, ну-ка, поподробнее спускайся. Что с тобой? Ты болен? У тебя болезнь какая-то? Наоборот. Так как я здоров, я ничем не занимаюсь. А почему, почему? Ну-ка, объясни. А я, говорю, психолог, даже философ, только практически. Не теоретически, а практически. Вот я на практике вам хочу сказать. Я стал объяснять, что, знаете, счастье бывает на разных уровнях. Вот некоторые испытывают счастье просто от еды, называется аномая. Они думают, что главное – это пища, это выпить, закусить. Но даже животные так испытывают счастье. Это разве счастье? Да, есть уровень выше, на уровне пранамая, означает, что вы активно, вы занимаетесь спортом, вы что-то ищете, какая-то цель в жизни есть. А есть еще выше уровень интеллекта, где человек счастлив внутри себя, в уме. Он просто живет интеллектом своим. Он вообще не зависит от обстоятельств. Да? Да. А есть еще выше? Анандамая. Анандамая счастье изнутри себя, из души исходит. Приходит прямо изнутри. И для этого не нужны никакие приспособления. И я им стал так говорить, и вдруг я заметил, что это не ведьмы. И их взгляд стал меняться. Появилась материнская пхава, настроение матери. И они так стали на меня смотреть с такой любовью, с каким-то таким чувством. И стали говорить, что аж жарко стало, можно дверь откроем? Вот это ты все рассказываешь, что это такое? Мы что-то подобное где-то слышали. А как ты живешь? Я говорю, так, езжу, рассказываю об этом. Они говорят, да, а мы что-то слышали в Омске, ты был, да, в Омске, нет, а где-то, вот что-то такое, где-то мы уже слышали. И так вот они стали, говорят, а можно мы тебе покажем фотографию, вот это мой сынок, вот видишь, вот ему столько лет, а вот это моя дочь, вот тебе нравится, видишь, вот, вот они у нас тоже хорошие, тоже, вот мясо не ест тоже, вот почему-то, вот не знаю, почему такая получилась, вот, и я увидел, что, знаете, в человеке все смешано, как Достоевский говорит, знаете, это очень широкое поле деятельности. В «Братьях Карамазовых» он говорит, устами одного брата, он говорит, что, говорит, знаешь, там есть несколько братьев по гунам. Один в гуне благости священник, другой в страсти любит женщину. Помните, да? Грушеньку. И еще один атеист, который вообще никого не любит и ни во что не верит. Такой здравомыслящий, так сказать. И тот, который в страсти, вдруг говорит этому брату, который в благости. И знаешь, а в человеке-то душа какая широкая. Говорит, там, знаешь, поле деятельности, где черт и Бог как бы сражаются. Там есть, говорит, и хорошее что-то, и плохое что-то, и все это борется внутри. Так все непонятно, говорит. А душа одного хочет, сердце одного хочет, а ум совсем другого хочет. То есть он в страсти, и он из-за этого такой. Вот у него такие противоречия внутри. Поэтому вы не можете сказать однозначно, плохой человек или хороший. Потому что в нем все смешано. И вот эти женщины, они проявили свою внутреннюю добродетельную природу. Просто они были связаны вот этими гунами, вот этим низшим вкусом, мясо, алкоголь, вот это все. А чего? И выяснилось, от чего? Просто мужья не дают им прибежище. Они вынуждены торговать, зарабатывать деньги. Они ездят, знаете, торгуют у них бизнес. И мне стало их так жалко, вы знаете, поверите, нет, но я несколько дней потом долго не мог забыть. И их у меня было чувство вот здесь прям в сердце какого-то сострадания. Думал, как вот тяжело им. Они так тяжело живут, так тяжело и так заблуждаются, они пытаются найти вкус в каких-то низких вещах. Потому что не знаю, как возвысить свое сознание. То есть им нужна была помощь. Я попытался все, что мог сказать, и они слушали. Но как только приехали к очередной станции, они сказали, ты нас извини, но мы купим рыбку. Вышли, купили пиво и рыбку.
2: Просто это все правильно, то, что ты говоришь, но вкусно. Вкусно мы не можем отказаться. Вот так вот. То есть это влияние вот этих низших качеств, очень трудно оттуда выдернуть человека. Но женщина не должна быть такой. Она становится такой, если она не под защитой мужчины. То есть если мужчина слабый, рядом, то есть не может дать ей прибежище, она вынуждена, она станет вот такой. Потому что если уж женщина начнет пить, вы ее уже не остановите. Это будет невозможно, потому что она не может, у нее нет этого контроля внутреннего. Мужчина может бросить. Он переключается легко, потому что у него есть разум, а есть чувства. Если чувства включились, он глупый. Но если разум включился, то он становится очень серьезным. И женщина должна знать эту природу, регулировать, уметь его. Когда нужно вдохновить, и когда нужно отключить, она звонит, ты уже с работы идешь, возвращайся, мы уже ждем тебя. Она просит его вернуться, потому что он может сам не знать, когда остановиться. Так женщина, она одновременно, она сама не понимает, что хочет. Поэтому это опасно, если она входит в эти низшие гуны. Очень плохой признак. То есть нельзя давать женщинам до такого состояния доходить. Нужно их помогать им, защищать. То есть обучение должно быть, контроль чувств. Не должны погружаться в эти сферы. Не так вот они регулируются, эти отношения. Мужчина дает прибежище. Но главное, что контролирует эти отношения мужчин и женщин, это общая цель в жизни. Она должна быть выше, чем просто привлечение между мужчиной и женщиной. Просто если он сделает ее своей целью жизни, то это будет большая ошибка. Она не будет его уважать. Мужчина должен быть привязан не столько к женщине, сколько к любви. Он любит не совсем как бы эту женщину, а любит любовь, саму любовь, как бы привязан, но отречен одновременно. Он любит должен уметь любить ее возвышенно, как бы божественное начало в ней. Чтобы она не чувствовала вот этого эгоизма, что как бы они друг другу собственность. Вот это чувство собственности, оно порабощает, разрушает отношения. То есть кама, она очень опасна. Кама. Есть према понятие, есть понятие кама. Према — это чистая любовь. Кама — это когда она према смешивается с низшими гунами, с невежественной страстью. И вот кама, она уже может разрушать. Она может такие вещи делать, то есть когда люди могут даже убивать. На основе вот этой энергии камы. Так что нужно уметь ее возвышать. И я не знаю, может, вам напишу. Сейчас доску. Куда нам надо возвышать? Куда расти? В каком направлении? Я же можешь познать. В каком направлении двигаться? И я уже это сказал, я напишу. Термин санскритский. Итак, первый уровень, можно сказать, животное. Например, птичка летает, строит гнездо. Есть пища, есть отношения. Нет пищи, нет отношения. Самый примитивный уровень. Это называется анамая. Анамая. Выше поднимаемся. Это другой вид отношений. Я однажды на остановке стоял и объявление прочитал. Так, знаете, прочитал, потому что там было от руки написано. Сейчас же от руки никто не пишет. Что там такое, что ты написал? И мужчина пишет. Мне 50 лет, я, говорит, одинокий, ищу себе вот спутницу жизни, женщину. Я вообще, говорит, хороший парень, люблю ходить в поход, веду здоровый образ жизни, по Малахову, то есть такой вот я. И вот такую хочу себе найти подругу, чтобы вместе ходить в поход, заниматься спортом, очищать организм по Малахову, то есть вот это называется прана-майя уровень. Этот уровень низкий, ана-майя, свойственный, знаете, кому? Молодежи. Они создают большие проблемы на этом уровне. Просто привлекаются и потом в судьбе большие шрамы. Понимаете, да, что если ребенок родился и его бросили, или сделали аборт, это очень плохая вещь. Это плохая карма. Но чуть дальше чувства успокаиваются. И люди должны уметь общаться на более высоком уровне. Вот это прана-майя уже повыше, уже получше. Если люди могут на этом уровне общаться, прана-майя, то это более спокойное отношение. Прана. Жизненная сила. Но и высший уровень тоже есть. Потому что вот это все еще касается животного начала. Потому что собаки тоже бегают, резвятся. И обезьянки бегают. Тоже испытывают жизненную силу внутри и здоровье. Но высший уровень — это уровень интеллекта. Ум. Когда люди могут друг с другом разговаривать. Есть такой контакт. Это все уровни йоги. Йога означает союз. Союз здесь существует, союз здесь, на уровне интеллекта, на уровне ума. На уровне ума, например, женщине нравится, когда, как мужчина, например, говорит. Или мужчине нравится, как она говорит. Или они вот, обсуждают какие-то вещи вот, словами, словами. Вот здесь у них еще ничего не возбуждается, но вот здесь вот у них хороший союз. Они думают, что они даже не то, что любовь, они могут даже не понять, что это любовь. Но мы просто общаемся, а потом только раз и женились. Это неплохо для духовной жизни, такой контакт, когда страсти не сильно кипят. И потом, естественным образом, возникает связь также. Или это просто с возрастом происходит. Когда здесь интерес пропадает, то мужчина либо уйдет, либо они уйдут друг от друга и скажут, мы не сошлись с характерами. Потому что они сначала сошлись с другими частями тела, как бы внешние. Тело только привлекло. Но позже они чувство присытится, они скажут, что неинтересно, нужно что-то новое, потому что мы не можем даже говорить. Но если они смогут говорить и развиваться, то они найдут союз на другом уровне, и будет хорошо здесь. Но есть еще выше. Прана-майя, вигьяна чересть, вигьяна-майя. Здесь мана-майя, там, например, они любят в кино вместе ходить, стихи читать. Но сейчас стихи никто не читает, да? Или читают? Читают. Читают. Значит, это мана-майя, ум. Но редко очень встречается то, что еще выше. Чем выше, тем реже встречаются такие пары. Эти вигьяна майя. Это два философа, причем практика. Это такие люди, которые думают о смысле жизни. Не по подростковому, а они прям живут как мудрецы. Это называется мудрые люди, союз двух мудрецов. Если хотите, я завтра такой семинар проводить в этом в Кременчуке. Долго он был 6 дней. Поэтому можно как бы все уплотненно. Есть пример такой в писаниях священных, ведических. Я могу вам принести, показать или рассказать этот пример. Это был образ. Он сейчас просто в современном мире трудно найти такой образ. Но есть такой союз на очень высоком уровне, двух как бы мудрецов, двух йогов таких. У нас тут йогов-то нет. Йога, думаю, это для похудания. Йога — это нечто другое. То есть, когда два мужчина и женщина, два мудреца, это примерно лет 50. Это уровень ванапрасты сознания, отвлечения. Вот здесь он активирует. Ну а любовь сама возникает еще выше. Примерно в 75 лет. Вам нравится такое? Ананда майя наступает вот здесь. Ананда майя. Вот здесь любовь. Вот здесь. Понимаете? Когда мужчина и женщина прожили целую жизнь и не убежали друг от друга. Вот тогда они друг друга полюбят по-настоящему. Потому что они начнут видеть внутренний мир друг друга. Итак, если вы хотите духовно развиваться или хотите материальный прогресс, вы должны выбирать. Что вы выбираете? Если материальный прогресс, то стимулируются низшие чувства. Кама. Она стимулируется, и все, начинается прогресс. Это нетрудно понять. Я вышел на стадион в Харькове помедитировать. И нашел мужчину и женщину. Они лежали просто на траве, обнявшись, подстелили такой вот картон. И даже когда солнце взошло, и бегали там люди, спортом занимались, и собаки ходили, выгуливали там людей. Эти два, эта пара лежала там в полном экстазе. Почему? Потому что когда на этом уровне возникает интерес, люди ищут уединения. Ну и ночью там было, конечно, никого не было на стадионе. Они нашли там уединение. Потом, в конце концов, женщина скажет, ну что мы все время в кустах, лазим на чердаках, подростки или люди. Надо дом строить. И начинается дом. А дом означает участок земли. Дом означает также родственники. Дом означает также вся эта цивилизация. Она начинает расти, называется греха. И так появляется вот этот прогресс. Если же вы хотите духовного прогресса, то тогда нужно искать отношения на более высоких уровнях. Пусть гармония возникнет где-то на другом уровне, не на этих, не на низших уровнях, а на более высоких центрах. То есть, прежде чем, чем позже мужчина и женщина вступят в близкие отношения, тем лучше они друг друга поймут. Поэтому сначала их, как это делалось в ведические времена, родители просто смотрели по характеру мальчика и девочку, а потом учили общаться, разговаривать друг с другом. И когда они чувствуют, что могут разговаривать друг с другом, тогда их как бы объединяли. И после того, как брак был освящен свыше, тогда они вступали в половые отношения. Для чего? Чтобы пришел хороший ребенок. Не просто для зачатия детей, а чтобы пришел хороший ребенок. И скажете, а как это возможно? Разве это можно угадать? А как стала наука? Каким образом призвать хорошего ребенка, например? Мальчика или девочку можно выбрать? Гениального или негениального? Какого хотим? Какого? Выбираем. Это такой творческий процесс, и они знали, как это сделать. И они призывали такого ребенка. Такая наука была. И приходил возвышенный ребенок, например, в семью. Если же это не происходит, этого нет, то общество становится очень опасным. Оно на санскрите называется варна-санкара. Варна-санкара означает, что ребенок, который рождается случайно, его не пригласили. Он просто раз случайно родился, и когда женщина забеременела, она чувствовала страх. И что чувствует, когда ребенок внутри? Он чувствует, что его не любят. И родившись, он чувствует, что весь мир его ненавидит. И он становится деструктивным. Он станет наркоманом или алкоголиком. Но он не сможет жить в этом мире долго. Он будет чувствовать себя таким ненужным. Вот большинство людей сейчас сходят с таким комплексом неполноценности из-за того, что они, их никто не приглашал. Но варна-санкара называется. Видите, наука забыта. Но на самом деле ее можно как бы возрождать. И тогда ребенок придет очень хороший. В таких местах, где есть такие дети, то они рождаются очень с необычными свойствами. Очень умиротворенные могут рождаться. Я сам видел такие. Мы знали, по-моему, привести пример просто православный. Про Сергия Радонежского, когда мать его носила внутри себя, он уже реагировал на службу, например, в храме. Когда его в храм, она пришла в храм, он там внутри, в животе еще, он пел. Знаете? Не знали? Три раза, раз запела, и все подумали, где ребенок? Она говорит, нету, нету. Она испугалась. Потом снова запели, и он запел. Она снова испугалась. Потом убежала просто. Когда он родился, он был необычным. Если мама ела мясо, он не пил ее молока. Вот такой был. И когда подрос, он был, знаете, каким? Очень таким молчаливым, сосредоточенным, умиротворенным, полностью в гуне благости. Он не стремился к каким-то страстным вещам. И он встретил своего учителя, старца одного, который дал ему Библию, и после этого мальчик сразу стал читать, хотя не изучал грамоту. И такой был интересный судьбой. То есть это определенное настроение, такой человек может прийти, такая душа может прийти в эти отношения. И так их можно возвышать. Если они здесь приходят в тупик, значит здесь надо развивать. Здесь уже застопорились выше, выше, и вот здесь высшая цель. Это духовный союз. Такие мужчины и женщины, это, ну, они не рассматривают друг друга, как тело уже выше, глубже смотрят друг друга.
3: Святая мама.
2: Ну, это так получилось. Анна Майя, Прана Майя, потом Мана Майя идет, потом Вигьяна.
3: 86-й брак.
2: Есть еще Вигьяна Вигьяна, но это, в принципе, Мана Майя. Вот я вам кое-что рассказал, есть вопросы у вас?
4: Вот вы говорите, в ведическом обществе было, Как тогда сейчас это все применять?
2: Но мы же исправим это общество.
5: Но станет вашего общества, если он не находит здесь, он находит в другой очаг мужчины. Сейчас мы живем в этом социуме,
2: да.
5: К сожалению.
2: Да, поэтому нам надо его поменять.
5: То есть этот мужчина ищет либо моложе. Он создал семью.
2: Да. Это же еще невыгодная. Вот из этой системы нам надо из этой невыгодной сделки извлечь максимальную выгоду, учитывая время, место и обстоятельства. То есть нужно сначала понять, где мы находимся, в какой ситуации. И когда мы это поймем, мы сможем понять, а как нам теперь примерно что-то вот улучшить из этого. И хотя бы оставить это нашим будущим детям, как бы дать будущее хорошее. То есть я хочу вдохновить, что на самом деле есть очень позитивные тенденции. Они будут чуть позже. Это уже начинается вот это развитие. Признак этого, вот то, что у вас есть к этому интерес. Вы думаете, у вас тут всего лишь несколько? Гораздо больше людей таких. Когда они начнут жить по таким законам, прежде чем к вам приехать, меня приглашали в этот на Сикуль. Там образовалась группа эко-поселения. Эко-поселения, они хотят создавать такие хорошие семьи на природе, не едят мясо, такие благостные. И они сказали, нам нужен биологический психолог, или как бы специалист. Они обратились в Аюрведа радио, знаете, есть такое хорошее радио. И оттуда мне письмо пришло. Они говорят, ты же там рядом, ты, может быть, туда съездишь. Но я выбрал Украину поехать, к вам поехать. Но интересно, что эти люди вдохновились как будто бы сами по себе. И такие эко-поселения возникают во многих местах. Это люди, которые хотят жить по-другому. То есть сейчас такое время, что есть определенная свобода. Вы можете выбрать либо вам вверх идти, либо вниз идти. Я наблюдал это, что вот здесь, например, в Украине это довольно свободно все. То есть вы можете либо выбрать свободу вниз, либо вверх. Но многие выбирают вниз свободу. Потому что свобода, значит, я могу пить, когда хочу. Курить, когда хочу. Хоть на тебя буду курить, потому что я свободный человек. Вот такое, как бы, хочу, усну на газоне. Вот как бы такое. И эти люди, они будут деградировать, но другие выберут свободу, развивающуюся свободу. Это значит немножко усилий, так, контроля чувств, но вверх развитие. Вверх труднее означает, как бы обуздывать свои чувства, работать над собой. И такие люди будут вместе. Когда будут вместе, это значит единомышленники, будет легче. И все они будут трансформироваться, потому что человек хорош по природе. Он добродетельный, просто нужно помочь ему. Нужно признать эту науку. И если мы будем ее знать, мы начнем ее применять, и более-менее мы вырулим. И постепенно оно станет очень хорошим обществом. Ну, это предсказано, наступит определенная эпоха очень хорошая. Какая не должна быть на самом деле. Сатва Гуна наступит. Энергия, то есть вот эта благость распространится. И 10 тысяч лет это будет развиваться хорошо. Так что будут настоящие семьи хорошие. А сейчас надо разобраться с собой. Это только начало.
3: Если ребенок родился, он не запланирован, и так вот живет, и чувствует, что не нужно запланировать, он как-то может поменять ситуацию, что-то уже начать делать?
2: Человек может всегда поменять ситуацию, потому что у него есть свобода выбора. У животного нет свободы выбора. Разум не развит. У человека есть выбор. Но он сможет сделать правильный выбор, если ему помочь. Он должен соприкоснуться с знанием. Знание, необходимо знание. Вот что такое веда? Знаете, что это такое? Ну, есть, например, вера, религия, а есть знание. Они противоречат?

0: деградировать, как все. Но надо дать выбор, смотри, вот есть духовное знание вот такое, а вот есть дискотеки и клубы, ты можешь выбрать. Вот есть это, есть то, что выберешь. Но если ему вскрыть это духовное знание, он думает, вот так все живут, я тоже должен так жить. Ему нужен выбор. Потому родитель, Веда говорит, никто не имеет права становиться лидером. Лидером, как бы, тот, кто ведет за собой, начальник это, или даже родитель. Даже если человек родителем хочет стать, но не может ребенка возвысить, то он совершает грех, преступление, как бы плохую карму. Поэтому в Ведах это было строго. Если ты хочешь стать родителем, сначала ты должен научиться возвысить всех. И жену, и детей. Мать — это первый гуру, учитель для ребенка. Все, что она скажет, очень глубоко пропечатывается в ребенке. Она должна обладать знаниями, как правильно вести себя с мужем. Муж — это гуру, также ведет за собой. Но мужчина ведет во внешнем мире, женщина внутреннюю дает защиту ребенку. То есть они не должны просто случайно детей приводить в этот мир, чтобы они деградировали. Нужно знать эту науку. И тогда будет очень здорово, общество становится очень ценное, очень дорогие отношения возникают.
1: А как строить отношения с родителями, если вот дети уже соприкоснулись со знанием, этим уже понимают, а родители, как вы говорите, очень сильно влияют и не в ту сторону влияют?
0: С родителями нужно с почтением относиться к ним, как бы они авторитеты. Знание не передается снизу вверх, оно сверху вниз идет. Поэтому мы не можем туда закинуть. Яйца курицу не учат. А как тогда? А ребенок должен... То есть, ну, ребенок имеется в виду, он уже взрослый же. Он понимает, он должен начать работать над этим. И тогда родители, они вдохновятся, увидев пример, что он лучше становится. Можно тонко действовать. Знаете, как, насколько тонко нужен, какой тонкий разум нужен? Например, родители говорят, ешь мясо. А мы говорим, ну, это там одно невежество. Я говорю, какое невежество? Ну-ка, ешь мясо. Он говорит, вот, это вы не заели, начинает сражаться. И тогда вот он опасен. Он какой-то экстремист, мясо не ест. Но разумный поступит по-другому. Он примет это как наставление. В чем же здесь наставление? Знаете, в чем? Он скажет, о, Бог через родителей говорит мне, позаботься о своем здоровье. Он не примет прямое, что надо именно мясо съесть, но он сам посыл, он же продиктован чем? Хорошим же мотивом. А вот он заботится же о здоровье, он слышит, да, Бог говорит, позаботься о здоровье, это он принимает. А вот само мясо не примет. Видите, вот настолько тонкий должен быть разум, как скальпель, различать эти вещи. То есть он должен уметь выстроить с ними отношения, чтобы не было такой борьбы. Потому что если человек по-настоящему обладает знанием, он становится очень мягким. Он проникает, как игла, незаметно, мягко. Но выходит только плугом. Очень мягко проникает. Там нет такого фанатизма. Но есть твердо убежденность. Вода мягкий, но точечный камень. Принципиальность.
2: Я хотела спросить про женщин в поезде. Ну вот как вы считаете, как она должна... Если у нее уже есть, я
0: понял,
2: чтобы возвысить эти отношения.
0: Да, есть секрет. Если женщина его поймет, она может любого мужчину как бы возвысить. Я об этом хотел вам... Завтра расскажу пример из истории древней. Но в целом принцип такой. К примеру, женщина, они же очень любопытные. Они везде приходят, все слушают, все записывают. Хотя бы на всякий случай. Потому что у них такая природа. Мужчина, он не придет, он будет сомневаться, он такой немножко упертый, ну такой вот он. У него эго такое. Но жена может его привести, посадить, послушать лекцию. Но он будет все равно сопротивляться. Особенно от женщины не будет принимать. Что ты мне еще будешь учить, что ли? Поэтому она должна так действовать, немножко по-другому. Она просто говорит, знаешь, какую-то книжку такую, говорит, мне дали. Говорит, ничего не понимаю. А ты, я знаю, у меня умный. Ты вот начальник там или кто-то, ты вот такой умный. Ну, я говорю, утрирован, но примерно. Вот можешь, прочитай и скажи, она хорошая или нет, потому что я ничего не могу понять. Вот если что-то написано, как думаешь, это нормально или нет? И он так скажет, ну давай, посмотрю. как бы снизу она мягко это делает. Не сверху, как послушай меня, ты глупый. А нет, ты умный.

0: Я глупый, вот послушай, что здесь написано. Или про случайное оставлять на столе. Как бы так действует, очень нежно. И мужчина тогда тает, начинает подчиняться этой природе. Если она начинает с ним сражаться, он тоже начинает сражаться. Нет, она побеждает его с помощью мягкости. Она говорит вот так вот, вот очень мягко все преподносит ему. И постепенно он сам принимает все это. Он думает, я сам принял это все. У него должно создаться впечатление, что он сам это все принял. Что-то он вообще придумал, все эти знания. Что они из него как бы изошли. Он может так себя чувствовать. А женщина как будто в тени остается. Так она себя ведет очень мягко, как вот в этой сказке про эту морозку. Мороз ее морозил. И спрашивал, холодно тебе? Она говорит, нет, не холодно. Он снова ее морозит, она спрашивает, холодно? Нет, не холодно. И он подумал, какая же. И он почувствовал смирение. И говорит, ну тогда пойдем. И подарил ей там всякие подарки. Вот это принцип удачи. Как Лакшми привлечь? Процветание. Женщина привлекает процветание вот этим своим свойством, смирением. Смирением и послушностью. Это большая-большая сила. И когда пришла туда современная женщина, ее сестра, это феминистка, ее посадили туда, она стала говорить, он ее морозит, она говорит, холодно, конечно. Может, а так еще холоднее, пошел вон вообще отсюда, ты вот такой вот жестокий мороз. Она сказала, ну ничего, ты тоже хорошая, пойдем, подарю тебе. И подарил ей что? Ложное счастье, не настоящее счастье. Там не было настоящих сокровищ. Она говорит, лед подарил ей. На семье посадила, она приехала там без мужа, без богатства. И не пришло процветание. Так что это секрет, он же простой. Его просто сложно применить. Но если хорошо поразмыслить, то у женщины этот интеллект есть. Она сможет так действовать. Но для этого она должна найти в мужчине что-то, за что его надо, за что она действительно могла бы любить и уважать. Мужчина ждет от женщины уважения в свой адрес. А что ждет женщина от мужчины? Признание своей красоты она еще ждет. Что он признает, что она самая красивая. А он ждет уважения, поэтому нужно дать ему, ну, для этого надо найти в нем что-то такое хорошее. Но вот он весь плохой, но что-то же есть хорошее. И знаете, вот от одной спички Москва зажглась. Вот, найдите что-то хотя бы чуть-чуть хорошее и раздуйте вот этот огонек в нем. Найдите что-то хорошее, у него крылья вырастут. Он сможет сделать великие дела. Это не трудно. Знаете, как детей воспитывают? Психологи эксперимент провели. Вот были дети. Пришли исследователи, социологи. Тесты проводили всю неделю, там они тестировали. Потом выявили двух талантливых. И учитель сказал, знаете, у вас есть несколько, два талантливых. Вот тот и тот. Вот тесты показали, наука показала. Так что вот такие есть, учтите. И что, правда, вот эти два ребенка стали очень быстро опережать своих других. На пятерке стали учиться. А чуть позже этому учителю сказали, а знаешь, не было никаких тестов и никаких гениев. На самом деле просто ему сказали, что проводили тесты, что есть гении. И он просто в них поверил. Так если вы просто поверите в своего мужа, он станет таким великим. Нужно в него поверить, не нужно с него что-то требовать. Вот это вот природа требует. Если мужчина и женщина перестанут друг от друга требовать, а будут исполнять обязанности друг перед другом просто ради высшей цели, то мужчина станет лучше. И ребенок станет тоже лучше. В нем вот эта совесть пробуждается, но, потому что человек — это добродетельная форма жизни. Просто покрытая невежеством. Это невежество нужно устранить. Найдя что-то хорошее и вдохновив это хорошее.
1: Скажите, а вот вы сказали, что мужчина не должен глубоко впускать в себя женщину, и чтобы она по знаковым местам не смогла управлять им. А насколько глубоко можно впускать мужчину в свое сердце? Потому что то же самое, мужчина может потом, ну как бы узнав слабость стороны женщины, управлять ей, причем даже где-то быть жестоким. Насколько можно его впускать?
0: Женщина должна держаться за мужчину сама. А мужчина должен держаться не за женщину. Поэтому он и не стремится проникнуть в сердце женщины. Он стремится к высшей цели, он космонавт. Он хочет улететь. Не забыли? И у него есть высшая цель, и он стремится к ней. И поэтому ему нужна просто помощница. И вот поэтому он не сильно, он не стоит ее на алтарь, не пытается туда проникнуть. А вот женщина должна изо всех сил стараться как бы проникнуть в нее. Для нее он должен стать как бы полностью как бы, прибежищем. Здесь, говорят, есть Бог. Но мы его не видим. Никто его не видит. Но можно увидеть его по-другому, через представителей. Говорят, есть Америка, но мы ее не видим, но есть посольство Америки. Пойдите и увидите, вот есть посольство Америки, маленькая Америка, посольство. Также есть представители Бога. Например, мальчик — это представитель Бога. Старший, старик — это представитель Бога, поэтому место уступают. Бабушка, мама — это представитель Бога. Муж для жены — тоже представитель Бога. И если она увидит в нем Бога, то он станет таким великим, и она будет от этого чувствовать благо. То есть всегда тот, кто выше. Вот эта способность видеть того, кто выше, это путь вверх. Если мы этого не видим и говорим, что все равны, то это имперсонализм. Мы не сможем развиваться тогда. То нужно увидеть, научиться уважать. Даже если мальчик, он маленький, но мы уважаем просто мужское начало. Если девочка маленькая, мы уважаем, это мама будущее, материнство. И тогда прогресс происходит. Вот так что женщина должна как мужчине привязаться, если он привязан к высшей цели. Если он не привязан к высшей цели, то она не обязана за ним следовать. Хотя бывают исключения. В дедах есть такие примеры. Завтра расскажу.
2: У меня несколько вопросов. Вы говорили, что если просит совет мужчине, то нужно ему дать. Как правильно дать совет мужчине, который просит? Первый вопрос. Кто второй?
0: Сейчас я повторю.
2: И второе. Ну, бывают вот сложные ситуации семейные, правильно? Когда женщина, она пытается как-то заниматься духовной практикой или более возвышенным какое-то мышление в себе развить. А мужчина, ну,
0: не хочет.
2: Такой обыкновенный образ жизни ведет. И как, чтобы вот сохранить эту семью, действительно ли вот правильно то убеждение, что вот то, как действует мужчина, это вот можно в этих действиях увидеть представление Бога. Как это правильно сделать, как различить?
0: Итак, первое.
2: Первый совет. Как правильно дать совет, который просят?
0: Если просят, тогда можете дать совет, но не сверху. Есть такие, завтра расскажу об этом. Вот есть позиция как бы сверху, когда вы говорите, послушай меня, я знаю. Ну как с детьми разговаривать, знаете, а ну-ка иди сюда, а ну-ка послушай, возьми эту ложку в руку, вот эту рубашку сними, ту одень. Так иногда женщина с мужчиной обращается, когда мужчина становится инфантильный, такой берет ложку, рубашку снимает, другую одевает. Он должен немножко наоборот все сделать. Он должен немножко неряшливо быть. Это что, иначе что за мужчина такой, который есть? Такой. То есть, поэтому она должна действовать как бы смиренно. Говорит, я, конечно, не знаю, ты все же лучше, наверное, знаешь. Но думаю, вот так было бы, кажется, неплохо. И кажется, вот так получилось, вот там такой пример какой-то привести. Вот когда тот так сделал, то у них так это получилось, и где-то читала. Вот что и книги очень мудрые. Он скажет, да, прислушается. Он прислушается, но он должен сам принять решение. Там непрошенный совет лучше не давать, а то он разозлится. Он скажет, что она его как бы не ценит тогда. Так. И второй вопрос.
2: Ну, такое убеждение.
0: Мужчину сделать таким.
2: Убеждение о том, что... Ну, даже возьмем не мужа, а вообще просто любого человека, с которым ты соприкасаешься. Ну, вот вы сейчас вот что-то подобное сказали, что это какое-то проявление Бога.
0: Да.
2: А как правильно вот это понять, ну, чтобы вот...
0: Критерии есть.
2: Да, принять мужчину, вот, допустим, мужа, да, который ведет определенный образ жизни, что через него все-таки действует Бог, и что он в нем есть.
0: Вам нужен, для этого нужен разум чистый. Если он еще не так развит, то мы опираемся также еще на одну вещь. И мы всегда тоже на нее опираемся. Есть такое понятие, чтобы не ошибиться. Всегда, когда предлагается какая-то, например, вам идея, или цель, или какая-то лекция, или какая-то книга, вы должны сначала спросить, а в чем конечная цель? И когда вы поняли, в чем конечная цель, тогда вы понимаете, надо вам это или нет. И также вот кто-то утверждает, приходит какое-то утверждение, приснился сон, откровение. Или через мужа что-то, или через кого-то вы услышали, или кого-то знак свыше. Можно так подумать. А как проверить, знак ли это свыше? Если сверяюсь со своим разумом, но он не чистый, то я начинаю запутываться, принимать желаемое за действительное. Поэтому нужно опереться на такое понятие, которое называется гуру, садху, шастры. Три вещи. Нужно найти настоящего авторитетного человека, который живет духовной жизнью, называется гуру. Спросить его, насколько это связано с Богом, вот такое вот явление. Потом нужно найти садху, людей, которые тоже практикуют духовную жизнь, с ними свериться. Гуру — это квалифицированный садху, они могут быть проще, но гуру выше. Но садху тоже мы спрашиваем. Садху означает как практикующие люди, интересующиеся духовной жизнью. Но еще один критерий — это шастра. Шастра означает — это писание священное. Если вы христианка, то Библию смотрите, есть там это о Боге такое, насколько это соответствует, или Коран, или Веды. Мы опираемся, например, на Веды. И смотрите, есть ли такое в Ведах, соответствует ли это, какой это гуни вообще находится, то, что происходит. И когда вы имеете знание, то вы легко разложите все по гунам, например. И поймете, если это в гуне невежество, оно никак вам не поможет в духовной жизни. Если в гуне страсти, может быть использовано до какой-то степени. Если в благости, хорошо это принять. Нужно вот это изучить все. То гуру, саду, шастры, и тогда вы не ошибетесь. Всегда сверяйтесь с этими тремя вещами, критериями. Так что у каждого человека должен быть кто? А где его взять? А он сам придет. Нигде его брать не надо. Как только человек будет готов.
2: Ну и как при этом при всем не перестать уважать всем человеком?
0: Чтобы не перестать уважать, нужно начать с фундаментальной вещи. Хотя мы сегодня говорили о мужчинах и женщинах, но завтра мы скажем о самом главном. Да, мы мужчины и женщины, мы всегда ли это было. И будет ли это дальше. И кто мы на самом деле? Мужчина, женщина или что-то другое? Вот если вы найдете настоящую основу, кто я такой на самом деле, тогда вы сможете уважать. Потому что мы не мужчины и не женщины в конечном счете. Есть духовное начало во всем этом. И вот за это мы можем уважать любого, потому что каждое — это достойное уважение, потому что это джива. На санскрите означает живое. Живое существо означает духовную природу имеет, она с Богом связана. Покрыто просто разными оболочками. И вот это покрытие и вот эта роль, которую мы принимаем, называется аханкара. Аханкара значит ложное «я». Ложное в том, что сейчас я мама или папа, но это не будет всегда. Сейчас мы семья, но подождите немного, и не будет никакой семьи. Это как купе. Вы сели, едете вместе и думаете, о, это навсегда. Но это большая ошибка, это не навсегда. Как только приедете, все разойдетесь. И пойдете дальше, а куда дальше? И кто идет? Вот это нужно понять. Когда мы это поймем, мы сможем уважать по-настоящему. Нужна духовная основа для уважения. Мы не можем уважать просто за то, что мужчина – мужчина, или женщина – женщина. Нужна духовная основа. Об этом надо глубже разбираться. Завтра придут не все. И мы поговорим о серьезных вещах.
1: Скажите, а вот часто слышно, как и психологи, вообще ведические тоже, в том числе говорят, что для чувства женщины что-то важно, так как она обладает психической силой и может действительно и слово мыслить, и так далее. А что вы можете посоветовать именно, есть какие-то древние источники, которые конкретно говорят только об этом и как пошагово
0: как развивать?
1: Да, именно у женщин. Мужчина, да, понятно, он более волевой, сильный, у него разум на первом плане, а вот женщина, она ей сложнее.
0: Да.
1: И есть ли именно древние источники?
0: Есть, да, эти источники.
1: Наверняка они существовали.
0: Можно... Самый древний источник — это Веда. Нужно изучать ведические писания. Гита — это вывод всех Вед. Гита — это очень такое писание, что не каждому дано понять. Нужен такой хороший интеллект острый. Есть Махабхарата, например, Гита — это ядро Махабхараты. Махабхарата, она хорошо разъясняет все эти тонкости отношений мужчин и женщин, там все замешано на этом. Эти законы кармы там очень четко прослеживаются и дают мудрость очень хорошую. В целом, там, например, женщине рекомендуется развивать женские свойства. То есть она должна быть связана с... В абсолюте тоже есть мужское и женское начало, сразу хочу сказать. И вот если женщина поймет это, что Бог — это не только мужское начало, там есть еще женское начало, два пола. Она может устанавливать связь с этими, вот, с этими силами. А как она это делает? Развивая в себе материнскую бхаву, материнское начало. Например, женщину обучали танцам, пению. Когда женщина поет, она сильная становится, у нее голос влиятельный. Когда она танцует, например, потом как она украшает себя, носит украшения, например, браслеты разные. Это энергию сохраняет внутри. Вот, например, браслет, вот эти вот области с солнцем связаны, вот она носит их. Она накапливает энергию. Женщина та, которая копит энергию, а мужчина отдает. У женщины все внутри. Она никогда ничего не расскажет, тайну между, ну, так вот может где-то внутри спрятать. А мужчина простой. Он сразу же все рассказывает наружу. Действует. И мужчина отдает энергию, а женщина берет энергию. Поэтому видели, какие старички становятся? Беспомощные, как дети. А бабушки какие? Они еще бегают везде, очень соображают, они накапливают энергию, потому что... Так, если женщина развивает все женские свойства, она становится сильнее.
1: Заниматься искусством? Разными видами искусства?
0: Да, да, женского искусства.
1: Вот. Я этим занимаюсь уже давно, да, но, извините, чувство контролировать.
0: Вам нужно знать мантры специально.
1: А?
0: Мантры надо специально знать. Науку. Для этого нужен гуру.
1: Я же спросила.
0: Да, нужен гуру. Я вам в общем говорю. Да, нужен гуру. Нужен гуру. Учитель может дать знания, вы не можете ее из книги извлечь, а гуру должен дать посвящение, тогда вы получите силу.
1: То есть искать духовного учителя.
0: Гуру дает силу, да. Вы не можете просто извлечь это знание. Чтобы применить, нужен гуру. Наставник.
3: Есть вопрос. Возвращаясь к теме, когда в школе мальчика воспитывают женщины, это не совсем не хорошо. Как поступать с точки зрения веды в ситуации, когда сына воспитывает мама, папы нет?
0: Да, мальчик вырастает тогда немножко такой, с женским характером немножко. Чтобы этого не было, нужно дать ему образ мужчины, хороший образ. Раньше в ведах так это делали. В ведические времена не было DVD, но они умели рассказывать. Они брали, например, специальные образы таких великих героев и передавали через слово мальчику. Потому что если он видит все время женщину перед собой, он становится, он просто впитывает это. Потому что джива, или сознание человека, он впитывает, с кем общается, таким становится. Как бы он ни старался, он станет вот все равно как женщина. Поэтому она должна постараться дать еще образ мужчины, что вот мужчина — это герой, мужчина — он не такой, как женщина, мужчина — он такой сильный. И она должна рассказать ему о таком каком-то герое, привести пример. С детства рассказывать ему эти примеры. И уважение, что он должен чувствовать, что она уважает даже того папу, который убежал или там ушел. Он должен чувствовать, что она его все очень сильно уважает. Тогда он не будет, у него не будет тогда проблем. Иначе он потом не сможет тоже строить семью. Правильно, не сможет строить семью. Потому что не ту женщину привлечет, не та женщина.
3: А маме вести себя как? Строго?
0: Нет, она не должна наказывать мальчика. Если мама наказывает мальчика, мальчик — это плохо для мальчика. То есть она не может его наказывать. Мальчика должен папа наказывать. Поэтому она, иначе он будет чувствовать, а женщина как бы неправильно, знаете, не те, как бы вам сказать, в общем. Потом не сможет вступать в отношения с женщиной нормально. Она должна все равно оставаться как бы женщиной, зависимой от него. Подчеркиваю, что он сильный, она от него зависит. Можно, если это есть много знакомых, хороших друзей, то просто показывать пример такого мужчины, живой пример, если есть такой пример. Или, может, дедушка есть. Но герой нужен.
3: Но в качестве наказания, в смысле, что-то есть, что-то из фаната спортивного, там, отжаться, там, чуть-чуть.
0: Ну, это хорошо, но просто если это будет идти от женщины, это будет не очень правильно.
3: Надо кого-то.
0: Это должен другой кто-то сделать. Один был такой, да, один был такой, знаете, человек святой, жил в Индии, но он был маленький еще. И он в детстве не любил ходить в школу. И тогда родители...
3: Есть про него книжки?
0: Он даже сам книжки написал очень хорошо. И вот смотрите, он говорит, я не любил ходить в школу. А родители знают эту ведическую педагогику и психологию, они сделали так. Они подумали, если мы будем его заставлять, он нас будет как врагов воспринимать. То они наняли дядьку с таким большим носом, страшно. И сказали, если ты не пойдешь в школу, вот этот дядя страшно, он тебя поведет в школу. И когда он пришел, он повел его в школу, он подчинился. Ну, как ребенок, он испугался. И когда в следующий раз не хотел идти, сказал, вот опять этот дядька придет с таким большим носом, страшно. И он так вот, то есть это в народе народная мудрость, то есть они так это использовали, эти вещи. И родители остаются на плечом, родители это добродетели, они только любовь излучают, они не наказывающие.
3: А как мальчик
0: что
3: написал?
0: Это не Аурабинда? Нет, это не Аурабинда, это Бхактивиданта Свами Прабхупада.
3: А кто это полезно?
0: Запомните, Прабхупада.
3: Напишите, пожалуйста, спасибо.
0: Есть книга о нем, она так и называется, Прабхупада. Прабхупада, если запомните, с вами. С нами, Прабхупада с нами. С вами, с нами. С вами означает хозяин чувств, то есть это титул как бы. А Прабхупада это тоже титул. Книга есть Прабхупада.
2: Можно вот дайте, пожалуйста, несколько советов, когда человек чувствует раздражение.
0: Раздражение это гнев. Это неудовлетворенная кама. В Гите говорится, когда желание не удовлетворяется, возникает гнев. А желание это кама. Желание, когда что-то хочу себе, это кама. И вот когда оно не удовлетворяется, возникает гнев. Отсюда войны возникают. Люди воюют из-за того, что кама неудовлетворенная. Они начинают драться, сражения. Переходит гнев, а вот гнев уже не контролируется вообще. Вы не можете его контролировать, он как вспышка происходит. И в женщине гнев проявляется в виде обиды. Он такой пассивный, она обижается, она долго обижается. А в мужчине гнев, он так вот стучит. А в женщине она тоже может стучать, но больше как обида. И тогда печень ее разрушает тоже изнутри, гнев. Итак, нужно корень, устранить вот этот корень, желание должно исполняться. Но желание должно исполняться правильно, потому что если вы в огонь льете масло, он разгорается еще больше. Понимаете, да? То есть если желание просто подливать туда масло в огонь, он разгорится еще больше гнева будет, потому что кама не удовлетворяется. Так нужно газ убавить, вот так вот. Убавить? Это означает, нужно знать принципы благости. Чтобы не было гнева, человек должен перестать есть мясо. Он будет умиротворенный, и против него никто даже не сможет насилие совершить. Ему подойдет кто-то злой, страшный, и скажет, ой, что-то я успокоился рядом с вами. Улыбнется. Невозможно совершить насилие против того, кто не совершает насилие. Но если вы будете жить в благости, в гуне благости, то гнева не будет такого. Вы сразу станете намного-намного спокойнее, умиротворение придет, медитация, гуна благости, правильное питание, правильная речь, правильные поступки. И тогда вы в корне, то есть вы убавляете эту гуну страсти, потом ставите туда кастрюльку сверху и туда вливаете молоко. Молоко — это сатва. То есть страсть убавляем, потом добавляем что-то хорошее. Не просто все убавляем, тогда мы не будем вообще действовать. Если все желания убрать, человек не будет действовать. Поэтому есть желания, они горят, но они должны очищаться через правильное действие. То есть не просто горит огонь, и мы деремся, как животные. Ругаемся, злимся, нет. Культура есть отношения. Убавляем контроль чувств и добавляем что-то хорошее. Вы понимаете, да, чего?
2: Ну, практика. У меня, допустим, подруга, она очень раздражительная. Вот у нее такая напряженная ситуация в семье. Она ограничивает потребление мяса, не до конца. Все равно не вспышки гнева возникают. У нее всегда такой вопрос, но вот как-то вот. Вот в самый разгар, как можно вот это переключиться?
0: В самый разгар не переключите.
2: И вот когда подходит, вот может какие-то есть такие советы?
0: Есть такие вещи, да, но...
2: Немножко когда перетушим.
0: Например, как только вы хотите поругаться, сразу можно договориться поругаться завтра, например. Или вы чувствуете, знаете, одну вещь, что поругаться могут только два человека.
4: Если один не ругается, уже не поругается, правда же? Вот два человека могут поругаться. А если один не ругается, другой ругается, то ничего не получится. Правда? Поэтому кто-то должен уступить. Тот, кто уступает, он как вода действует, смиренно. И тогда гнев гаснет. Если я чувствую, что во мне накипает гнев, нужно уйти, устраниться. То есть если вы чувствуете, когда вас сближает, возникает взрыв, нужно дистанцию мира. Иногда нужно отстраниться, выйти на улицу. Но на самом деле нужна духовная практика, медитация. Правильная практика духовная. И тогда все это очистится, трансформируется. Мужчина и женщина, они всегда друг с другом дерутся из-за того, что они накапливают долги. Понимаете, как они накапливают долги? Они пытаются удовлетворять друг другу чувства. Так? Они для этого встречаются. Они хотят обнимать друг друга, целовать друг друга, как бы вот. Это есть процесс такой. И они вот, и потом требуют друг от друга. Я хочу, чтобы женщина надеется, что мужчина исполнит все ее желания. У нее есть такая идея. Поэтому она ищет такого, кто бы вот ей все желания исполнил. Но он может не обладать такой способностью. И он тоже ждет, что она будет определенным образом себя вести. Но так как это два эгоиста, у них обоих эгоистичные желания, то они будут обязательно злиться друг на друга. Из-за того, что они противоположности. Это два противоположных, как свет и тень. Они не противоположны, потому что они притягиваются друг к другу, но еще дерутся время от времени за камы. Это как гроза. После грозы дышится легче. Если они друг друга не убьют, то это ненормальное явление. То есть нам как бы разрядку дают. Они не должны оскорблять друг друга. Но вот иногда они гневаться будут всегда друг на друга из-за того, что у них близкие отношения. И из-за того, что отношения, которые требуют что-то. Не на отдачу. Если кто-то из них настроится как святой, на отдачу, это означает смирение. Это значит, что он вообще не ждет в свой адрес. Но попробуйте такого человека найти, как пример привести. Он не ждет свой адрес вообще. Но только хочет дарить все, как солнце. Оно не ждет взамен, а светит и все на всех. То с таким человеком он может ужиться с кем угодно. Он становится дорог всем, все дороги ему становятся. Но когда мужчина и женщина, это обязательно там гуна страсти, они обязательно что-то ожидают. Вот это ожидание приводит к гневу. Потому что не исполняются ожидания. И позже, когда они повзрослеют, помудреют, они научатся искать компромисс. И тогда появятся две хорошие половинки. Мой учитель говорит, два камушка притирать, появятся две хорошие половинки.
1: 75 лет,
4: да? Да. И они говорят, как здорово, как хорошо мы прожили. Они вспоминают и говорят, как здорово мы жили, как здорово мы все-таки не убежали друг от друга, мы столько вместе выстроили, мы такие ценные отношения станут. Они станут мудрецами. И к ним будут приходить с вопросами люди, молодежь.
1: Точно.
4: А если нет, они... Есть же такие примеры. Например...
1: А если вот так случилось, как вы описываете, и они умирали, как бы в следующей жизни они помнят, что вот они достигли уже такого уровня, и уже их отношения уже будут в начале никакой не страсти. Это возможно?
4: Если эти люди очень интенсивно духовно практиковали духовную жизнь, они вообще могут не родиться в этом мире. Либо они родятся на высоких планетах и вместе будут в одном теле. Знаете, вот эта история, что есть две половинки. То есть иногда может быть такое тело, где две души в единстве находятся, но это на высоких других измерениях. Либо они рождаются на этой же планете, но снова друг друга встречают. То есть такую любовь нужно заслужить. Если мы ее не заслужили, как бы мы о ней не мечтали, будет не так. Либо будут нас любить, но мы не будем любить, либо будем мы любить, но нас не будут любить. И кто-то должен будет с собой жертвовать, выбор делать. То есть, потому что приходят люди с покорёженной такой кармой, и поэтому все не ладится. Потому что в прошлом карма из прошлого тянется. А то, что сейчас мы делаем, мы ее как бы корректируем, но это на будущее. Если сейчас мы изменим ситуацию, то в будущем будет лучше. Но то, что проявлено, прорабда карма, ее уже не поменяешь. Так что в следующей жизни они лучше будут, да, они вместе смогут быть снова.
1: Да, но у них есть шанс уже не до 75 ждать,
4: да.
1: А они уже...
4: Они сразу займутся, да? Знаете, чем?
1: Чем?
4: Есть такие люди, у которых мужское и женское начало внутри в равновесии находится. Знаете, какие они становятся? Допустим, в мужчине есть женское начало и мужское в равновесии. Тогда ему вообще не нужна женщина. Он не ищет в женщине прибежище. И женщина, если в ней в равновесии мужское и женское, она ей не нужен мужчина. Поэтому если два таких человека встречаются, то они вместе живут уже не как мужчина и женщина, а как две души. И их цель — союз не друг с другом, йога не друг с другом, а йога со сверхдушой. Они идут к Богу вместе. Такие два человека идут вместе к Богу. Это очень высокие отношения.
1: Ну а в детях они нуждаются?
4: Если у них придут дети, то это придет аватар. Придет аватар. Вы слышали, видели фильм «Аватар»?
1: Да.
4: Это не имеет к этому никакого отношения. Аватар — это другое. Аватар — это нисхождение свыше, когда, например, такой ребенок наделяется особой силой, полномочиями. Если хотите, завтра книгу вам покажу. Про взаимоотношения двух таких людей. Это древняя история, она не в эту, в югу была, в прошлой юге, в прошлой цивилизации. Про любовь одного йога, ну и женщины такой.
5: Вы прослушали лекцию Артема Леонова, ученика Александра Хакимова, лектора и ученого, изучающего ведическое знание и глубоко занимающегося духовной практикой.

Поэтому в ведической традиции это знание, оно было очень уважаемо и ценилось, но не использовалось людьми, которые сами строят отношения, оно использовалось теми, кто устраивает отношения. Сейчас нету кулисы. Ну, представьте, что женщина уже влюблена, и что? И она приходит и говорит, скажите, у нас есть совместимость или нет астрологическая? Да? Олег Геннадьевич Трошунов говорит, если вы будете составлять совместимость людям, которые уже находятся в отношениях, то либо вы им жизнь испортите, либо они вам однажды ее испортят. Поэтому не обращайтесь к астрологам на предмет совместимости. Если касается вас, не спрашивайте, какая у меня совместимость. Я не буду отвечать на этот вопрос. Но если вы уполномочены или каким-то образом обладаете квалификацией, как наставник или психолог, для того, чтобы помочь другим, и вы говорите, люди, о которых я вас спрашиваю, они еще не знают, что я спрашиваю. Это моя клиентка или моя подруга, и молодой человек, которого я тоже хорошо знаю, на мой взгляд, он очень милый человек. У меня есть идея как-то познакомить их, устроить их общение. И просто, чтобы мне не тратить зря силы и время, и чтобы не вовлекать людей, не знакомить людей, которые потом будут из-за этого страдать, что я их познакомила. Я хочу вас спросить, они совместимы? Вот это единственный, пожалуй, случай, когда можно пользоваться безопасно этим знанием. Оно не предназначено для личного пользования, что просто жена приходит такая на 37-м году жизни, и вдруг она поняла, что она не удовлетворена в близких отношениях. Он говорит, посмотрите, пожалуйста, там мы с мужем совмещаемся. Я говорю, это вы мне расскажите после 15 лет брака? Не, ну я так спрашиваю. И обычно я говорю, знаете, женщины, ну это не ваш случай, конечно, женщины приходят и задают такой вопрос, когда у них уже есть кандидат. Но это не ваш случай, не ваш случай. Тишина. Заканчивается консультация, ну спасибо, и, в принципе, я так ничего нового особенно не узнал. Это означает, что разочарованы. То, что хотела узнать, не узнала. Справку не получила на развод. Я говорю, да, пожалуйста. Уже встает, берет сумочку. А вы не могли посмотреть там еще одни данные? Тын-дын. Да. Еще одни данные там на совместимость, понимаете? Не ее случай. А, это ничего серьезного, мы с человеком просто работаем, ничего, вы не подумайте. Все. Я говорю, не-не, я не подумал. Сразу не подумал. Как только вы зашли, уже не подумал. Да. Поэтому есть знание, и это знание эффективно. Гораздо эффективнее, чем экспериментировать. Но это знание не предназначено для людей, которые сами строят отношения. Но предназначено для тех, кто помогает другим строить отношения. А это, в принципе, несуществующая категория сейчас в обществе. Ну, может быть, одна передача, где там такая сваха сидит и там сидят за столом. Как это называется, передача? Давай поженимся, да. Я бы там не хотел участвовать в качестве астролога. Немножко странные вещи происходят.

0: Вашему вниманию фрагмент лекции писателя, философа, психолога и путешественника, широко известного в России и за рубежом, Вячеслава Рузова.
1: С вопросов, как обычно. Мы начинаем с вопросов. Пожалуйста, по лекциям, по прошедшим.
2: Вопрос такой. Что такое слон? Надо ли не обращать вообще внимание или думать о них, не толковать их, или обращать внимание то, что если я должен, скажем, мне бывают кусочки, я просыпаюсь и очень долго себя чувствую потом довольно жутко сна. Или опять-таки что-то очень хорошее, но на момент забываю, где-то горе, что-то. Ну, как так хорошо было.
1: Сновидение – это состояние безумия. Когда я, в общем-то, нахожусь в некоторой иллюзии и не могу даже понять, что я нахожусь в иллюзии. Поэтому есть разные формы сна, и, в общем-то, нам кажется, что сон – это только когда вот я лег, укрылся одеялом, начал спокойно и ровно дышать, легко похрапывая. Нет, также, когда я бегаю по городу, в общем, но ничего не понимаю, зачем я это делаю, это также сон. Поэтому есть разные состояния, в общем-то, отключения сознания. Мы можем быть в отключенном сознании, в общем-то, и в так называемом бодрствующем состоянии. Но в действительности это тоже сон, тоже некоторое состояние сна, поэтому есть состояние пробуждения. Пробуждение, когда я начинаю осознавать, что я делаю, зачем я делаю, куда я иду, что, собственно говоря, меня ожидает. Поэтому до состояния вот этого пробуждения, реального, в общем-то, психологического состояния, все это, все остальные, в общем-то, состояния сознания – это разные формы сна. Просто они переходят из одной в другую. И, конечно же, в общем-то, в них нет большого смысла. В них нет большого смысла. В общем-то, трактаты не рекомендуют особенно на этом концентрироваться, потому что информацию мы должны получать из трактатов и из хорошего общения. То есть не стоит излишне прибегать к интуиции, так как достаточно много есть мудрого общения. То есть интуиция нужна тогда, когда нет никакого общения. Например, вы попали в лес и забыли компас, и мох растет со всех сторон на дереве. И вы абсолютно не помните, откуда вы пришли и зачем. Вот тогда, пожалуйста, пользуйтесь сколько хотите интуицией, заглядывайте в глаза белкам, пытайтесь поговорить с ежиками. То есть как-то, может быть, вам это поможет, да. Но если вы находитесь в обществе, есть множество старших, множество разумных, есть трактаты, есть мудрецы, всего есть, так сказать, много, то это уже называется самонаслаждение. То есть, когда я пользуюсь интуицией в обществе более разумных личностей, это называется фактически оскорблением. Поэтому и, в общем-то, в снах нет особой надобности, так как, конечно же, в общем-то, есть и система интерпретации сновидения, есть такая наука ведическая, свапна, шастра, в общем-то, свапна, чинтамани. Но она не несет в себе, в общем-то, решающую информацию. Никакой сон не даст вам решающую информацию. Решающая информация дана в законах кармы, в законах Бога, в общем-то. Это решающая информация. Все остальное лучше все-таки через беседу получать. Как вот мы вчера, да, вот выяснили, что на вопрос-ответ самый лучший способ все прояснить. А сидеть и разгадывать, почему мне приснилось, так сказать, репа или елка, это, конечно, интересно, увлекательно, но это не поиск абсолютной истины. Это такое, в общем-то, самоизучение. Самоизучение.